0: результатам.
1: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых в первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
2: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
3: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
1: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
3: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас, не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Это тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду, ну и проводило другие работы. У кого как? У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники, и создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза, ну и по другим направлениям, где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками, отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Заводы ВПК под прицелом дрона второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в 2 крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
7: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
6: Для завода имени Свердлова это уже 2-я атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
8: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
6: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Ради Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
0: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
6: Слово «небольшое» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс Башнефти. Там работает сразу три предприятия суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
9: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
6: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
4: 2.
10: До.
4: 3.
10: Тин.
4: 4.
10: Чар.
4: 5.
10: Пач.
4: 6.
10: Че.
4: 7.
10: Сад.
4: 8.
10: Ат.
4: 9.
10: Но.
4: 10.
10: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор. Молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
12: Вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
11: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
12: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
11: В холодильника? Ничего себе разброс.
12: Да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
11: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
12: Именно.
11: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
12: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
11: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
12: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
11: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
12: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шринкфляция.
11: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
12: Да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
11: 85 граммов, да?
12: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
11: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
12: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
11: То есть формально закон не нарушен?
12: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
11: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шринкфляции исчерпан?
12: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
11: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
12: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
11: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
12: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
11: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
12: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
11: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
12: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
11: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
12: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
11: Ну да, у них запас прочности больше.
12: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
11: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
12: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
11: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
12: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
11: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
12: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
11: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
12: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
11: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
12: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
11: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
12: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
11: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
12: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
11: И каждое звено хочет заработать?
12: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
11: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
12: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
11: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
12: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
11: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
12: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
11: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
12: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
11: Он работает в минус.
12: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
11: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
12: В этом заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
11: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
12: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
11: А количество продуктов на полках остается прежним.
12: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
11: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
12: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
11: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
12: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
11: То есть грузы приходится пускать в обход?
12: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
11: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
12: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
11: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
12: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
11: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
12: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
11: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
12: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
11: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
12: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
11: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шрингфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
12: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
11: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
12: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
11: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Начальник отдела гидрогеологии и мониторинга подземных вод филиала Институт геологии Ольга Березко о том, много ли в Беларуси месторождений минеральной воды.
13: Хотела бы для начала отметить, что минеральные воды – это воды с общим солевым составом от 1 до 35 грамм на литр. То есть это довольно соленые воды. Запасы в Беларуси довольно значительные. У нас оценены запасы на 243 месторождений в количестве 61,9 тысяч метров кубических в сутки. И хотелось бы, конечно, отметить, что минеральные воды отличаются по своему составу. Они есть различных гидрогеохимических классов, их всего 6, то есть они разнообразны по составу и по применению разнообразны. Но первое, самое простое, это питьевые или лечебно-столовые воды, это их минерализация составляет от 1 до 10 грамм на литр. Далее идут лечебные воды, у них уже большая минерализация, от 10 до 15. И при наличии специфических компонентов, это бальнеологические воды, лечебные или терапевтического наружного применения, уже соленые такие, с минерализацией свыше 15 грамм на литр. Выделены перспективные участки для других видов минеральных вод, в том числе, допустим, в пределах Микошевичско-Житковического выступа, это опять же юг Беларуси, на глубине 100-120 метров скрыты весьма ценные, до сих пор не освоенные железистые воды. Они могут в перспективе использоваться для лечения железодефицитных анемий, к примеру. Таким образом, мы можем сказать, что действительно у нас воды живые, они лечат все, можно сказать, полезные для здоровья, и в том числе лечат определенные заболевания.

0: мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать, потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
1: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
2: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
1: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп. Голый.
3: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
1: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее на зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр экономики Юрий Чеботарь о выполнении задач текущей пятилетки.
6: Чего я в прогнозе текущего года, и мы уверены, что вот эту линию будем продолжать в течение всей текущей вот пятилетки, это выполнение задач при прогнозировании, планировании на каждый год выполнения задач нашей текущей пятилетки. Поэтому ключевое в обосновании к прогнозу, к расчетам, ко всем, это обеспечение выполнения всех приоритетов, которые мы утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если пройтись коротко по каждому из них, например, что касается комфортной среды проживания, это строительство дорог до 5000 километров в год, и мы эту практику на следующий год продолжаем. Переход и больший упор на строительство арендного жилья, и на следующий год тоже предусматриваем рост строительства арендного жилья, предоставление, в том числе его нуждающимся, особо востребованным специальностям, ну и так далее. В плане развития реального сектора экономики, это поддержка, прежде всего, поддержка на внутреннем рынке, здесь тоже продолжаются наши все кредитные продукты в плане развития, инвестиционной активности и так далее. Ну и, конечно же, приоритет туризм в плане социально-экономического развития. Мы вместе с регионами отработаем показатель, который бы нацеливал их на развитие сфер туризма.

0: потом всех. Из проживания, предоставления услуг, музей и так далее, и так далее. Вот это все заложено в наши расчетные показатели, целевые задачи прогноза. Вот. И сегодня, я надеюсь, мы все это одобрим.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
3: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
2: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
3: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
2: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
4: Ой, все началось.
2: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
4: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
2: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем, 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25. Это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
4: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
2: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
4: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
2: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
4: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
2: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
4: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
2: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
5: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
2: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
4: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
2: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
4: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
2: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
4: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
2: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
4: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
2: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
4: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
6: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
4: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
6: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
4: Окей. И?
6: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
4: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
6: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
4: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
6: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
4: Согласна на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
2: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
4: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
2: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
4: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о том, какие проекты видит в программе «Один район, один проект».
8: Мы часто думаем, один проект, один район, а что же впихнуть в эту программу? Некоторые подкритиковывать начали тех, кто тратил деньги на подобные центры, на восстановление сельхозтехник, райагросервисов. А это как раз неплохое вложение. И нам надо, ну мы на совещании в ближайшее время, через неделю-две, обсудим этот вопрос. Нам надо серьезно проанализировать как мелиорацию, так и эти вопросы. Как будем двигаться дальше? Потому что все думали, будут шальные деньги. 154 проекта по программе «Один район, один проект» замахнулись, не все сделали, но сельхозтехники и райсервисы, прежде всего облсервисы, они как раз и являются таким проектом, а кое-где даже важнее, чем создать 5 рабочих мест и штамповать какой-то пластик, и не то мешки какие-то делать и так далее. Наверное, и это надо. Но это хорошие проекты, которые надо реализовывать. И если кто-то вкладывал деньги, которые предназначены для программы «Один район, один проект» в подобное направление, в подобные проекты, я думаю, это неплохо. Точно так и по другим направлениям – строительным, дорожным и прочим. Там тоже надо нам разобраться. И нам надо подумать, как мы дальше будем двигаться по этим проектам «Один район, один проект».
1: Важный сигнал.
9: Белорусов заберут на СВО. Гур Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Беларуси.
10: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
9: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
10: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. Особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
9: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
11: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
12: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины.
13: Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
9: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, какие проекты видит в программе «Один район, один проект».
8: Мы часто думаем, один проект, один район, а что же впихнуть в эту программу? Некоторые подкритиковывать начали тех, кто тратил деньги на подобные центры, на восстановление сельхозтехник, райагросервисов. А это как раз неплохое вложение. И нам надо, мы на совещании в ближайшее время, через неделю-две, обсудим этот вопрос. Нам надо серьезно проанализировать как мелиорацию, так и эти вопросы. Как будем двигаться дальше? Потому что все думали, будут шальные деньги. 154 проекта по программе «Один район, один проект» замахнулись, не все сделали, но сельхозтехники и райсервисы, прежде всего облсервисы, они как раз и являются таким проектом, а кое-где даже важнее, чем создать 5 рабочих мест и штамповать какой-то пластик, и не то мешки какие-то делать и так далее. Наверное, и это надо Но это хорошие проекты, которые надо реализовывать. И если кто-то вкладывал деньги, которые предназначены для программы «Один район, один проект», в подобное направление, в подобные проекты, я думаю, это неплохо. Точно так и по другим направлениям, строительным, дорожным и прочим. Там тоже надо нам разобраться. И нам надо подумать, как мы дальше будем двигаться по этим проектам. «Один район, один проект».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
10: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, прессовщика вторичного сырья и слесаря по ремонту автомобилей. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Действует полный социальный пакет.
9: Такое объявление опубликовало Дзержинское жилищно-коммунальное хозяйство. Зарплаты, которые указаны в приглашении на работу, колеблются от 1500 до 2700 максимум. Правда, последнюю сумму обещают только за должность электромонтера. При этом за аналогичные вакансии в соседних странах предлагают заметно больше, комментирует экономист Игорь Боровик.
15: В Польше минимальная зарплата в 2026 году 4806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.
9: Когда человеку в Беларуси за квалифицированный физический труд предлагают 1500-2500 рублей, неудивительно, что такие предприятия годами испытывают кадровый голод, говорит эксперт.
15: Люди либо ищут более выгодную работу внутри страны, либо уезжают туда, где за те же навыки готовы платить больше. И по данным Белстата, уезжают в первую очередь самые молодые и наиболее квалифицированные.
9: Масштаб утечки кадров можно увидеть хотя бы по соседней Польше. По данным Польского управления социального страхования, на конец 2025 года в системе было зарегистрировано почти 139 тысяч граждан Беларуси. Для сравнения, в 2016 году их было всего 14 тысяч, почти в 10 раз меньше. Причем около 59% работающих белорусов там – люди младше 40 лет. То есть пока белорусские предприятия ищут сварщиков, электриков и водителей, значительная часть трудоспособных кадров уже работает на экономику соседней страны, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: На руднике в Солигорске погиб горный мастер. На руднике во время осмотра горных выработок произошло обрушение пород кровли. В результате травму получил горный мастер. Мужчину доставили в Солигорскую центральную районную больницу, однако спасти его не удалось. Обстоятельства и причины несчастного случая расследует специальная комиссия. В Жлобине упал неизвестный беспилотник. Как сообщают местные СМИ, это произошло в районе Белорусского металлургического завода. Модель дрона неизвестна. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах. Улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта. Пострадавших нет. Местные власти инцидент пока не комментировали. Территориальные подразделения милиции Витебского гарнизона провели учения по разгону протестов. Тренировка состоялась на полигоне Лосвида. Как сообщили в УВД Витебского облсполкома, в составе групп правоохранители отработали тактику действий по пресечению грубых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. Напомню, в апреле в Витебске прошли учения по действиям в особых условиях. Силовики в том числе отрабатывали пресечение массовых беспорядков и задержание координаторов протестов. В Беларуси запретили две колбасы из Каменца. В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты, свиная и аппетитная от каменецкого цеха. В них нашли кишечную палочку, что недопустимо по нормам безопасности, а также нарушение маркировки. Изготовитель не указал состав пищевой добавки. Кишечная палочка вызывает острые пищевые отравления, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
7: Директор Института мелиорации Александр Анженков рассказал, какие современные технологии используются для рекультивации земель.
17: Они, конечно, проектировались преимущественно в 80-е, 70-е годы, и рассчитаны они были на климатические условия, конкретно на обеспеченность осадками, которая была рассчитана еще более ранний период. Однако сейчас, если мы посмотрим на то, что происходит на улице, у нас двоякое изменение. С одной стороны, конечно, количество засух локальных, повышение температуры мы видим. С другой стороны, количество осадков в республике практически не меняется, то есть оно колеблется в пределах плюс-минус примерно 16%. Поэтому современные мелиоративные системы, они крайне необходимы, потому что избыточную воду весной нужно отвести в любом случае. Мелиоративная система – это как минимум 2, а то 6 и более недель раньше выход в поля сельскохозяйственной техники, потому что без мелиоративной системы, ну, поля просто у нас непроходимы.
1: Важный сигнал.
9: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
18: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
9: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
18: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
9: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
19: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
9: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
20: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
9: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Министр экономики Юрий Чеботарь о том, что качество жизни населения – приоритет номер один.
0: Качество жизни населения – это приоритет. Приоритет, конечно, номер один. Поэтому на следующий год параметры роста реальных доходов около 3%. Но, в принципе, вот мы видим по практике текущего и прошлых лет, отмечается опережающий все-таки рост реальных доходов. Этому способствует в том числе и повышение производительности труда, внедрение новых методов организации. В том числе мы очень надеемся на результативность действий указа по роботизации. В плане, опять-таки, повышения качества продукции, надежности и производительности, ну и других мер. Вот это все будет в том числе способствовать и повышению качества жизни нашего населения.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
22: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
21: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
22: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
21: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
22: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
21: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
22: ага.
21: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
22: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
21: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
22: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
21: И дорога пустая.
22: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
21: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
22: Абсолютно.
21: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
22: О, да, формальдегид.
3: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 25 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
22: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
3: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
22: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
3: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
22: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
3: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
22: Да, это часто вообще не заводы.
3: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
22: Это такой летний токсичный коктейль.
3: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
22: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
3: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
22: Жлобин – металлургия.
3: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
22: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
3: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
22: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
3: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей. А значит, трение об асфальт сильнее. И этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
22: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода. Начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
3: Когда ветер уже давно сменился.
22: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
3: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 25 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
22: Ну да, на бумаге.
3: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
22: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» – это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
3: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
22: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
3: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
22: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
3: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
22: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
2: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
22: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
2: В 25-м году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 24-м было только 37,9%.
22: Звучит как прорыв.
2: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
22: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
2: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
22: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
2: В каком смысле?
22: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерируют промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
2: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
22: И как она учитывает новые реалии?
2: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
22: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
2: Лесов вроде бы не становится меньше.
22: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать так же эффективно удерживать углерод.
2: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфянник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
22: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
2: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
22: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
2: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
22: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
2: И закладывать это в издержки.
22: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
2: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива в России, теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
5: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
4: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобиле за введение в оборот бензинов формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок, жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
6: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
4: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
23: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
4: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Армузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж, Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки.

0: 40.
1: 40.
0: 50.
1: 50.
0: 60.
1: 60.
0: 70.
1: 70.
0: 80.
1: 80.
0: 90.
1: 90. 100. 100.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Новости Зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
5: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
4: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
6: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
7: Ну, не меньше 4.
8: Мне 3 хватает.
9: А если дети появятся, сколько?
8: Я думаю, побольше надо.
6: Ну, хотя бы от 4000.
10: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
11: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
12: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 3000-4. Вот чтобы мне комфортно жить, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
4: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
13: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
4: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии

0: пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. Эксперты констатируют дефицит рабочей силы, что стимулирует рост зарплат. Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
2: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
3: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
4: Угу. Честно? Очень много. Может, 1500.
5: А если что, девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Но на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
6: 700, 1500.
7: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
8: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
9: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
2: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
10: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
2: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
11: В комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
2: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
12: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас, по-моему, в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
2: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
14: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас, не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Эта тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду. Ну и проводила другие работы. У кого как. У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники. И создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза. Ну и по другим направлениям. Где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками. Отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Телефоны школьникам вернут? В Минобразовании рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
15: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
0: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
16: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка. Это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
0: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
15: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
0: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Министр экономики Юрий Чеботарь о выполнении задач текущей пятилетки.
17: Чего я в прогнозе текущего года, и мы уверены, что вот эту линию будем продолжать в течение всей текущей вот пятилетки, это выполнение задач при прогнозировании, планировании на каждый год выполнения задач нашей текущей пятилетки. Поэтому ключевое в обосновании к прогнозу, к расчетам, ко всем, это обеспечение выполнения всех приоритетов, которые мы утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если пройтись коротко по каждому из них, например, что касается комфортной
18: среды проживания – это строительство дорог до 5000 километров в год, и мы эту практику на следующий год продолжаем. Переход и больший упор на строительство арендного жилья, и на следующий год тоже предусматриваем рост строительства арендного жилья, предоставление, в том числе его нуждающимся, особо востребованным специальностям, ну и так далее. В плане развития реального сектора экономики – это поддержка, прежде всего, поддержка на внутреннем рынке. Здесь тоже продолжаются наши все кредитные продукты в плане развития, инвестиционной активности и так далее. Ну и, конечно же, приоритет туризм в плане социально-экономического развития. Мы вместе с регионами отработаем показатель, который бы нацеливал их на развитие сфер туризма, при том всех. И проживание, предоставление услуг, музеи и так далее, и так далее. Вот это все заложено в наши расчетные показатели, целевые задачи прогноза. Вот. И сегодня, я надеюсь, мы все это одобрим.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганы Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганы погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
19: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
2: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть – из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
20: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
2: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
20: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
2: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганы это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганы, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
21: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
2: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.
19: Сейчас их интересует агроэкотуризм. Это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать, потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
0: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
3: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Ну, знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
0: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп. Голый.
4: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
0: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
23: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
22: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
5: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
22: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова торчат могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
6: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
22: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
7: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300 их. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке. Очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта вещь, этот дом.
22: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
24: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
8: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
24: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
8: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
9: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
8: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
10: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
8: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о хорошем варианте от министра финансов и простых формулах.
11: Мы говорим один проект, понятно, один район. Ну и уже такой уклон, вот я и комитет госконтроля изучал проблему, мне пишут, что не то делаем, проектов нет и так далее. Как? Так это наиважнейший проект сельхозтехника. Но то, что прав Василий Николаевич Герасимов, что раз запланировали там 154 проекта, ну таких надо реализовать. Да. И у тебя надо, чтобы в программе, которую ты контролируешь, и как и у него, так гектары, они, поля, они так и у тебя должно быть, сколько гектар, сколько полей, сколько там тракторов, сколько колхозов восстановить, деревень и так далее. Все конкретно.
12: Так по мероприятиям.
11: Как в советские времена.
12: Так вот, как вы сказали, по плану все так прописали. Василий Николаевич нам помог, подсказал, где были убыточные, особенно плодовочные комбинатики, мы их подобрали. Вот Ельск, уже он заработал.
11: Ну, то, что надо, надо восстановить. Да. То, что можем добавить, надо добавить. Да. Но должно быть прописано, что и как. Министр финансов, мы были на юго-востоке, Могилевской области, ну, хороший вариант предложил. Проект осуществили, берете кредиты и так далее. Мы не ставку банкирам там деньги даем погашать. Ввел проект, получи 25%. Потом вышел на проектную мощность, еще 15%. Разумно?
12: Разумно.
11: Но проект есть. Да. А не то, что мы будем проценты там погашать, и они будут до пенсии, а то и до смерти этот проект осуществлять.
12: Это уже своего рода оборотные средства.
11: Надо выходить на простые формулы, понятные формулы. Положил – получи. Нет – ну, будем спрашивать. Yes. И дисциплина. Должна быть железная дисциплина.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский, за Москворечье на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский, около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро «Октябрьская», сообщили очевидцы.
25: Свет.
22: По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Rec.ru, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдаются даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
15: Но представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач. А никто.
22: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
16: Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, где-то прогуляли.
17: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все, все ржавое, все течет.
18: Ну, то, что эти трубы центральные менять надо, весь город знает. 40 лет назад положили, сгнили, надо менять все.
20: У нас и раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать. Может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают, это точно.
22: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
25: Треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, забирают частично у других отраслей, социальных прежде всего.
22: Кроме дискомфорта, из-за износа ЖКХ люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммуникации. Тарифов, но их хватает только на латание дыр.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко о хорошем варианте от министра финансов и простых формулах.
11: Мы говорим один проект, понятно, один район. Ну и уже такой уклон, вот я и комитет госконтроля изучал проблему, мне пишут, что не то делаем, проектов нет и так далее. Как? Так это наиважнейший проект сельхозтехника. Но то, что прав Василий Николаевич Герасимов, что раз запланировали там 154 проекта, ну таких надо реализовать. И у тебя надо, чтобы в программе, которую ты контролируешь, и как и у него, гектары, поля, так и у тебя должно быть, сколько гектар, сколько полей, сколько там тракторов, сколько колхозов восстановить, деревень и так далее. Все конкретно.
12: Так по мероприятиям.
11: Как в советские времена.
12: Так вот, как вы сказали, по плану все так прописали. Василий Николаевич нам помог, подсказал, где были убыточные, особенно плодовощные комбинатики, мы их подобрали. Вот Ельск, уже он заработал.
11: Ну, то, что надо, надо восстановить. Да. То, что можем добавить, надо добавить. Да. Но должно быть прописано, что и как. Министр финансов, мы были на юго-востоке, Могилевской области, ну, хороший вариант предложил. Проект осуществили, берете кредиты и так далее. Мы не ставку банкирам там деньги даем погашать. Ввел проект, получи 25%. Потом вышел на проектную мощность, еще 15%. Разумно? Разумно. Но проект есть. Да. А не то, что мы будем проценты там погашать, и они будут до пенсии, а то и до смерти этот проект осуществлять.
12: Это уже своего рода оборотные средства.
11: Надо выходить на простые формулы, понятные формулы. Положил – получи. Нет – ну, будем спрашивать. Нет. И дисциплина. Должна быть железная дисциплина.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
0: 2.
2: До.
0: 3.
2: Тин.
0: 4.
2: Чар.
0: 5.
2: Пач.
0: 6.
2: Че.
0: 7.
2: Сат.
0: 8.
2: Ат.
0: 9.
2: Но.
0: 10.
2: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк».
4: Привет.
3: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
4: Ага, ну, например, пилот или хирург.
3: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
4: А, путеец. Монтёр пути.
3: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
4: Угу.
3: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
4: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
3: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
4: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
3: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
4: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
3: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
4: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
3: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
4: Интересно.
3: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
4: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
3: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
4: Подожди. Сколько?
3: 36.
4: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
3: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
4: Именно.
3: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
4: Какая?
3: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
4: Да как так-то? Подожди, как монтёр пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
3: Вот-вот.
4: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
3: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
4: Ну да, когда работать вообще некому.
3: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
4: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
3: Точно.
4: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными. Но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
3: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
4: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
3: Да, около 300 долларов.
4: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
3: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
4: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
3: Кажется, что да, но...
4: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
3: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
4: Ну да, логично.
3: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
4: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
3: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
4: И сколько это?
3: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
4: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
3: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
4: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
3: Нет, конечно.
4: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
3: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
4: Ага. А еще медстраховка нужна.
3: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
4: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
3: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
4: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
3: Да, именно так система и работает.
4: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. кадровый голод решился бы за неделю.
3: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
4: А то есть денег в бюджете на всех нет?
3: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
4: Поразительно. Легче переплатить в три раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
3: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за двоих-троих на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
4: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в три раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
3: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
4: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
3: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
4: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
3: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
4: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
3: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
4: В смысле, как турагентство?
3: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД. Предприятие оплачивает визы, билеты. Человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
4: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
3: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
4: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
3: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
4: Ну, разница с $300 очевидна.
3: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
4: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
3: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
4: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
3: Согласен.
4: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
3: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
4: А кому обслуживать, если людей нет?
3: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
4: А когда массово увольняли за нелояльность?
3: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
4: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
3: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
4: жутко звучит.
3: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
4: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
3: О чем именно?
4: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
3: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
4: Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел.

0: это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
4: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, прессовщика вторичного сырья и слесаря по ремонту автомобилей. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Действует полный социальный пакет.
3: Такое объявление опубликовало Дзержинское жилищно-коммунальное хозяйство. Зарплаты, которые указаны в приглашении на работу, колеблются от 1500 до 2700 максимум. Правда, последнюю сумму обещают только за должность электромонтера. При этом за аналогичные вакансии в соседних странах предлагают заметно больше, комментирует экономист Игорь Боровик.
5: В Польше минимальная зарплата в 2026 году 4806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.
3: Когда человеку в Беларуси за квалифицированный физический труд предлагают 1500-2500 рублей, неудивительно, что такие предприятия годами испытывают кадровый голод, говорит эксперт.
5: Люди либо ищут более выгодную работу внутри страны, либо уезжают туда, где за те же навыки готовы платить больше. И по данным Белстата, уезжают в первую очередь самые молодые и наиболее квалифицированные.
3: Масштаб утечки кадров можно увидеть хотя бы по соседней Польше. По данным Польского управления социального страхования, на конец 2025 года в системе было зарегистрировано почти 139 тысяч граждан Беларуси. Для сравнения, в 2016 году их было всего 14 тысяч, почти в 10.

0: 10 раз меньше. Причем около 59% работающих белорусов там – люди младше 40 лет. То есть пока белорусские предприятия ищут сварщиков, электриков и водителей, значительная часть трудоспособных кадров уже работает на экономику соседней страны, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
2: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
0: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке, а перед отправкой томаты проходили необходимые проверки и никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
2: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
0: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
3: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
0: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономики страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Офицеров штурмовики «Старлея» танкового полка отправляет в штурм за отказ послать подчиненных в бой на полностью заминированный участок. Лейтенант 13-го гвардейского танкового полка Степан Ивкин рассказал, как его подразделению приказали выйти на полностью заминированный участок и установить там пост РЭП. Саперного сопровождения не было, один из бойцов получил ранение, а остальные отказались вести группу. Ивкин решил людей на убой не отправлять.
5: Всем добрый день, лейтенант Ивкин Степан Андреевич. У нас произошел такой случай. Вот. Людей отправили выставлять пост РЭП. Вот. Там, где заминировано все. Вот, саперы отказались, вот, потому что у них один сапер 300. Вот. И я пошел толкать людей, заводить, пытаться. И пришел туда, откуда должно было начаться движение. Люди сказали то, что они отказываются выполнять эту боевую задачу, так как задача заведомо невыполнима. Я вышел на заместить временно исполняющего обязанности командира роты, вашего лейтенанта Тарасова, и объяснил ему всю ситуацию. Сказал, я откатываюсь обратно, где я живу. Сказал, да, откатываюсь.
4: После этого решения, как утверждает офицер, командование потребовало от него записать видео, в котором он сам признает невыполнение боевой задачи. А дальше появился еще один аргумент. Не хочешь выполнять приказ, сам отправишься в штурмовое подразделение.
5: Начальник службы РЭП 13-го танкового полка, лейтенант Ратов, позывной Ланс. Сейчас требует видео от меня о том, что я отказался выполнять боевую задачу. Я не отказывался ее выполнять. Задача заведомо невыполнима, потому что саперы не пошли. Саперы отказались идти. Как людей отправлять без сапера, чтобы не подорвались? Отправлять людей на смерть я не готов. И за это меня хотят либо посадить в тюрьму, либо перевести в штурмовое подразделение из-за правды. Все. В раннем видео я рассказал ситуацию, которая произошла, и прошу максимально распространить это видео и оказать взаимную помощь, чтобы меня просто так не обвинили, вот, так как я хотел сохранить жизнь людей, и меня обвиняют в том, что я не выполнил боевой приказ. Прошу защитить меня и оказать содействие и помощь.
4: И эта история показательна не только судьбой одного лейтенанта. В военной среде все громче обсуждают другую проблему – почему армии снова не хватает людей. Капитан третьего ранга Максим Климов в эфире военного обозревателя Павла Иванова прямо говорит, что ситуация движется к новой мобилизации. И вот тогда, по его мнению, у россиян неизбежно появится крайне неприятный вопрос – а куда делись те, кого армия набрала раньше, если официально потери не признают?
6: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения депутатных. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, может, разберемся, почему потери такие. Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос, вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить, потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
7: Ну, поэтому они это и не делают, да.
6: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе, не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом, человеческими жизнями.
4: История Ивкина как раз дает один из возможных ответов на этот вопрос. Если изложенная им версия верна, офицеру предлагают выбор. Либо отправить людей без саперов на заминированную территорию, либо самому оказаться в штурмах. При этом официальные данные о потерях Москва не обновляет. Поэтому достоверно подсчитать, сколько людей армия потеряла именно из-за неудобных решений командиров, невозможно. Но Климов предупреждает, что новая волна мобилизации способна вынести эту тему далеко за границы ЗЭП-телеграм-каналов. А лейтенант Ивкин пока просит одного – максимальной огласки своей истории. Офицер не хочет расплачиваться своей жизнью из-за решения, о котором не жалеет, ведь он спас жизни своих бойцов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
8: Глава правительства Александр Турчин провел заседание Совета министров, где рассмотрели проекты прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь.
9: Сегодня проводим заседание Совета министров Республики Беларусь, на котором мы финализируем рассмотрение пакета прогнозных документов на 2027 год. Я напомню, на заседании Президиума Совета министров мы рассматривали эти документы, были высказаны ряд замечаний, предложений по проектам документов, поэтому я хотел бы, чтобы докладчики в своих выступлениях проинформировали, как эти замечания и предложения учтены.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Новости Зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
11: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
10: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
12: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
13: Ну, не меньше 4.
14: Мне 3 хватает.
15: А если дети появятся, сколько?
14: Я думаю, побольше надо.
12: Ну, хотя бы от 4000.
16: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
12: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
17: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
10: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
18: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
10: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. Эксперты констатируют дефицит рабочей силы, что стимулирует рост зарплат. Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
1: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
20: Эк.
19: 2.
20: До.
19: 3.
20: Тин.
19: 4.
20: Чар.
19: 5.
20: Пач.
19: 6.
20: Че.
19: 7.
20: Сат.
19: 8.
20: Ат.
19: 9.
20: Но.
19: 10.
20: Дас.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Из первых уст.
8: Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси в иранской сельхозпродукции и развитии туризма.
21: Беларусь заинтересована в товарах иранского производства, прежде всего сельскохозяйственной продукции. у нас устойчивые дружеские отношения между двумя парламентами. Достаточно сказать, что за последние два года спикеры парламента встречались трижды, как в Тегеране, так и на других площадках. Прежде всего, мы активно взаимодействуем на международных парламентских форумах, обсуждаем не только двусторонние сотрудничество, но и обмениваемся мнениями по международной повестке. Поэтому хочу сказать, что очень важно, чтобы развивались отношения между людьми. И здесь, прежде всего, в центре внимания гуманитарное сотрудничество и таких сфер, как образование, здравоохранение. Несмотря на то, что сложная сейчас обстановка на Ближнем Востоке, но обе страны заинтересованы и в развитии туризма. В перспективе мы бы хотели, чтобы у нас был открыт прямой авиарейс между нашими столицами.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
10: В Горицком районе столкнулись автокран и Volkswagen. Водитель легковушки в больнице. Авария произошла возле дома номер 67 на улице Железнодорожной. 59-летний водитель автокрана МАЗ на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. 59-летний водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП еще устанавливают. На Солигорском водохранилище мужчина за ночь поймал 381 рака общим весом около 20 килограммов. Среди них 78 особей оказались меньше разрешенного размера. По словам мужчины, сначала он выловил разрешенные 2 килограмма, но затем вошел в азарт и продолжил ловлю. В результате ущерб природе оценили более чем в 25,5 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Брестской и Гродненской областях проходят двусторонние батальонные тактические учения с подразделениями Западного оперативного командования. В них принимают участие механизированные батальоны 6-й и 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад. Учения проводятся для отработки навыков штабов и командиров в управлении подразделениями при ведении боевых действий. Как сообщает Минобороны, военнослужащие отрабатывают действия в условиях непосредственного противоборства. В Борисове двое парней ударили ежа и сняли это на видео. Кадры с издевательством над животным появились в интернете. В ролике двое парней пнули ногой ежа, сняли это на видео, а потом еще раз подошли к нему с камерой, чтобы заснять беспомощное тело. Милиция установила личности молодых людей. Это жители Борисова 18 и 19 лет. С одним из них записали покаянное видео. Проводится проверка. Действиям парней будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
10: Телефоны школьникам вернут? В Минобразование рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
2: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
10: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
0: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка. Это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
10: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
2: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
10: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
3: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
4: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
22: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
4: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
23: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
4: Слово «небольшое» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс Башнефти. Там работают сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
24: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
4: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
5: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас, не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Эта тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду, ну и проводила другие работы. У кого как? У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники. И создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза, ну и по другим направлениям, где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками, отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Белорусов заберут на СВО. ГУР Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Беларуси.
7: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
6: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
7: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. Особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
6: феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых в первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
9: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
11: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
6: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
5: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас. Не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Это тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду. Ну и проводила другие работы. У кого как. У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники. И создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза. Ну и по другим направлениям. Где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками. Отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в 2 крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
3: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
4: Для завода имени Свердлова это уже 2-я атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
22: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
4: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Ради Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
23: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
4: Слово «небольшое» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс Башнефти. Там работают сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новое повреждение.
24: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
4: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Седлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
20: Эк.
1: 2.
20: До.
1: 3.
20: Тин.
1: 4.
20: Чар.
1: 5.
20: Пач.
1: 6.
20: Че.
1: 7.
20: Сат.
1: 8.
20: Ат.
1: 9.
20: Но.
1: 10.
20: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор. Молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
13: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
12: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
13: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
12: В холодильника? Ничего себе разброс.
13: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
12: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
13: Именно.
12: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
13: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
12: Ну, то, без чего физически невозможно обойтись.
13: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
12: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
13: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шринкфляция.
12: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
13: Да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или…
12: 85 граммов, да?
13: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы в 840.
12: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
13: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
12: То есть формально закон не нарушен?
13: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
12: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шринкфляции исчерпан?
13: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
12: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
13: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
12: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
13: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
12: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
13: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
12: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
13: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
12: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
13: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
12: Ну да, у них запас прочности больше.
13: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
12: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
13: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
12: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
13: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
12: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
13: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
12: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
13: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
12: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
13: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
12: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
13: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
12: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
13: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
12: И каждое звено хочет заработать?
13: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
12: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
13: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
12: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
13: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
12: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
13: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
12: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
13: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
12: Он работает в минус.
13: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
12: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
13: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
12: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
13: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
12: А количество продуктов на полках остается прежним.
13: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
12: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
13: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
12: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
13: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
12: То есть грузы приходится пускать в обход?
13: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
12: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
13: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
12: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
13: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
12: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
13: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
12: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
13: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
12: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
13: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
12: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
13: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
12: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
13: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
12: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Начальник отдела гидрогеологии и мониторинга подземных вод филиала Институт геологии Ольга Березко о том, много ли в Беларуси месторождений минеральной воды.
14: Хотела бы для начала отметить, что минеральные воды – это воды с общим солевым составом от 1 до 35 грамм на литр. То есть это довольно соленые воды. Запасы в Беларуси довольно значительные. У нас оценены запасы на 243 месторождений в количестве 61,9 тысяч метров кубических в сутки. И хотелось бы, конечно, отметить, что минеральные воды отличаются по своему составу. Они есть различных гидрогеохимических классов, их всего 6, то есть они разнообразны по составу и по применению разнообразны. Но первое, самое простое, это питьевые или лечебно-столовые воды. Это их минерализация составляет от 1 до 10 грамм на литр. Далее идут лечебные воды. У них уже большая минерализация от 10 до 15. И при наличии специфических компонентов это бальнеологические воды, лечебные или терапевтического наружного применения, уже соленые такие, с минерализацией свыше 15 грамм на литр. Выделены перспективные участки для других видов минеральных вод, в том числе, допустим, в пределах Микошевичско-Житковического выступа, это опять же юг Беларуси, на глубине 100-120 метров скрыты весьма ценные, до сих пор не освоенные железистые воды. Они могут в перспективе использоваться для лечения железодефицитных анемий, к примеру. Таким образом, мы можем сказать, что действительно у нас воды живые. Они лечат все, можно сказать, полезное для здоровья, и в том числе лечат определенные заболевания.
1: Важный сигнал.
10: Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.

0: повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
1: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
0: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп Голый.
2: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
0: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее на зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр экономики Юрий Чеботарь о выполнении задач текущей пятилетки.
5: Чего я в прогнозе текущего года, и мы уверены, что вот эту линию будем продолжать в течение всей текущей вот пятилетки, это выполнение задач при прогнозировании, планировании на каждый год выполнения задач нашей текущей пятилетки. Поэтому ключевое в обосновании к прогнозу, к расчетам, ко всем, это обеспечение выполнения всех приоритетов, которые мы утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если пройтись коротко по каждому из них, например, что касается комфортной среды проживания, это строительство дорог до 5000 километров в год, и мы эту практику на следующий год продолжаем. Переход и больший упор на строительство арендного жилья, и на следующий год тоже предусматриваем рост строительства арендного жилья, предоставление, в том числе его нуждающимся, особо востребованным специальностям, ну и так далее. В плане развития реального сектора экономики, это поддержка, прежде всего, поддержка на внутреннем рынке, здесь тоже продолжаются наши все кредитные продукты в плане развития, инвестиционной активности и так далее. Ну и, конечно же, приоритет туризм в плане социально-экономического развития. Мы вместе с регионами отработаем показатель, который бы нацеливал их на развитие сфер туризма, при том всех. И проживания, предоставление услуг, музеи и так далее, и так далее. Вот это все заложено в наши расчетные показатели, целевые задачи прогноза. Вот. И сегодня, я надеюсь, мы все это одобрим.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы.

0: предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали, а что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
2: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
1: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
2: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
1: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
3: Ой, все началось.
1: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
3: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
1: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
2: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин, вместе которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
1: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
3: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
1: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
3: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
1: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
3: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
1: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
3: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
1: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
3: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
1: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
3: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен 2 минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
1: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
3: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
1: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
3: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
1: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
3: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
4: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
3: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
4: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
3: Окей. И?
4: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
3: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
4: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
3: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
4: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
3: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
1: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
3: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
1: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
3: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, какие проекты видит в программе «Один район, один проект».
6: Мы часто думаем, один проект, один район, а что же впихнуть в эту программу? Некоторые подкритиковывать начали тех, кто тратил деньги на подобные центры, на восстановление сельхозтехник, райагросервисов. А это как раз неплохое вложение. И нам надо, ну мы на совещании в ближайшее время, через неделю-две, обсудим этот вопрос. Нам надо серьезно проанализировать как мелиорацию, так и эти вопросы. Как будем двигаться дальше? Потому что все думали, будут шальные деньги. 154 проекта по программе «Один район, один проект» замахнулись, не все сделали, но сельхозтехники и райсервисы, прежде всего облсервисы, они как раз и являются таким проектом, а кое-где даже важнее, чем создать 5 рабочих мест и штамповать какой-то пластик, и не то мешки какие-то делать и так далее. Наверное, и это надо. Но это хорошие проекты, которые надо реализовывать. И если кто-то вкладывал деньги, которые предназначены для программы «Один район, один проект» в подобное направление, в подобные проекты, я думаю, это неплохо. Точно так и по другим направлениям – строительным, дорожным и прочим. Там тоже надо нам разобраться. И нам надо подумать, как мы дальше будем двигаться по этим проектам «Один район, один проект».
0: Важный сигнал.
7: Белорусов заберут на СВО. Гур Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Беларуси.
8: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
7: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
8: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. Особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
7: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которая в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
9: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
10: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
7: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, какие проекты видит в программе «Один район, один проект».
6: Мы часто думаем, один проект, один район, а что же впихнуть в эту программу? Некоторые подкритиковывать начали тех, кто тратил деньги на подобные центры, на восстановление сельхозтехник, райагросервисов. А это как раз неплохое вложение. И нам надо, ну мы на совещании в ближайшее время, через неделю-две, обсудим этот вопрос. Нам надо серьезно проанализировать как мелиорацию, так и эти вопросы. Как будем двигаться дальше? Потому что все думали, будут шальные деньги. 154 проекта.
0: Новости регионов на радиосигнал.
12: На руднике в Солигорске погиб горный мастер. На руднике во время осмотра горных выработок произошло обрушение пород кровли. В результате травму получил горный мастер. Мужчину доставили в Солигорскую центральную районную больницу, однако спасти его не удалось. Обстоятельства и причины несчастного случая расследует специальная комиссия. В Жлобине упал неизвестный беспилотник. Как сообщают местные СМИ, это произошло в районе белорусского металлургического завода. Модель дрона неизвестна. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах. Улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта. Пострадавших нет. Местные власти инцидент пока не комментировали. Территориальные подразделения милиции Витебского гарнизона провели учения по разгону протестов. Тренировка состоялась на полигоне Лосвида. Как сообщили в УВД Витебского облсполкома, в составе групп правоохранители отработали тактику действий по пресечению грубых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. Напомню, в апреле в Витебске прошли учения по действиям в особых условиях. Силовики в том числе отрабатывали пресечение массовых беспорядков и задержание координаторов протестов. В Беларуси запретили две колбасы из Каменца. В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты, свиная и аппетитная от каменецкого цеха. В них нашли кишечную палочку, что недопустимо по нормам безопасности, а также нарушение маркировки. Изготовитель не указал состав пищевой добавки. Кишечная палочка вызывает острые пищевые отравления, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
5: Директор Института мелиорации Александр Анженков рассказал, какие современные технологии используются для рекультивации земель.
13: Они, конечно, проектировались преимущественно в 80-е, 70-е годы, и рассчитаны они были на климатические условия, конкретно на обеспеченность осадками, которая была рассчитана еще более ранний период. Однако сейчас, если мы посмотрим на то, что происходит на улице, у нас двоякое изменение. С одной стороны, конечно, количество засух локальных, повышение температуры мы видим. С другой стороны, количество осадков в республике практически не меняется. То есть оно колеблется в пределах плюс-минус примерно 16%. Поэтому современные мелиоративные системы, они крайне необходимы, потому что избыточную воду весной нужно отвести в любом случае. Мелиоративная система – это как минимум 2, а то 6 и более недель раньше выход в поля сельскохозяйственной техники, потому что без мелиоративной системы поля просто у нас непроходимы.
0: Важный сигнал.
7: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
14: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
7: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
14: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
7: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
15: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
7: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
16: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
7: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Министр экономики Юрий Чеботарь о том, что качество жизни населения – приоритет номер один.
17: Качество жизни населения – это приоритет. Приоритет, конечно, номер один. Поэтому на следующий год параметры роста реальных доходов около 3%. Но, в принципе, вот мы видим по практике текущего и прошлых лет, отмечается опережающий все-таки рост реальных доходов. Этому способствует в том числе и повышение производительности труда, внедрение новых методов организации. В том числе мы очень надеемся на результативность действий указа по роботизации в плане, опять-таки, повышения качества продукции, надежности и производительности, ну и других мер. Вот это все будет в том числе способствовать и повышению качества жизни нашего населения.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
19: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
18: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
19: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
18: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
19: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
18: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
19: ага.
18: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
19: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
18: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
19: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
18: И дорога пустая.
19: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
18: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
19: Абсолютно.
18: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
19: О, да, формальдегид.
18: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 25 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
19: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
18: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
19: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
18: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
19: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
18: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
19: Да, это часто вообще не заводы.
18: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
19: Это такой летний токсичный коктейль.
18: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
19: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
18: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
19: Жлобин – металлургия.
18: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
19: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
18: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
19: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
18: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей. А значит, трение об асфальт сильнее. И этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
19: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода. Начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
18: Когда ветер уже давно сменился.
19: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
18: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 25 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
19: Ну да, на бумаге.
18: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
19: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» – это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
18: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
19: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
18: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
19: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
18: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
19: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
18: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
19: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
18: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
19: Звучит как прорыв.
18: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
19: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
18: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
19: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
18: В каком смысле?
19: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерируют промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
18: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
19: И как она учитывает новые реалии?
18: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
19: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
18: Лесов вроде бы не становится меньше.
19: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать так же эффективно удерживать углерод.
18: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфянник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
19: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
18: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
19: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
18: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
19: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
18: И закладывать это в издержки.
19: Да. без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
18: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
20: Новости союзного государства. Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива в России, теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
21: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
20: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобили за введение в оборот бензинов формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок, жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
22: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
20: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
23: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
20: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Армузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
3: Дас.
2: 20.
3: Бис.
2: 30.
3: Тис.
2: 40.
3: Чалис.
2: 50.
3: Пачас.
2: 60.
3: Сат.
2: 70.
3: Саттар.
2: 80.
3: Асси.
2: 90.
3: Навве.
2: 100.
3: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания?
24: Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Новости Зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Беларусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
6: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
12: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
8: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
9: Ну, не меньше 4.
10: Мне 3 хватает.
13: А если дети появятся, сколько?
10: Я думаю, побольше надо.
8: Ну, хотя бы от 4000. Да, учитывая, что свое жилье несъемное. Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
25: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
12: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающийся из-за этого перекос

0: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. Эксперты констатируют дефицит рабочей силы, что стимулирует рост зарплат. Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
2: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
3: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
4: Угу. Честно? Очень много.
5: Может, 1500.
6: Знаете что? Девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Ну, на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
7: 700, 1500.
8: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
9: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
10: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
2: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
11: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
2: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюм уже жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
12: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
2: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя

0: А вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки. Поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
1: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
0: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
4: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас. Не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Это тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду. Ну и проводила другие работы. У кого как. У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники. И создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза. Ну и по другим направлениям. Где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками. Отпустили в свободное плавание. В результате этого, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Телефоны школьникам вернут? В Минобразование рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
6: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
5: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
7: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка, это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
5: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
6: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
5: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Министр экономики Юрий Чеботарь о выполнении задач текущей пятилетки.
8: Чего я в прогнозе текущего года, и мы уверены, что вот эту линию будем продолжать в течение всей текущей вот пятилетки, это выполнение задач при прогнозировании, планировании на каждый год выполнение задач нашей текущей пятилетки. Поэтому ключевое в обосновании к прогнозу, к расчетам, ко всем, это обеспечение выполнения всех приоритетов, которые мы утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если пройтись коротко по каждому из них, например, что касается комфортной
9: среды проживания – это строительство дорог до 5000 километров в год, и мы эту практику на следующий год продолжаем. Переход и больший упор на строительство арендного жилья, и на следующий год тоже предусматриваем рост строительства арендного жилья, предоставление в том числе его нуждающимся, особо востребованным специальностям, ну и так далее. В плане развития реального сектора экономики – это поддержка, прежде всего, поддержка на внутреннем рынке. Здесь тоже продолжаются наши все кредитные продукты в плане развития, инвестиционной активности и так далее. Ну и, конечно же, приоритет туризм в плане социально-экономического развития. Мы вместе с регионами отработаем показатель, который бы нацеливал их на развитие сфер туризма, при том всех, и проживания, предоставления услуг, музеи и так далее, и так далее. Вот это все заложено в наши расчетные показатели, целевые задачи прогноза. Вот. И сегодня, я надеюсь, мы все это одобрим.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербуют иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганы Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганы погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
11: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
10: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть – из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
12: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
10: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
12: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
10: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганы это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганы, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
13: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
10: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
5: Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.
11: Сейчас их интересует агроэкотуризм. Это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать. Потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
5: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
14: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуги, дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
5: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп. Голый.
15: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
5: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
17: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
16: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
18: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
16: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова торчат могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
19: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
16: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
20: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке. Очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта вещь, этот дом.
16: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
22: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
21: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
22: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
21: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
0: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
21: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
1: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
21: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о хорошем варианте от министра финансов и простых формулах.
4: Мы говорим один проект, один район. Ну и уже такой уклон, вот я и комитет госконтроля изучал проблему, мне пишут, что не то делаем, проектов нет и так далее. Как? Так это найважнейший проект сельхозтехника. Но то, что прав Василий Николаевич Герасимов, что раз запланировали там 154 проекта, ну таких надо реализовать. И у тебя надо, чтобы в программе, которую ты контролируешь, и как и у него, гектары, поля, так и у тебя должно быть. Сколько гектар, сколько полей, сколько там тракторов, сколько колхозов восстановить, деревень и так далее. Все конкретно.
23: Так по мероприятиям.
4: Как в советские времена.
23: Так вот, как вы сказали, по плану все так прописали. Василий Николаевич нам помог, подсказал, где были убыточные, особенно плодовочные комбинатики, мы их подобрали. Вот Ельск, уже он заработал.
4: Ну, то, что надо, надо восстановить. Да. То, что можем добавить, надо добавить. Да. Но должно быть прописано, что и как. Министр финансов, мы были на Юго-Востоке, Могилевской области, ну, хороший вариант предложил. Проект осуществили, берете кредиты и так далее. Мы не ставку банкирам там деньги даем погашать. Ввел проект, получи 25%. Потом вышел на проектную мощность, еще 15%. Разумно?
23: Разумно.
4: Но проект есть. Да. А не то, что мы будем проценты там погашать, и они будут до пенсии, а то и до смерти этот проект осуществлять.
23: Это уже своего рода оборотные средства.
4: Надо выходить на простые формулы, понятные формулы. Положил – получи. Нет – ну, будем спрашивать. Yes. И дисциплина. Должна быть железная дисциплина.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский за Москворечье, на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский, около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро «Октябрьская», сообщили очевидцы.
24: Свет.
10: По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Rec.ru, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдаются даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
6: Но представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач. А никто.
10: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
7: Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, лето прогуляли.
8: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все, все ржавое, все течет.
9: Ну, то, что эти трубы центральные менять надо, весь город знает. 40 лет назад положили. Сгнили, надо менять все.
24: У нас и раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать, может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают, это точно.
10: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
25: Треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, а забирает частично у других отраслей социальных прежде всего.
10: Кроме дискомфорта из-за износа ЖКХ, люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммунальных тарифов, но их хватает только на латание дыр.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о хорошем варианте от министра финансов и простых формулах.
4: Мы говорим один проект, один район. Ну и уже такой уклон, вот я и комитет госконтроля изучал проблему, мне пишут, что не то делаем, проектов нет и так далее. Как? Так это найважнейший проект сельхозтехника. Но то, что прав Василий Николаевич Герасимов, что раз запланировали там 154 проекта, ну таких надо реализовать. И у тебя надо, чтобы в программе, которую ты контролируешь, и как и у него, гектары, поля, так и у тебя должно быть, сколько гектар, сколько полей, сколько там тракторов, сколько колхозов восстановить, деревень и так далее. Все конкретно.
23: Так по мероприятиям.
4: Как в советские все, да, времена.
23: Так вот, как вы сказали, по плану все так прописали. Василий Николаевич нам помог, подсказал, где были убыточные, особенно плодовочные комбинатики, мы их подобрали. Вот Ельск, уже он заработал.
4: Ну, сейчас то, что надо, надо восстановить. Да. То, что можем добавить, надо добавить. Да. Но должно быть прописано, что и как. Министр финансов, мы были на Юго-Востоке, Могилевской области, ну, хороший вариант предложил. Проект осуществили, берете кредиты и так далее. Мы не ставку банкирам там деньги даем погашать. Ввел проект, получи 25%. Потом вышел на проектную мощность, еще 15%. Разумно? Разумно. Но проект есть. Да. А не то, что мы будем проценты там погашать, и они будут до пенсии, а то и до смерти этот проект осуществлять.
23: Это уже своего рода оборотные средства.
4: Надо выходить на простые формулы, понятные формулы. Положил – получи. Нет – ну, будем спрашивать. И дисциплина. Должна быть железная дисциплина.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
2: 2.
5: До.
2: 3.
5: Тин.
2: 4.
5: Чар.
2: 5.
5: Пач.
2: 6.
5: Че.
2: 7.
5: Сат.
2: 8.
5: Ат.
2: 9.
5: Но.
2: 10.
5: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк».
12: Привет.
11: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
12: Ага, ну, например, пилот или хирург.
11: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
12: А, путеец. Монтер пути.
11: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
12: Угу.
11: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
12: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
11: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
12: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма-катастрофы.
11: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
12: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
11: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
12: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
11: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
12: Интересно.
11: И самое главное здесь, почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете. Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
12: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
11: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
12: Подожди. Сколько?
11: 36.
12: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
11: Слушай, ну 36 человек это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
12: Именно.
11: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
12: Какая?
11: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
12: Да как так-то? Подожди, Как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
13: Вот-вот.
12: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
11: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
12: Ну да, когда работать вообще некому.
11: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
12: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
11: Точно.
12: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей с другого конца света.
11: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
12: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
11: Да, около 300 долларов.
12: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
11: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
12: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
11: Кажется, что да, но...
12: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
11: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
12: Ну да, логично.
11: Главная цель откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
12: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
11: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
12: И сколько это?
11: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
12: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
11: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
12: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
11: Нет, конечно.
12: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
11: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
12: Ага. А еще медстраховка нужна.
11: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
12: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
11: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
12: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
11: Да, именно так система и работает.
12: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000, люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
11: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
12: А то есть денег в бюджете на всех нет?
11: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
12: Поразительно. Легче переплатить в три раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
11: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за двоих-троих на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
12: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в три раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
11: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
12: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
11: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
12: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
11: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
12: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
11: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
12: В смысле, как турагентство?
11: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
12: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
11: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
12: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
11: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
12: Ну, разница с $300 очевидна.
11: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
12: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
11: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
12: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
11: Согласен.
12: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
11: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
12: А кому обслуживать, если людей нет?
11: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
12: А когда массово увольняли за нелояльность?
11: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
12: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
11: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
12: жутко звучит.
11: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
12: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
11: О чем именно?
12: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
11: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
12: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
14: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный Сигнал.
21: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
22: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, прессовщика вторичного сырья и слесаря по ремонту автомобилей. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Действует полный социальный пакет.
21: Такое объявление опубликовало Дзержинское жилищно-коммунальное хозяйство. Зарплаты, которые указаны в приглашении на работу, колеблются от 1500 до 2700 максимум. Правда, последнюю сумму обещают только за должность электромонтера. При этом за аналогичные вакансии в соседних странах предлагают заметно больше, комментирует экономист Игорь Боровик.
15: В Польше минимальная зарплата в 2026 году 4806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.

0: 2025 года в системе было зарегистрировано почти 139 тысяч граждан Беларуси. Для сравнения, в 2016 году их было всего 14 тысяч, почти в 10 раз меньше. Причем около 59% работающих белорусов там – люди младше 40 лет. То есть пока белорусские предприятия ищут сварщиков, электриков и водителей, значительная часть трудоспособных кадров уже работает на экономику соседней страны, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
2: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
0: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке, а перед отправкой томаты проходили необходимые проверки и никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов-овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
2: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
0: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
3: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
0: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономики страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Офицеров штурмовики Старлея танкового полка отправляет в штурм за отказ послать подчиненных в бой на полностью заминированный участок. Лейтенант 13-го гвардейского танкового полка Степан Ивкин рассказал, как его подразделению приказали выйти на полностью заминированный участок и установить там пост РЭП. Саперного сопровождения не было. Один из бойцов получил ранение, а остальные отказались вести группу. Ивкин решил людей на убой не отправлять.
5: Всем добрый день. Лейтенант Ивкин Степан Андреевич. У нас произошел такой случай. Вот. Людей отправили выставлять пост РЭП. Вот. Там, где заминировано все. Вот.

0: Саперы отказались, вот, потому что у них один сапер 300. Вот. И я пошел толкать людей, заводить, пытаться. И пришел туда, откуда должно было начаться движение. Люди сказали то, что они отказываются выполнять эту боевую задачу, так как задача заведомо невыполнима. Я вышел на заместить временно исполняющего обязанности командира роты, вашего лейтенанта Тарасова. Объяснил ему всю ситуацию. Сказал, я откатываюсь обратно, где я живу. Сказал, да, откатываюсь.
1: После этого решения, как утверждает офицер, командование потребовало от него записать видео, в котором он сам признает невыполнение боевой задачи. А дальше появился еще один аргумент. Не хочешь выполнять приказ, сам отправишься в штурмовое подразделение.
0: Начальник службы РЭП 13-го танкового полка, лейтенант Ратов, позывной Ланс. Сейчас требует видео от меня, в том, что я отказался выполнять боевую задачу. Я не отказывался ее выполнять. Задача заведомо невыполнима, потому что саперы не пошли. Саперы отказались идти. Как людей отправлять без сапера, чтобы не подорвались? Отправлять людей на смерть я не готов. И за это меня хотят либо посадить в тюрьму, либо перевести в штурмовое подразделение из-за правды. Все. В раннем видео я рассказал ситуацию, которая произошла, и прошу максимально распространить это видео и оказать взаимную помощь, чтобы меня просто так не обвинили, вот, так как я хотел сохранить жизни людей, меня обвиняют в том, что я не выполнил боевой приказ. Прошу защитить меня и оказать содействие и помощь.
1: И эта история показательна не только судьбой одного лейтенанта. В военной среде все громче обсуждают другую проблему – почему армии снова не хватает людей. Капитан третьего ранга Максим Климов в эфире военного обозревателя Павла Иванова прямо говорит, что ситуация движется к новой мобилизации. И вот тогда, по его мнению, у россиян неизбежно появится крайне неприятный вопрос – а куда делись те, кого армия набрала раньше, если официально потери не признают?
2: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения ДПТ. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, почему потери такие. Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос, вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить, потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
3: Ну, поэтому они это и не делают, да.
2: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе. Не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом, человеческими жизнями.
1: История Ивкина как раз дает один из возможных ответов на этот вопрос. Если изложенная им версия верна, офицеру предлагает выбор. Либо отправить людей без саперов на заминированную территорию, либо самому оказаться в штурмах. При этом официальные данные о потерях Москва не обновляет. Поэтому достоверно подсчитать, сколько людей армия потеряла именно из-за неудобных решений командиров, невозможно. Но Климов предупреждает, что новая волна мобилизации способна вынести эту тему далеко за границы ЗЭП-телеграм-каналов. А лейтенант Ивкин пока просит одного – максимальной огласки своей истории. Офицер не хочет расплачиваться своей жизнью из-за решения, о котором не жалеет, ведь он спас жизни своих бойцов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин провел заседание Совета министров, где рассмотрели проекты прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь.
6: Сегодня проводим заседание Совета министров Республики Беларусь, на котором мы финализируем рассмотрение пакета прогнозных документов на 2027 год. Я напомню, на заседании Президиума Совета министров мы рассматривали эти документы, были высказаны ряд замечаний, предложений по проектам документов, поэтому я хотел бы, чтобы докладчики в своих выступлениях проинформировали, как эти замечания и предложения учтены.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Новости Зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
8: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
7: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
9: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
10: Ну, не меньше 4.
11: Мне 3 хватает.
12: А если дети появятся, сколько?
11: Я думаю, побольше надо.
9: Ну, хотя бы от 4000.
13: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
9: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
14: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
7: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
15: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
7: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. Эксперты констатируют дефицит рабочей силы, что стимулирует рост зарплат. Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
4: 2.
16: До.
4: 3.
16: Тин.
4: 4.
16: Чар.
4: 5.
16: Пач.
4: 6.
16: Че.
4: 7.
16: Сат.
4: 8.
16: Ат.
4: 9.
16: Но.
4: 10.
16: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
5: Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси в иранской сельхозпродукции и развитии туризма.
17: Беларусь заинтересована в товарах иранского производства, ну, прежде всего, сельскохозяйственной продукции. У нас устойчивые дружеские отношения между двумя парламентами. Достаточно сказать, что за последние два года спикеры парламента встречались трижды, как в Тегеране, так и на других площадках. Прежде всего, мы активно взаимодействуем на международных парламентских форумах, обсуждаем не только двусторонние сотрудничество, но и обмениваемся мнениями по международной повестке. Поэтому хочу сказать, что очень важно, чтобы развивались отношения между людьми. И здесь, прежде всего, в центре внимания гуманитарное сотрудничество и таких сфер, как образование, здравоохранение. Несмотря на то, что сложная сейчас обстановка на Ближнем Востоке, но обе страны заинтересованы и в развитии туризма. В перспективе мы бы хотели, чтобы у нас был открыт прямой авиарейс между нашими столицами.
4: Новости регионов. На радиосигнал.
7: В Горицком районе столкнулись автокран и Volkswagen. Водитель легковушки в больнице. Авария произошла возле дома номер 67 на улице Железнодорожной. 59-летний водитель автокрана МАЗ на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. 59-летний водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП еще устанавливают. На Солигорском водохранилище мужчина за ночь поймал 381 рака общим весом около 20 килограммов. Среди них 78 особей оказались меньше разрешенного размера. По словам мужчины, сначала он выловил разрешенные 2 килограмма, но затем вошел в азарт и продолжил ловлю. В результате ущерб природе оценили более чем в 25,5 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Брестской и Гродненской областях проходят двусторонние батальонные тактические учения с подразделениями Западного оперативного командования. В них принимают участие механизированные батальоны 6-й и 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад. Учения проводятся для отработки навыков штабов и командиров в управлении подразделениями при ведении боевых действий. Как сообщает Минобороны, военнослужащие отрабатывают действия в условиях непосредственного противоборства. В Борисове двое парней ударили ежа и сняли это на видео. Кадры с издевательством над животным появились в интернете. В ролике двое парней пнули ногой ежа, сняли это на видео, а потом еще раз подошли к нему с камерой, чтобы заснять беспомощное тело. Милиция установила личности молодых людей. Это жители Борисова 18 и 19 лет. С одним из них записали покаянное видео. Проводится проверка. Действиям парней будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
7: Телефоны школьникам вернут? В Минобразовании рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
8: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
7: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
18: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка. Это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
7: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
8: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
7: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
20: Новости союзного государства.
21: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
22: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
21: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
23: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
21: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Ради Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
24: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
21: Слово «небольшое» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работают сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
25: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
21: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Седлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
0: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас, не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Это тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду, ну и проводила другие работы. У кого как. У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники. И создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза, ну и по другим направлениям, где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками, отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Белорусов заберут на СВО. Гур Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Беларуси.
2: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
1: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
2: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный.
7: особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
1: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
3: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
6: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
1: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
0: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас, не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Эта тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду, ну и проводило другие работы. У кого как? У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники, и создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза, ну и по другим направлениям, где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками, отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в 2 крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
22: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
21: Для завода имени Свердлова это уже 2-я атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
23: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
21: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
24: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
21: Слово «небольшое» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс Башнефти. Там работают сразу три предприятия суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
25: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
21: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
20: 2.
16: До.
20: 3.
16: Тин.
20: 4.
16: Чар.
20: 5.
16: Пач.
20: 6.
16: Че.
20: 7.
16: Сат.
20: 8.
16: Ат.
20: 9.
16: Но.
20: 10.
16: Дас.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
10: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
9: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
10: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
9: В холодильника? Ничего себе разброс.
10: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
9: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
10: Именно.
9: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
10: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
9: Ну, то, без чего физически невозможно обойтись.
10: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
9: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
10: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шринкфляция.
9: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
10: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
9: 85 граммов, да?
10: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы в 840.
9: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
10: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
9: То есть формально закон не нарушен?
10: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
9: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шринкфляции исчерпан?
10: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
9: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
10: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
9: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
10: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
9: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
10: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
9: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
10: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
9: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
10: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
9: Ну да, у них запас прочности больше.
10: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
9: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
10: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
9: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
10: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
9: Жесть. То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
10: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
9: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
10: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
9: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
10: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
9: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
10: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
9: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
10: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
9: И каждое звено хочет заработать?
10: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
9: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
10: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
9: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
10: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
9: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
10: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
9: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
10: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
9: Он работает в минус.
10: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
9: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
10: В этом заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
9: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
10: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
9: А количество продуктов на полках остается прежним.
10: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
9: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
10: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
9: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
10: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
9: То есть грузы приходится пускать в обход?
10: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
9: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
10: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
9: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
10: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
9: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
10: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
9: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
10: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
9: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
10: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
9: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шрингфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
10: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
9: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
10: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
9: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Начальник отдела гидрогеологии и мониторинга подземных вод филиала Институт геологии Ольга Березко о том, много ли в Беларуси месторождений минеральной воды.
12: Хотела бы для начала отметить, что минеральные воды – это воды с общим солевым составом от 1 до 35 грамм на литр. То есть это довольно соленые воды. Запасы в Беларуси довольно значительные. У нас оценены запасы на 243 месторождений в количестве 61,9 тысяч метров кубических в сутки. И хотелось бы, конечно, отметить, что минеральные воды отличаются по своему составу. Они есть различных гидрогеохимических классов, их всего 6, то есть они разнообразны по составу и по применению разнообразны. Но первое, самое простое, это питьевые или лечебно-столовые воды, это их минерализация составляет от 1 до 10 грамм на литр. Далее идут лечебные воды, у них уже большая минерализация, от 10 до 15. И при наличии специфических компонентов Это бальнеологические воды, лечебные или терапевтического наружного применения, уже соленые такие, с минерализацией свыше 15 грамм на литр. Выделены перспективные участки для других видов минеральных вод, в том числе, допустим, в пределах Микошевичского жидковического выступа, это опять же юг Беларуси, на глубине 100-120 метров скрыты весьма ценные, до сих пор не освоенные железистые воды. Они могут в перспективе использоваться для лечения железодефицитных анемий, к примеру. Таким образом, мы можем сказать, что действительно у нас воды живые. Они лечат все, можно сказать, полезное для здоровья, и в том числе лечат определенные заболевания.
20: Важный сигнал.
7: Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.
4: Сейчас их интересует агроэкотуризм. Это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать. Потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
7: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
13: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Ну, знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
7: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп Голый.
14: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
7: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Министр экономики Юрий Чеботарь о выполнении задач текущей пятилетки.
2: Чего я в прогнозе текущего года, и мы уверены, что вот эту линию будем продолжать в течение всей текущей вот пятилетки, это выполнение задач при прогнозировании, планировании на каждый год выполнение задач нашей текущей пятилетки. Поэтому ключевое в обосновании к прогнозу, к расчетам, ко всем, это обеспечение выполнения всех приоритетов, которые мы утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если пройтись коротко по каждому из них, например, что касается комфортной среды проживания, это строительство дорог до 5000 километров в год, и мы эту практику на следующий год продолжаем. Переход и больший упор на строительство арендного жилья, и на следующий год тоже предусматриваем рост строительства арендного жилья, предоставление в том числе его нуждающимся, особо востребованным специальностям, ну и так далее. В плане развития реального сектора экономики, это поддержка, прежде всего, поддержка на внутреннем рынке, здесь тоже продолжаются наши все кредитные продукты в плане развития.

0: продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
2: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
1: Ух, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
2: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
1: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
3: Ой, все началось.
1: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
3: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
1: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
2: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы

0: Я оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
1: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
0: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
1: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
0: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
1: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
0: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
1: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
0: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня — это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
1: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
0: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
1: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
0: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
1: Подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
0: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
1: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
0: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
1: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
0: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
2: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
0: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
2: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
0: Окей. И?
2: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
0: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
2: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
0: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
2: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
0: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
2: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
0: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
2: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
0: На, сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, какие проекты видит в программе «Один район, один проект».
5: Мы часто думаем, один проект, один район, а что же впихнуть в эту программу? Некоторые подкритиковывать начали тех, кто тратил деньги на подобные центры, на восстановление сельхозтехник, райагросервисов. А это как раз неплохое вложение. И нам надо, ну мы на совещании в ближайшее время, через неделю-две, обсудим этот вопрос. Нам надо серьезно проанализировать как мелиорацию, так и эти вопросы. Как будем двигаться дальше? Потому что все думали, будут шальные деньги. 154 проекта по программе «Один район, один проект» замахнулись, не все сделали, но сельхозтехники и райсервисы, прежде всего облсервисы, они как раз и являются таким проектом, а кое-где даже важнее, чем создать 5 рабочих мест и штамповать какой-то пластик, и не то мешки какие-то делать и так далее. Наверное, и это надо. Но это хорошие проекты, которые надо реализовывать. И если кто-то вкладывал деньги, которые предназначены для программы «Один район, один проект», в подобное направление, в подобные проекты, я думаю, это неплохо. Точно так и по другим направлениям – строительным, дорожным и прочим. Там тоже надо нам разобраться. И нам надо подумать, как мы дальше будем двигаться по этим проектам «Один район, один проект».
3: Важный сигнал.
6: Белорусов заберут на СВО. ГУР Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Беларуси.
7: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
6: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
7: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. Особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
6: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
8: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
5: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
6: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, какие проекты видит в программе «Один район, один проект».
5: Мы часто думаем, один проект, один район, а что же впихнуть в эту программу? Некоторые подкритиковывать начали тех, кто тратил деньги на подобные центры, на восстановление сельхозтехник, райагросервисов. А это как раз неплохое вложение. И нам надо, ну мы на совещании в ближайшее время, через неделю-две, обсудим этот вопрос. Нам надо серьезно проанализировать как мелиорацию, так и эти вопросы. Как будем двигаться дальше? Потому что все думали, будут шальные деньги. 154 проекта по программе «Один район, один проект» замахнулись, не все сделали, но сельхозтехники и райсервисы, прежде всего облсервисы, они как раз и являются таким проектом, а кое-где даже важнее, чем создать 5 рабочих мест и штамповать какой-то пластик, и не то мешки какие-то делать и так далее. Наверное, и это надо. Но это хорошие проекты, которые надо реализовывать. И если кто-то вкладывал деньги, которые предназначены для программы «Один район, один проект» в подобное направление, в подобные проекты, я думаю, это неплохо. Точно так и по другим направлениям – строительным, дорожным и прочим. Там тоже надо нам разобраться. И нам надо подумать, как мы дальше будем двигаться по этим проектам «Один район, один проект».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
7: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, прессовщика вторичного сырья и слесаря по ремонту автомобилей. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Действует полный социальный пакет.
6: Такое объявление опубликовало Дзержинское жилищно-коммунальное хозяйство. Зарплаты, которые указаны в приглашении на работу, колеблются от 1500 до 2700 максимум. Правда, последнюю сумму обещают только за должность электромонтера. При этом за аналогичные вакансии в соседних странах предлагают заметно больше, комментирует экономист Игорь Боровик.
10: В Польше минимальная зарплата в 2026 году 4806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.
6: Когда человеку в Беларуси за квалифицированный физический труд предлагают 1500-2500 рублей, неудивительно, что такие предприятия годами испытывают кадровый голод, говорит эксперт.
10: Люди либо ищут более выгодную работу внутри страны, либо уезжают туда, где за те же навыки готовы платить больше. И по данным Белстата, уезжают в первую очередь самые молодые и наиболее квалифицированные.
6: Масштаб утечки кадров можно увидеть хотя бы по соседней Польше. По данным Польского управления социального страхования, на конец 2025 года в системе было зарегистрировано почти 139 тысяч граждан Беларуси. Для сравнения, в 2016 году их было всего 14 тысяч, почти в 10 раз меньше. Причем около 59% работающих белорусов там – люди младше 40 лет. То есть пока белорусские предприятия ищут сварщиков, электриков и водителей, значительная часть трудоспособных кадров уже работает на экономику соседней страны, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
11: На руднике в Солигорске погиб горный мастер. На руднике во время осмотра горных выработок произошло обрушение пород кровли. В результате травму получил горный мастер. Мужчину доставили в Солигорскую центральную районную больницу, однако спасти его не удалось. Обстоятельства и причины несчастного случая расследует специальная комиссия. В Жлобине упал неизвестный беспилотник. Как сообщают местные СМИ, это произошло в районе Белорусского металлургического завода. Модель дрона неизвестна. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах. Улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта. Пострадавших нет. Местные власти инцидент пока не комментировали. Территориальные подразделения милиции Витебского гарнизона провели учения по разгону протестов. Тренировка состоялась на полигоне Лосвида. Как сообщили в УВД Витебского облсполкома, в составе групп правоохранители отработали тактику действий по пресечению грубых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. Напомню, в апреле в Витебске прошли учения по действиям в особых условиях. Силовики в том числе отрабатывали пресечение массовых беспорядков и задержание координаторов протестов. В Беларуси запретили две колбасы из Каменца. В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты, свиная и аппетитная от каменецкого цеха. В них нашли кишечную палочку, что недопустимо по нормам безопасности, а также нарушение маркировки. Изготовитель не указал состав пищевой добавки. Кишечная палочка вызывает острые пищевые отравления, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Директор Института мелиорации Александр Анженков рассказал, какие современные технологии используются для рекультивации земель.
12: Они, конечно, проектировались преимущественно в 80-е, 70-е годы, и рассчитаны они были на климатические условия, конкретно на обеспеченность осадками, которая была рассчитана еще более ранний период. Однако сейчас, если мы посмотрим на то, что происходит на улице, у нас двоякое изменение. С одной стороны, конечно, количество засух локальных, повышение температуры мы видим. С другой стороны, количество осадков в республике практически не меняется. То есть оно колеблется в пределах плюс-минус примерно 16%. Поэтому современные мелиоративные системы, они крайне необходимы, потому что избыточную воду весной нужно отвести в любом случае. Мелиоративная система – это как минимум 2, а то 6 и более недель раньше выход в поля сельскохозяйственной техники, потому что без мелиоративной системы, ну, поля просто у нас непроходимы.
3: Важный сигнал.
6: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
13: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
6: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
13: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
6: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
14: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
6: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
15: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
6: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «Время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Министр экономики Юрий Чеботарь о том, что качество жизни населения – приоритет номер один.
16: Качество жизни населения – это приоритет. Приоритет, конечно, номер один. Поэтому на следующий год параметры роста реальных доходов около 3%. Но, в принципе, вот мы видим по практике текущего и прошлых лет, отмечается опережающий все-таки рост реальных доходов. Этому способствует в том числе и повышение производительности труда, внедрение новых методов организации. В том числе мы очень надеемся на результативность действий указа по роботизации в плане, опять-таки, повышения качества продукции, надежности и производительности, ну и других мер. Вот это все будет в том числе способствовать и повышению качества жизни нашего населения.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
18: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
17: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
18: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
17: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
18: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
17: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
18: ага.
17: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
18: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
17: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
18: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
17: И дорога пустая.
18: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
17: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
18: Абсолютно.
17: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
18: О, да, формальдегид.
17: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
18: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
17: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
18: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
17: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
18: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
17: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
18: Да, это часто вообще не заводы.
17: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
18: Это такой летний токсичный коктейль.
17: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
18: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
17: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
18: Жлобин – металлургия.
17: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
18: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
17: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
18: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
17: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей. А значит, трение об асфальт сильнее. И этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
18: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода. Начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
17: Когда ветер уже давно сменился.
18: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
17: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 2025 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
18: Ну да, на бумаге.
17: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
18: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» – это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
17: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
18: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
17: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
18: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
17: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
18: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
17: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
18: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
17: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
18: Звучит как прорыв.
17: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
18: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
17: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
18: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
17: В каком смысле?
18: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерируют промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
17: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
18: И как она учитывает новые реалии?
17: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
18: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
17: Лесов вроде бы не становится меньше.
18: На бумаге – да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать так же эффективно удерживать углерод.
17: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфянник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
18: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
17: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
18: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
17: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
18: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
17: И закладывать это в издержки.
18: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
17: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива в России, теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
19: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
3: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобиле за введение в оборот бензинов формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок, жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
20: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
3: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
21: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
3: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Армузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
23: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
2: Дас.
1: 20.
2: Бис.
1: 30.
2: Тис.
1: 40.
2: Чалис.
1: 50.
2: Пачас.
1: 60.
2: Сат.
1: 70.
2: Саттар.
1: 80.
2: Асси.
1: 90.
2: Навве.
1: 100.
2: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Новости Зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
24: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
11: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
25: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
26: Ну, не меньше 4.
27: Мне 3 хватает.
28: А если дети появятся, сколько?
27: Я думаю, побольше надо.
25: Ну, хотя бы от 4000.
29: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
25: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
30: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
11: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
4: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам,

0: Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
2: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
3: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
4: Угу. Честно? Очень много.
5: Может, 1500.
6: Знаете что? Девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Ну, на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
7: 700, 1500.
8: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
9: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
10: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
2: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
11: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
2: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюм уже жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
12: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочная стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
2: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят.

0: родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
1: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
0: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
4: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас. Не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Это тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду, ну и проводила другие работы. У кого как. У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники. И создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза. Ну и по другим направлениям. Где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками, отпустили в свободное плавание. В результате этого, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Телефоны школьникам вернут? В Минобразовании рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
6: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
5: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
7: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка, это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
5: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
6: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
5: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Министр экономики Юрий Чеботарь о выполнении задач текущей пятилетки.
8: Чего я в прогнозе текущего года, и мы уверены, что вот эту линию будем продолжать в течение всей текущей вот пятилетки, это выполнение задач при прогнозировании, планировании на каждый год выполнение задач нашей текущей пятилетки. Поэтому ключевое в обосновании к прогнозу, к расчетам, ко всем, это обеспечение выполнения всех приоритетов, которые мы утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если пройтись коротко по каждому из них, например, что касается комфортной среды проживания, это строительство дорог до 5000 километров в год, и мы эту практику на следующий год продолжаем. Переход и больший упор на строительство арендного жилья, и на следующий год тоже предусматриваем рост строительства арендного жилья, предоставление в том числе его нуждающимся, особо востребованным специальностям, ну и так далее. В плане развития реального сектора экономики, это поддержка, прежде всего, поддержка на внутреннем рынке, здесь тоже продолжаются наши все кредитные продукты в плане развития, инвестиционной активности и так далее. Ну и, конечно же, приоритет туризм в плане социально-экономического развития. Мы вместе с регионами отработаем показатель, который бы нацеливал их на развитие сфер туризма, при том всех. И проживание, предоставление услуг, музеи и так далее, и так далее. Вот это все заложено в наши расчетные показатели, целевые задачи прогноза. Вот. И сегодня, я надеюсь, мы все это одобрим.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербуют иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганы Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганы погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
9: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
0: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российскими Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
10: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
0: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
10: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
0: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганы это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганы, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
11: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
0: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.
9: Сейчас их интересует агроэкотуризм. Это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать, потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
5: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
12: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуги, дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Ну, знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
5: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп. Голый.
13: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
5: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
15: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
14: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
16: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
14: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
17: Опять коровы на кладбище, цветы на могилах едят.
14: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
18: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву. Людей. Много 300. Обстановка тяжелая. Сейчас там на передке. Очень тяжело все. Так что неизвестно, когда это закончится. Вся эта вещь, этот дом.
14: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
19: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
15: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
19: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
15: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
20: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
15: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
21: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
1: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о хорошем варианте от министра финансов и простых формулах.
4: Мы говорим один проект, один район. Ну и уже такой уклон, вот я и комитет госконтроля изучал проблему, мне пишут, что не то делаем, проектов нет и так далее. Как? Так это найважнейший проект сельхозтехника. Но то, что прав Василий Николаевич Герасиму, что раз запланировали там 154 проекта, ну таких надо реализовать. И у тебя надо, чтобы в программе, которую ты контролируешь, и как и у него, так гектары, да, поля, они так и у тебя должно быть. Сколько гектар, сколько полей, сколько там тракторов, сколько колхозов восстановить, деревень и так далее. Все конкретно.
22: Так по мероприятиям.
4: Как в советские времена.
22: Так вот, как вы сказали, по плану все так прописали. Василий Николаевич нам помог, подсказал, где были убыточные, особенно плодовощные комбинатики, мы их подобрали. Вот Ельск, уже он заработал.
4: Ну, а то, что надо, надо восстановить. Да. То, что можем добавить, надо добавить. Да. Но должно быть прописано, что и как. Министр финансов, мы были на Юго-Востоке, Могилевской области, ну, хороший вариант предложил. Проект осуществили, берете кредиты и так далее. Мы не ставку банкирам там деньги даем погашать. Ввел проект, получи 25%. Потом вышел на проектную мощность, еще 15%. Разумно?
22: Разумно.
4: Но проект есть. Да. А не то, что мы будем проценты там погашать, и они будут до пенсии, а то и до смерти этот проект осуществлять.
22: Это уже своего рода оборотные средства.
4: Надо выходить на простые формулы, понятные формулы. Положил – получи. Нет – ну, будем спрашивать. Yes. И дисциплина. Должна быть железная дисциплина.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский, за Москворечье на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский, около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро «Октябрьская», сообщили очевидцы. По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Рекру, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдают даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
24: Ну, представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач? А никто.
23: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
25: Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, где-то прогуляли.
26: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все, все ржавое, все течет.
0: Ну, то, что эти трубы центральные менять надо, весь город знает. 40 лет назад положили, сгнили, надо менять все.
6: У нас и раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать. Может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают, это точно.
23: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
7: Треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, забирает частично у других отраслей, социальных прежде всего.
23: Кроме дискомфорта из-за износа ЖКХ, люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммуникации. Тарифов, но их хватает только на латание дыр.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о хорошем варианте от министра финансов и простых формулах.
4: Мы говорим один проект, один район. Ну и уже такой уклон, вот я и комитет госконтроля изучал проблему, мне пишут, что не то делаем, проектов нет и так далее. Как? Так это найважнейший проект это сельхозтехника. Но то, что прав Василий Николаевич Герасимов, что раз запланировали там 154 проекта, ну таких надо реализовать. И у тебя надо, чтобы в программе, которую ты контролируешь, и как и у него, так гектары, мы, поля, так и у тебя должно быть, сколько гектар, сколько полей, сколько там тракторов, сколько колхозов восстановить, деревень и так далее. Все конкретно.
22: Так по мероприятиям.
4: Как в советские времена.
22: Так вот, как вы сказали, по плану все так прописали. Василий Николаевич нам помог, подсказал, где были убыточные, особенно плодовочные комбинатики, мы их подобрали. Вот Ельск, уже он заработал.
4: Ну, сейчас то, что надо, надо восстановить. Да. То, что можем добавить, надо добавить. Да. Но должно быть прописано, что и как. Министр финансов, мы были на Юго-Востоке, Могилевской области, ну, хороший вариант предложил. Проект осуществили, берете кредиты и так далее. Мы не ставку банкирам там деньги даем погашать. Ввел проект, получи 25%. Потом вышел на проектную мощность, еще 15%. Разумно?
22: Разумно.
4: Но проект есть. Да. А не то, что мы будем проценты там погашать, и они будут до пенсии, а то и до смерти этот проект осуществлять.
22: Это уже своего рода оборотные средства.
4: Надо выходить на простые формулы, понятные формулы. Положил, получи. Нет, ну, будем спрашивать. Yes. И дисциплина. Должна быть железная дисциплина.
2: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
2: 2.
8: До.
2: 3.
8: Тин.
2: 4.
8: Чар.
2: 5.
8: Пач.
2: 6.
8: Че.
2: 7.
8: Сат.
2: 8.
8: Ат.
2: 9.
8: Но.
2: 10.
8: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк».
5: Привет.
9: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
5: Ага, ну, например, пилот или хирург.
9: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
5: А, путеец. Монтер пути.
9: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
5: Угу.
9: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
5: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
9: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
5: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
9: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
5: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
9: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
5: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
9: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
5: Интересно.
9: И самое главное здесь, почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете. Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
5: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек.
9: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании Stanoprint International, с запросом всего на 36 человек.
5: Подожди. Сколько?
9: 36.
5: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
9: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
5: Именно.
9: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
5: Какая?
9: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
5: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
9: Вот-вот.
5: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
9: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
5: Ну да, когда работать вообще некому.
9: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
5: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
9: Точно.
5: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
9: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
5: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
9: Да, около 300 долларов.
5: За тяжелый физический труд? под открытым небом, в холодном климате.
9: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
5: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции $300 – это ведь огромные деньги, разве нет?
9: Кажется, что да, но...
5: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в $300 должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
9: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
5: Ну да, логично.
9: Главная цель откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
5: А то есть, если из этих $300 вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
9: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
5: И сколько это?
9: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около $450-470. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
5: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
9: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на $300, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
5: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
9: Нет, конечно.
5: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
9: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на $300 или даже $500 жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
5: Ага. А еще медстраховка нужна.
9: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
5: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
9: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
5: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
9: Да, именно так система и работает.
5: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000, люди бы в очередь выстроились работать? Кадровый голод решился бы за неделю.
9: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
5: А то есть денег в бюджете на всех нет?
9: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
5: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
9: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
5: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
9: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
5: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
9: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
5: 150 тысяч. Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
9: На бумагах планы были наполеоновские. Но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
5: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
9: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
5: В смысле, как турагентство?
9: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
5: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
9: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
5: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
9: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
5: Ну, разница с $300 очевидна.
9: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
5: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
9: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
5: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
9: Согласен.
5: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
9: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
5: А кому обслуживать, если людей нет?
9: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
5: А когда массово увольняли за нелояльность?
9: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров, тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
5: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
9: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
5: Жутко звучит.
9: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
5: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
9: О чем именно?
5: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
9: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
5: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
12: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, прессовщика вторичного сырья и слесаря по ремонту автомобилей. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Действует полный социальный пакет.
1: Такое объявление опубликовало Дзержинское жилищно-коммунальное хозяйство. Зарплаты, которые указаны в приглашении на работу, колеблются от 1500 до 2700 максимум. Правда, последнюю сумму обещают только за должность электромонтера. При этом за аналогичные вакансии в соседних странах предлагают заметно больше, комментирует экономист Игорь Боровик.
13: В Польше минимальная зарплата в 2026 году 4806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.
1: Когда человеку в Беларуси за квалифицированный физический труд предлагают 1,5–2,5 тысячи рублей, неудивительно, что такие предприятия годами испытывают кадровый голод, говорит эксперт.
13: Люди либо ищут более выгодную работу внутри страны, либо уезжают туда, где за те же навыки готовы платить больше. И по данным Белстата, уезжают в первую очередь самые молодые и наиболее квалифицированные.
1: Масштаб утечки кадров можно увидеть хотя бы по соседней Польше. По данным

0: расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
2: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
0: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке, а перед отправкой томаты проходили необходимые проверки и никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов-овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
2: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
0: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
3: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
0: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономики страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Офицеров штурмовики Старлея танкового полка отправляют в штурм за отказ послать подчиненных в бой на полностью заминированный участок. Лейтенант 13-го гвардейского танкового полка Степан Ивкин рассказал, как его подразделению приказали выйти на полностью заминированный участок и установить там пост РЭП. Саперного сопровождения не было. Один из бойцов получил ранение, а остальные отказались вести группу. Ивкин решил людей на убой не отправлять.
5: Всем добрый день. Лейтенант Ивкин Степан Андреевич. У нас произошел такой случай. Вот. Людей отправили выставлять пост РЭП. Вот. Там, где заминировано все. Вот, саперы отказались, вот, потому что у них один сапер 300. Вот. И я пошел толкать людей, заводить, пытаться. И пришел туда, откуда должно было начаться движение. Люди сказали, то, что они отказываются выполнять эту боевую задачу, так как задача заведомо невыполнима. Я вышел на заместить временно исполняющего обязанности командира роты, вашего лейтенанта Тарасова, и объяснил ему всю ситуацию. Сказал, я откатываюсь обратно, где я живу. Сказал, да, откатывайся.

0: После этого решения, как утверждает офицер, командование потребовало от него записать видео, в котором он сам признает невыполнение боевой задачи. А дальше появился еще один аргумент. Не хочешь выполнять приказ, сам отправишься в штурмовое подразделение.
1: Начальник службы РЭП 13-го танкового полка, лейтенант Ратов, позывной Ланс. Сейчас требует видео от меня о том, что я отказался выполнять боевую задачу. Я не отказывался ее выполнять. Задача заведомо невыполнима, потому что саперы не пошли. Саперы отказались идти. Как людей отправлять без сапера, чтобы не подорвались? Отправлять людей на смерть я не готов. И за это меня хотят либо посадить в тюрьму, либо перевести в штурмовое подразделение из-за правды. Все. В раннем видео я рассказал ситуацию, которая произошла, и прошу максимально распространить это видео и оказать взаимную помощь, чтобы меня просто так не обвинили, вот, так как я хотел сохранить жизни людей, меня обвиняют в том, что я не выполнил боевой приказ. Прошу защитить меня и оказать содействие и помощь.
0: И эта история показательна не только судьбой одного лейтенанта. В военной среде все громче обсуждают другую проблему – почему армии снова не хватает людей. Капитан третьего ранга Максим Климов в эфире военного обозревателя Павла Иванова прямо говорит, что ситуация движется к новой мобилизации. И вот тогда, по его мнению, у россиян неизбежно появится крайне неприятный вопрос – а куда делись те, кого армия набрала раньше, если официально потери не признают?
2: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения ДПТ. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, почему потери такие. Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос, вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить? Потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
3: Ну, поэтому они это и не делают, да.
2: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе. Не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом, человеческими жизнями.
0: История Ивкина как раз дает один из возможных ответов на этот вопрос. Если изложенная им версия верна, офицеру предлагает выбор. Либо отправить людей без саперов на заминированную территорию, либо самому оказаться в штурмах. При этом официальные данные о потерях Москва не обновляет. Поэтому достоверно подсчитать, сколько людей армия потеряла именно из-за неудобных решений командиров, невозможно. Но Климов предупреждает, что новая волна мобилизации способна вынести эту тему далеко за границы ЗЭП-телеграм-каналов. А лейтенант Ивкин пока просит одного – максимальной огласки своей истории. Офицер не хочет расплачиваться своей жизнью из-за решения, о котором не жалеет, ведь он спас жизни своих бойцов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин провел заседание Совета министров, где рассмотрели проекты прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь.
6: Сегодня проводим заседание Совета министров Республики Беларусь, на котором мы финализируем рассмотрение пакета прогнозных документов на 2027 год. Я напомню, на заседании Президиума Совета министров мы рассматривали эти документы, были высказаны ряд замечаний, предложений по проектам документов. Поэтому я хотел бы, чтобы докладчики в своих выступлениях проинформировали, как эти замечания и предложения учтены.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Новости зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
8: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
7: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
9: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
10: Ну, не меньше 4.
11: Мне 3 хватает.
12: А если дети появятся, сколько?
11: Я думаю, побольше надо.
9: Ну, хотя бы от 4000.
13: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
9: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
14: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
7: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
15: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
7: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. Эксперты констатируют дефицит рабочей силы, что стимулирует рост зарплат. Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
4: 2.
16: До.
4: 3.
16: Тин.
4: 4.
16: Чар.
4: 5.
16: Пач.
4: 6.
16: Че.
4: 7.
16: Сат.
4: 8.
16: Ат.
4: 9.
16: Но.
4: 10.
16: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
5: Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси в иранской сельхозпродукции и развитии туризма.
17: Беларусь заинтересована в товарах иранского производства, ну, прежде всего, сельскохозяйственной продукции. У нас устойчивая дружеские отношения между двумя парламентами. Достаточно сказать, что за последние два года. Спикеры парламента встречались трижды, как в Тегеране, так и на других площадках. Прежде всего, мы активно взаимодействуем на международных парламентских форумах. Обсуждаем не только двустороннее сотрудничество, но и обмениваемся мнениями по международной повестке. Поэтому хочу сказать, что очень важно, чтобы развивались отношения между людьми. И здесь, прежде всего, в центре внимания гуманитарное сотрудничество и таких сфер, как образование, здравоохранение. Несмотря на то, что сложная сейчас обстановка на Ближнем Востоке, но обе страны заинтересованы и в развитии туризма. В перспективе мы бы хотели, чтобы у нас был открыт прямой авиарейс между нашими столицами.
18: Новости регионов. На радиосигнал.
7: В Горицком районе столкнулись автокран и Volkswagen. Водитель легковушки в больнице. Авария произошла возле дома номер 67 на улице Железнодорожной. 59-летний водитель автокрана МАЗ на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. 59-летний водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП еще устанавливают. На Солигорском водохранилище мужчина за ночь поймал 381 рака общим весом около 20 килограммов. Среди них 78 особей оказались меньше разрешенного размера. По словам мужчины, сначала он выловил разрешенные 2 килограмма, но затем вошел в азарт и продолжил ловлю. В результате ущерб природе оценили более чем в 25,5 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Брестской и Гродненской областях проходят двусторонние батальонные тактические учения с подразделениями Западного оперативного командования. В них принимают участие механизированные батальоны 6-й и 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад. Учения проводятся для отработки навыков штабов и командиров в управлении подразделениями при ведении боевых действий. Как сообщает Минобороны, военнослужащие отрабатывают действия в условиях непосредственного противоборства. В Борисове двое парней ударили ежа и сняли это на видео. Кадры с издевательством над животным появились в интернете. В ролике двое парней пнули ногой ежа, сняли это на видео, а потом еще раз подошли к нему с камерой, чтобы заснять беспомощное тело. Милиция установила личности молодых людей. Это жители Борисова 18 и 19 лет. С одним из них записали покаянное видео. Проводится проверка. Действиям парней будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Важный сигнал.
7: Телефоны школьникам вернут? В Минобразовании рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
8: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
7: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
19: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка, это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
7: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
8: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
7: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
21: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
20: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
22: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
20: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Ради Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
23: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
20: Слово «небольшое» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс Башнефти. Там работает сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
24: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
20: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
0: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас, не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Эта тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду, ну и проводило другие работы. У кого как. У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники. И создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза. Ну и по другим направлениям. Где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками, отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И, понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Белорусов заберут на СВО. Гуру Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Беларуси.
2: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
1: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
2: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. Особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
1: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
3: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
6: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
1: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
0: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас, не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Это тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду, ну и проводила другие работы. У кого как. У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники. И создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза. Ну и по другим направлениям. Где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками, отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в 2 крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
21: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
20: Для завода имени Свердлова это уже 2-я атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
22: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
20: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Ради Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
23: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
20: Слово «небольшое» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работает сразу три предприятия суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новое повреждение.
24: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
20: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
18: 2.
16: До.
18: 3.
16: Тин.
18: 4.
16: Чар.
18: 5.
16: Пач.
18: 6.
16: Че.
18: 7.
16: Сат.
18: 8.
16: Ат.
18: 9.
16: Но.
18: 10.
16: Дас.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор. Молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
11: Вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
10: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
11: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
10: В холодильника? Ничего себе разброс.
11: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
10: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
11: Именно.
10: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
11: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
10: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
11: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
10: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
11: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шринкфляция.
10: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
11: Да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
10: 85 граммов, да?
11: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
10: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
11: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
10: То есть формально закон не нарушен?
11: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
10: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шринкфляции исчерпан?
11: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
10: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
11: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
10: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
11: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
10: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
11: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
10: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
11: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
10: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
11: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
10: Ну да, у них запас прочности больше.
11: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
10: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
11: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
10: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
11: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
10: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
11: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
10: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
11: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
10: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
11: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
4: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
11: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
4: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
11: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
4: И каждое звено хочет заработать?
11: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
4: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
11: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
4: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
11: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
4: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
11: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
4: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
11: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
4: Он работает в минус.
11: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
4: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
11: В этом заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
4: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
11: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
4: А количество продуктов на полках остается прежним.
11: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
4: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
11: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
4: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
11: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
4: То есть грузы приходится пускать в обход?
11: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
4: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
11: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
4: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
11: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
4: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
11: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
4: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
11: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
4: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
11: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
4: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
11: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
4: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
11: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
4: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Начальник отдела гидрогеологии и мониторинга подземных вод филиала Институт геологии Ольга Березко о том, много ли в Беларуси месторождений минеральной воды.
12: Хотела бы для начала отметить, что минеральные воды – это воды с общим солевым составом от 1 до 35 грамм на литр. То есть это довольно соленые воды. Запасы в Беларуси довольно значительные. У нас оценены запасы на 243 месторождений в количестве 61,9 тысяч метров кубических в сутки. И хотелось бы, конечно, отметить, что минеральные воды отличаются по своему составу. Они есть различных гидрогеохимических классов, их всего 6, то есть они разнообразны по составу и по применению разнообразны. Но первое, самое простое, это питьевые или лечебно-столовые воды, это их минерализация составляет от 1 до 10 грамм на литр. Далее идут лечебные воды, у них уже большая минерализация, от 10 до 15. И при наличии специфических компонентов, это бальнеологические воды, лечебные или терапевтического наружного применения, уже соленые такие, с минерализацией свыше 15 грамм на литр. Выделены перспективные участки для других видов минеральных вод, в том числе, допустим, в пределах Микошевичского жидковического выступа, это опять же юг Беларуси, на глубине 100-120 метров скрыты весьма ценные, до сих пор не освоенные железистые воды. Они могут в перспективе использоваться для лечения железодефицитных анемий, к примеру. Таким образом, мы можем сказать, что действительно у нас воды живые. Они лечат все, можно сказать, полезные для здоровья и в том числе лечат определенные заболевания.
9: Важный сигнал.
7: Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.
13: Сейчас их интересует агроэкотуризм. Это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать, потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
7: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
14: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуги, дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Ну, знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
7: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп.
15: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
7: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр экономики Юрий Чеботарь о выполнении задач текущей пятилетки.
17: Чего я в прогнозе текущего года, и мы уверены, что вот эту линию будем продолжать в течение всей текущей вот пятилетки, это выполнение задач при прогнозировании, планировании на каждый год выполнения задач нашей текущей пятилетки. Поэтому ключевое в обосновании к прогнозу, к расчетам, ко всем, это обеспечение выполнения всех приоритетов, которые мы утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если пройтись коротко по каждому из них, например, что касается комфортной среды проживания – это строительство дорог до 5000 километров в год, и мы эту практику на следующий год продолжаем. Переход и больший упор на строительство арендного жилья, и на следующий год тоже предусматриваем рост строительства арендного жилья, предоставление, в том числе его нуждающимся, особо востребованным специальностям, ну и так далее. В плане развития реального сектора экономики – это поддержка, прежде всего, поддержка на внутреннем рынке. Здесь тоже продолжаются наши все кредитные продукты в плане развития, инвестиционной активности и так далее. Ну и, конечно же, приоритет туризм в плане социально-экономического развития. Мы вместе с регионами отработаем показатель, который бы нацеливал их на развитие сфер туризма, при том всех, и проживания, предоставления услуг, музеи и так далее, и так далее. Вот это все заложено в наши расчетные показатели, целевые задачи прогноза. Вот. И сегодня, я надеюсь, мы все это одобрим.
18: Радиосигнал. Подробно

0: До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
2: Погнали. И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
1: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
2: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
1: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
3: Ой, все началось.
1: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
3: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
1: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
2: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
1: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
2: Ну это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь

0: большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут также. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
1: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
0: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
1: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
0: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
1: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
2: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
1: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
2: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
1: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
2: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
1: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
2: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
1: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
0: Спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
1: Чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
0: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило – кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
3: То есть ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
0: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
3: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
0: Окей. И?
3: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
0: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
3: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
0: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
3: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
0: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
3: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
0: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
3: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
0: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, какие проекты видит в программе «Один район, один проект».
6: Мы часто думаем, один проект, один район, а что же впихнуть в эту программу? Некоторые подкритиковывать начали тех, кто тратил деньги на подобные центры, на восстановление сельхозтехник, райагросервисов. А это как раз неплохое вложение. И нам надо, мы на совещании в ближайшее время, через неделю-две, обсудим этот вопрос. Нам надо серьезно проанализировать как мелиорацию, так и эти вопросы. Как будем двигаться дальше? Потому что все думали, будут шальные деньги. 154 проекта по программе «Один район, один проект» замахнулись. Не все сделали, но сельхозтехники и райсервисы, прежде всего облсервисы, они как раз и являются таким проектом. А кое-где даже важнее, чем создать 5 рабочих мест и штамповать какой-то пластик, и не то мешки какие-то делать и так далее. Наверное, и это надо. Но это хорошие проекты, которые надо реализовывать. И если кто-то вкладывал деньги, которые предназначены для программы «Один район, один проект», в подобные направления, в подобные проекты, я думаю, это неплохо. Точно так и по другим направлениям – строительным, дорожным и прочим. Там тоже надо нам разобраться. И нам надо подумать, как мы дальше будем двигаться по этим проектам «Один район, один проект».
4: Важный сигнал.
7: Белорусов заберут на СВО. ГУР Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Беларуси.
8: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
7: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
8: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. Особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
7: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых в первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
9: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
6: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
7: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
4: Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, какие проекты видит в программе «Один район, один проект».
6: Мы часто думаем, один проект, один район, а что же впихнуть в эту программу? Некоторые подкритиковывать начали тех, кто тратил деньги на подобные центры, на восстановление сельхозтехник, райагросервисов. А это как раз неплохое вложение. И нам надо, ну, мы на совещании в ближайшее время, через неделю-две, обсудим этот вопрос. Нам надо серьезно проанализировать как мелиорацию, так и эти вопросы. Как будем двигаться дальше? Потому что все думали, будут шальные деньги. 154 проекта по программе «Один район, один проект» замахнулись, не все сделали, но сельхозтехники и райсервисы, прежде всего облсервисы, они как раз и являются таким проектом, а кое-где даже важнее, чем создать 5 рабочих мест и штамповать какой-то пластик, и не то мешки какие-то делать и так далее. Наверное, и это надо. Но это хорошие проекты, которые надо реализовывать. И если кто-то вкладывал деньги, которые предназначены для программы «Один район, один проект», в подобное направление, в подобные проекты, я думаю, это неплохо. Точно так и по другим направлениям – строительным, дорожным и прочим. Там тоже надо нам разобраться. И нам надо подумать, как мы дальше будем двигаться по этим проектам «Один район, один проект».
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
8: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, прессовщика вторичного сырья и слесаря по ремонту автомобилей. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Действует полный социальный пакет.
7: Такое объявление опубликовало Дзержинское жилищно-коммунальное хозяйство. Зарплаты, которые указаны в приглашении на работу, колеблются от 1500 до 2700 максимум. Правда, последнюю сумму обещают только за должность электромонтера. При этом за аналогичные вакансии в соседних странах предлагают заметно больше, комментирует экономист Игорь Боровик.
12: В Польше минимальная зарплата в 2026 году 4806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.
7: Когда человеку в Беларуси за квалифицированный физический труд предлагают 1500-2500 рублей, неудивительно, что такие предприятия годами испытывают кадровый голод, говорит эксперт.
12: Люди либо ищут более выгодную работу внутри страны, либо уезжают туда, где за те же навыки готовы платить больше. И по данным Белстата, уезжают в первую очередь самые молодые и наиболее квалифицированные.
7: Масштаб утечки кадров можно увидеть хотя бы по соседней Польше. По данным Польского управления социального страхования, на конец 2025 года в системе было зарегистрировано почти 139 тысяч граждан Беларуси. Для сравнения, в 2016 году их было всего 14 тысяч, почти в 10 раз меньше. Причем около 59% работающих белорусов там – люди младше 40 лет. То есть пока белорусские предприятия ищут сварщиков, электриков и водителей, значительная часть трудоспособных кадров уже работает на экономику соседней страны, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
13: На руднике в Солигорске погиб горный мастер. На руднике во время осмотра горных выработок произошло обрушение пород кровли. В результате травму получил горный мастер. Мужчину доставили в Солигорскую центральную районную больницу, однако спасти его не удалось. Обстоятельства и причины несчастного случая расследует специальная комиссия. В Жлобине упал неизвестный беспилотник. Как сообщают местные СМИ, это произошло в районе белорусского металлургического завода. Модель дрона неизвестна. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах. Улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта. Пострадавших нет. Местные власти инцидент пока не комментировали. Территориальные подразделения милиции Витебского гарнизона провели учения по разгону протестов. Тренировка состоялась на полигоне Лосвида. Как сообщили в УВД Витебского облсполкома, в составе групп правоохранители отработали тактику действий по пресечению грубых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. Напомню, в апреле в Витебске прошли учения по действиям в особых условиях. Силовики в том числе отрабатывали пресечение массовых беспорядков и задержание координаторов протестов. В Беларуси запретили две колбасы из Каменца. В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты, свиная и аппетитная от каменецкого цеха. В них нашли кишечную палочку, что недопустимо по нормам безопасности, а также нарушение маркировки. Изготовитель не указал состав пищевой добавки. Кишечная палочка вызывает острые пищевые отравления, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: из первых уст.
5: Директор Института мелиорации Александр Анженков рассказал, какие современные технологии используются для рекультивации земель.
15: Они, конечно, проектировались преимущественно в 80-е, 70-е годы, и рассчитаны они были на климатические условия, конкретно на обеспеченность осадками, которая была рассчитана еще более ранний период. Однако сейчас, если мы посмотрим на то, что происходит на улице, у нас двоякое изменение. С одной стороны, конечно, количество засух локальных, повышение температуры мы видим. С другой стороны, количество осадков в республике практически не меняется. То есть оно колеблется в пределах плюс-минус примерно 16%. Поэтому современные мелиоративные системы, они крайне необходимы, потому что избыточную воду весной нужно отвести в любом случае. Мелиоративная система – это как минимум 2, а то 6 и более недель раньше выход в поля сельскохозяйственной техники, потому что без мелиоративной системы, ну, поля просто у нас непроходимы.
16: Важный сигнал.
7: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
17: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
7: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
17: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
7: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
18: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
7: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
19: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
7: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Министр экономики Юрий Чеботарь о том, что качество жизни населения – приоритет номер один.
20: Качество жизни населения – это приоритет. Приоритет, конечно, номер один. Поэтому на следующий год параметры роста реальных доходов около 3%. Но, в принципе, вот мы видим по практике текущего и прошлых лет, отмечается опережающий все-таки рост реальных доходов. Этому способствует в том числе и повышение производительности труда, внедрение новых методов организации. В том числе мы очень надеемся на результативность действий указа по роботизации. автоматизации, в плане, опять-таки, повышения качества продукции, надежности и производительности, ну и других мер. Вот это все будет в том числе способствовать и повышению качества жизни нашего населения.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
21: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
2: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
21: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
2: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
21: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
2: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
21: ага,
2: в Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
21: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
2: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
21: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
2: И дорога пустая.
21: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
2: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
21: Абсолютно.
2: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
21: О, да, формальдегид.
2: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
21: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
2: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
21: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
2: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
21: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
2: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
21: Да, это часто вообще не заводы.
2: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
21: Это такой летний токсичный коктейль.
2: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
21: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
2: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
21: Жлобин – металлургия.
2: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
21: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
2: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
21: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
2: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей, а значит трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
21: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
2: Когда ветер уже давно сменился.
21: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
2: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 2025 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
21: Ну да, на бумаге.
2: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
21: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» — это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
2: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
21: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
2: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
21: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
2: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
21: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
2: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
21: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
2: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
21: Звучит как прорыв.
2: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
21: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
2: тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
21: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
2: В каком смысле?
21: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерирует промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
2: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
21: И как она учитывает новые реалии?
2: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
21: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
2: Лесов вроде бы не становится меньше.
21: На бумаге – да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
2: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
21: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
2: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
21: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
2: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
21: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
2: И закладывать это в издержки.
21: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
2: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства. Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива в России, теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
0: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
3: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобиле за введение в оборот бензинов формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок, жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
9: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
3: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
22: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
3: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Армузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла.
11: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
8: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
12: Дас.
8: 20.
12: Бис.
8: 30.
12: Тис.
8: 40.
12: Чалис.
8: 50.
12: Пачас.
8: 60.
12: Сат.
8: 70.
12: Саттар.
8: 80.
12: Асси.
8: 90.
12: Навве.
8: 100.
12: Эксо.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Новости Зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
24: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
13: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
25: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
26: Ну, не меньше 4.
27: Мне 3 хватает.
28: А если дети появятся, сколько?
27: Я думаю, побольше надо.
25: Ну, хотя бы от 4000. Да, учитывая, что свое жилье несъемное. Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
29: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 3000-4. Вот чтобы мне комфортно жить, чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
13: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
4: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
13: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения

0: говорят» на радио «Сигнал».
1: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
2: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
3: Угу. Честно? Очень много.
4: Может, 1500.
5: Знаете что? Девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Ну, на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
6: 700-1500.
7: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
8: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
9: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
1: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
10: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
1: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюм уже жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
11: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
1: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
12: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор – купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому

0: что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
1: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
4: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас, не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Это тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду. Ну и проводила другие работы. У кого как. У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники. И создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза. Ну и по другим направлениям. Где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками. Отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Телефоны школьникам вернут? В Минобразование рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
6: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
5: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
7: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка, это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
5: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
6: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
5: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр экономики Юрий Чеботарь о выполнении задач текущей пятилетки.
8: Чего я в прогнозе текущего года, и мы уверены, что вот эту линию будем продолжать в течение всей текущей вот пятилетки, это выполнение задач при прогнозировании, планировании на каждый год выполнение задач нашей текущей пятилетки. Поэтому ключевое в обосновании к прогнозу, к расчетам, ко всем, это обеспечение выполнения всех приоритетов, которые мы утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если пройтись коротко по каждому из них, например, что касается комфортной среды проживания, это строительство дорог до 5000 километров в год, и мы эту практику на следующий год продолжаем. Переход и больший упор на строительство арендного жилья, и на следующий год тоже предусматриваем рост строительства арендного жилья, предоставление в том числе его нуждающимся, особо востребованным специальностям, ну и так далее. В плане развития реального сектора экономики, это поддержка, прежде всего, поддержка на внутреннем рынке, здесь тоже продолжаются наши все кредитные продукты в плане развития, инвестиционной активности и так далее. Ну и, конечно же, приоритет туризм в плане социально-экономического развития. Мы вместе с регионами отработаем показатель, который бы нацеливал их на развитие сфер туризма, при том всех, и проживания, предоставления услуг, музеи и так далее, и так далее. Вот это все заложено в наши расчетные показатели, целевые задачи прогноза. Вот. И сегодня, я надеюсь, мы все это одобрим.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
10: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
9: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российскими Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть – из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
11: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
9: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
11: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
9: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
12: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
9: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.
10: Сейчас их интересует агроэкотуризм. Это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать. Потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
5: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
13: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуги, дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Ну, знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
5: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп. Голый.
14: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
5: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
16: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
15: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
17: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
15: Подобная ситуация во многих.
2: Важный сигнал.
18: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
19: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
18: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
19: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
18: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
20: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
18: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
21: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
18: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «Время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о хорошем варианте от министра финансов и простых формулах.
4: Мы говорим один проект, понятно, один район. Ну и уже такой уклон, вот я и комитет госконтроля изучал проблему, мне пишут, что не то делаем, проектов нет и так далее. Как? Так это наиважнейший проект сельхозтехника. Но то, что прав Василий Николаевич Герасимов, что раз запланировали там 154 проекта, ну таких надо реализовать. И у тебя надо, чтобы в программе, которую ты контролируешь, и как и у него, так гектары, да, поля, они так и у тебя должно быть, сколько гектар, сколько полей, сколько там тракторов, сколько колхозов восстановить, деревень и так далее. Все конкретно.
22: Так по мероприятиям.
4: Как в советские, да, времена.
22: Так вот, как вы сказали, по плану все так прописали. Василий Николаевич нам помог, подсказал, где были убыточные, особенно плодовощные комбинатики, мы их подобрали. Вот Ельск, уже он заработал.
4: Ну, а то, что надо, надо восстановить. Да. То, что можем добавить, надо добавить. Да. Но должно быть прописано, что и как. Министр финансов, мы были на Юго-Востоке, Могилевской области, ну, хороший вариант предложил. Проект осуществили, берете кредиты и так далее. Мы не ставку банкирам там деньги даем погашать. Ввел проект, получи 25%. Потом вышел на проектную мощность, еще 15%. Разумно?
22: Разумно.
4: Но проект есть. Да. А не то, что мы будем проценты там погашать, и они будут до пенсии, а то и до смерти этот проект осуществлять.
22: Это уже своего рода оборотные средства.
4: Надо выходить на простые формулы, понятные формулы. Положил – получи. Нет – ну, будем спрашивать. Yes. И дисциплина. Должна быть железная дисциплина.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский, за Москворечье на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский. Около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро «Октябрьская», сообщили очевидцы. По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Рек.ру, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдают даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
0: Но представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач? А никто.
9: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
1: Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, где-то прогуляли.
7: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все, все ржавое, все течет.
23: Ну, то, что эти трубы центральные менять надо, весь город знает. 40 лет назад положили, сгнили, надо менять все.
24: У нас и раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать. Может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают, это точно.
9: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
25: Треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, а забирают частично у других отраслей, социальных прежде всего.
9: Кроме дискомфорта из-за износа ЖКХ, люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммуникации. Тарифов, но их хватает только на латание дыр.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о хорошем варианте от министра финансов и простых формулах.
4: Мы говорим один проект, понятно, один район. Ну и уже такой уклон, вот я и комитет госконтроля изучал проблему, мне пишут, что не то делаем, проектов нет и так далее. Как? Так это наиважнейший проект сельхозтехника. Но то, что прав Василий Николаевич Герасимов, что раз запланировали там 154 проекта, ну таких надо реализовать. И у тебя надо, чтобы в программе, которую ты контролируешь, и как и у него, гектары, поля, так и у тебя должно быть. Сколько гектар, сколько полей, сколько там тракторов, сколько колхозов восстановить, деревень и так далее. Все конкретно.
22: Так по мероприятиям,
4: как в советские времена.
22: Так вот, как вы сказали, по плану все так прописали. Василий Николаевич нам помог, подсказал, где были убыточные, особенно плодовочные комбинатики, мы их подобрали. Вот Ельск, уже он заработал.
4: Ну, то,
6: что НАТО надо восстановить. Да. То, что можем добавить, надо добавить. Да. Но должно быть прописано, что и как. Министр финансов, мы были на Юго-Востоке, Могилевской области, ну, хороший вариант предложил. Проект осуществили, берете кредиты и так далее. Мы не ставку банкирам там деньги даем погашать. Ввел проект, получи 25%. Потом вышел на проектную мощность, еще 15%. Разумно?
8: Разумно.
6: Но проект есть. Да. А не то, что мы будем проценты там погашать, и они будут до пенсии, а то и до смерти этот проект осуществлять.
8: Это уже своего рода оборотные средства.
6: Надо выходить на простые формулы, понятные формулы. Положил – получи. Нет – ну, будем спрашивать. Yes. И дисциплина. Должна быть железная дисциплина.
10: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
11: Эк.
10: 2.
11: До.
10: 3.
11: Тин.
10: 4.
11: Чар.
10: 5.
11: Пач.
10: 6.
11: Че.
10: 7.
11: Сат.
10: 8.
11: Ат.
10: 9.
11: Но.
10: 10.
11: Дас.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк».
13: Привет.
12: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
13: Ага, ну, например, пилот или хирург.
12: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
13: А путеец, монтёр пути.
12: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
13: Угу.
12: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
13: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
12: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
13: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
12: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
13: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
12: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
13: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
12: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
13: Интересно.
12: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
13: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
12: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
13: Подожди. Сколько?
12: 36.
13: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
12: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
13: Именно.
12: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью, до нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
13: Какая?
12: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано: знание русского языка не требуется.
13: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
12: Вот-вот.
13: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
12: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварий из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
13: Ну да, когда работать вообще некому.
12: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
13: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
12: Точно.
13: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
12: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
13: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
12: Да, около 300 долларов.
13: За тяжелый физический труд под открытым небом в холодном климате?
12: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
13: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
12: Кажется, что да, но...
13: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
12: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
13: Ну да, логично.
12: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
13: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
12: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
13: И сколько это?
12: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
13: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
12: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
13: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
12: Нет, конечно.
13: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
12: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
13: Ага. А еще медстраховка нужна.
12: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
13: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
12: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
13: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей.
12: Да, именно так система и работает.
13: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
12: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
13: А то есть денег в бюджете на всех нет?
12: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив 1000 за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
13: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
12: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
13: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
12: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
13: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
12: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
13: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
12: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
13: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
12: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
13: В смысле, как турагентство?
12: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД. Предприятие оплачивает визы, билеты. Человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
13: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
12: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
13: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
12: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
13: Ну, разница с $300 очевидна.
12: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-$700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
13: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
12: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
13: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
12: Согласен.
13: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
12: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
13: А кому обслуживать, если людей нет?
12: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
13: А когда массово увольняли за нелояльность?
12: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
13: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
12: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
13: Жутко звучит.
12: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
13: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
12: О чем именно?
13: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
12: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
13: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
14: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
15: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, прессовщика вторичного сырья и слесаря по ремонту автомобилей. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Действует полный социальный пакет.
18: Такое объявление опубликовало Дзержинское жилищно-коммунальное хозяйство. Зарплаты, которые указаны в приглашении на работу, колеблются от 1500 до 2700 максимум. Правда, последнюю сумму обещают только за должность электромонтера. При этом за аналогичные вакансии в соседних странах предлагают заметно больше, комментирует экономист Игорь Боровик.
16: В Польше минимальная зарплата в 2026 году 4806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.
18: Когда человеку в Беларуси за квалифицированный физический труд предлагают 1500-2500 рублей, неудивительно, что такие предприятия годами испытывают кадровый голод, говорит эксперт.
16: Люди либо ищут более выгодную работу внутри страны, либо уезжают туда, где за те же навыки готовы платить больше. И по данным Белстата, уезжают в первую очередь самые молодые и наиболее квалифицированные.
18: Масштаб утечки кадров можно увидеть хотя бы по соседней Польше. По данным Польского управления социального страхования, на конец 2025 года в системе было зарегистрировано почти 139 тысяч граждан Беларуси. Для сравнения, в 2016 году их было всего 14 тысяч, почти в 10 раз меньше. Причем около 59% работающих белорусов там – люди младше 40 лет. То есть пока белорусские предприятия ищут сварщиков, электриков и водителей, значительная часть трудоспособных кадров уже работает на экономику соседней страны, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
18: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
15: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
18: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке, а перед отправкой томаты проходили необходимые проверки и никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов-овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
15: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
18: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
0: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
18: Из-за

0: В этих выпусках больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
1: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио Сигнал. Военная правда.
2: Офицеров штурмовики «Старлея» танкового полка отправляют в штурм за отказ послать подчиненных в бой на полностью заминированный участок. Лейтенант 13-го гвардейского танкового полка Степан Ивкин рассказал, как его подразделению приказали выйти на полностью заминированный участок и установить там пост РЭП. Саперного сопровождения не было. Один из бойцов получил ранение, а остальные отказались вести группу. Ивкин решил людей на убой не отправлять.
3: Всем добрый день. Лейтенант Дыркин Степан Андреевич. У нас произошел такой случай. Вот. Людей отправили выставлять пост РЭП. Вот. Там, где заминировано все. Вот, саперы отказались, вот, потому что у них один сапер 300. Вот. И я пошел толкать людей, заводить, пытаться. И пришел туда, откуда должно было начаться движение. Люди сказали, то, что они отказываются выполнять эту боевую задачу, так как задача заведомо невыполнима. Я вышел на заместить временно исполняющего обязанности командира роты, вашего лейтенанта Тарасова, и объяснил ему всю ситуацию. Сказал, я откатываюсь обратно, где я живу. Сказал, да, откатываюсь.
2: После этого решения, как утверждает офицер, командование потребовало от него записать видео, в котором он сам признает невыполнение боевой задачи. А дальше появился еще один аргумент. Не хочешь выполнять приказ, сам отправишься в штурмовое подразделение.
3: Начальник службы РЭП 13-го танкового полка, лейтенант Ратов, позывной Иванс, сейчас требует видео от меня о том, что я отказался выполнять боевую задачу. Я не отказывался ее выполнять. Задача заведомо невыполнима, потому что саперы не пошли. Саперы отказались идти. Как людей отправлять без сапера, чтобы не подорвались? Отправлять людей на смерть я не готов. И за это меня хотят либо посадить в тюрьму, либо перевести в штурмовое подразделение из-за правды. Все. В раннем видео я рассказал ситуацию, которая произошла. И прошу максимально распространить это видео и оказать взаимную помощь, чтобы меня просто так не обвинили, вот. Так как я хотел сохранить жизни людей, меня обвиняют в том, что я не выполнил боевой приказ. Прошу защитить меня и оказать содействие и помощь.
2: И эта история показательна не только судьбой одного лейтенанта. В военной среде все громче обсуждают другую проблему – почему армии снова не хватает людей. Капитан 3-го ранга Максим Климов в эфире военного обозревателя Павла Иванова прямо говорит, что ситуация движется к новой мобилизации. И вот тогда, по его мнению, у россиян неизбежно появится крайне неприятный вопрос – а куда делись те, кого армия набрала раньше, если официально потери не признают?
4: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения ДПТ. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, почему потери такие. Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос, вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить? Потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
5: Ну, поэтому они это и не делают, да.
4: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе. Не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом, человеческими жизнями.
2: История Ивкина как раз дает один из возможных ответов на этот вопрос. Если изложенная им версия верна, офицеру предлагают выбор. Либо отправить людей без саперов на заминированную территорию, либо самому оказаться в штурмах. При этом официальные данные о потерях Москва не обновляет. Поэтому достоверно подсчитать, сколько людей армия потеряла именно из-за неудобных решений командиров, невозможно. Но Климов предупреждает, что новая волна мобилизации способна вынести эту тему далеко за границы ЗЭП-телеграм-каналов. А лейтенант Ивкин пока просит одного

0: максимальной оглаской своей истории. Офицер не хочет расплачиваться своей жизнью из-за решения, о котором не жалеет, ведь он спас жизни своих бойцов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Глава правительства Александр Турчин провел заседание Совета министров, где рассмотрели проекты прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь.
3: Сегодня проводим заседание Совета министров Республики Беларусь, на котором мы финализируем рассмотрение пакета прогнозных документов на 2027 год. Я напомню, на заседании Президиума Совета министров мы рассматривали эти документы, были высказаны ряд замечаний, предложений по проектам документов. Поэтому я хотел бы, чтобы докладчики в своих выступлениях проинформировали, как эти замечания и предложения учтены.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Новости Зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
5: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
4: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
6: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 1005.
7: Ну, не меньше 4.
8: Мне 3 хватает.
9: А если дети появятся, сколько?
8: Я думаю, побольше надо.
6: Ну, хотя бы от 4000.
10: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
6: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
11: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1003-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
4: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
12: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
4: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. Эксперты констатируют дефицит дефицит рабочей силы, что стимулирует рост зарплат. Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
13: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
14: Эк.
13: 2.
14: До.
13: 3.
14: Тин.
13: 4.
14: Чар.
13: 5.
14: Пач.
13: 6.
14: Че.
13: 7.
14: Сат.
13: 8.
14: Ат.
13: 9.
14: Но.
13: 10.
14: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
2: Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси в иранской сельхозпродукции и развитии туризма.
15: Беларусь заинтересована в товарах иранского производства, ну, прежде всего, сельскохозяйственной продукции. У нас устойчивые дружеские отношения между двумя парламентами. Достаточно сказать, что за последние два года спикеры парламента встречались трижды, как в Тегеране, так и на других площадках. Прежде всего, мы активно взаимодействуем на международных парламентских форумах. Обсуждаем не только двусторонние сотрудничество, но и обмениваемся мнениями по международной повестке. Поэтому хочу сказать, что очень важно, чтобы развивались отношения между людьми. И здесь, прежде всего, в центре внимания гуманитарное сотрудничество и таких сфер, как образование, здравоохранение. Несмотря на то, что сложная сейчас обстановка на Ближнем Востоке, но обе страны заинтересованы и в развитии туризма. В перспективе мы бы хотели, чтобы у нас был открыт прямой авиарейс между нашими столицами.
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
4: В Горицком районе столкнулись автокран и «Фольксваген». Водитель легковушки в больнице. Авария произошла возле дома номер 67 на улице Железнодорожной. 59-летний водитель автокрана «МАЗ» на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном». 59-летний водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП еще устанавливают. На Солигорском водохранилище мужчина за ночь поймал 381 рака общим весом около 20 килограммов. Среди них 78 особей оказались меньше разрешенного размера. По словам мужчины, сначала он выловил разрешенные 2 килограмма, но затем вошел в азарт и продолжил ловлю. В результате ущерб природе оценили более чем в 25,5 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Брестской и Гродненской областях проходят двусторонние батальонные тактические учения с подразделениями Западного оперативного командования. В них принимают участие механизированные батальоны 6-й и 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад. Учения проводятся для отработки навыков штабов и командиров в управлении подразделениями при ведении боевых действий. Как сообщает Минобороны, военнослужащие отрабатывают действия в условиях непосредственного противоборства. В Борисове двое парней ударили ежа и сняли это на видео. Кадры с издевательством над животным появились в интернете. В ролике двое парней пнули ногой ежа, сняли это на видео, а потом еще раз подошли к нему с камерой, чтобы заснять беспомощное тело. Милиция установила личности молодых людей. Это жители Борисова 18 и 19 лет. С одним из них записали покаянное видео. Проводится проверка. Действиям парней будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный Сигнал.
4: Телефоны школьникам вернут? В Минобразовании рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
5: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
4: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
16: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка, это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
4: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
5: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
4: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
17: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
0: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
18: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
0: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Ради Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
19: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
0: Слово «небольшое» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работает сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
20: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
0: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
21: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас. Не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Это тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду, ну и проводила другие работы. У кого как? У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники. И создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза, ну и по другим направлениям, где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками, отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Белорусов заберут на СВО. Гур Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Беларуси.
3: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
22: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
3: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. Особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
22: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
7: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
9: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
22: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
21: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас, не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Эта тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду, ну и проводило другие работы. У кого как? У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники, и создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза, ну и по другим направлениям, где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками, отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
17: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
0: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
18: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
0: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
19: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
0: Слово «небольшое» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс Башнефти. Там работают сразу три предприятия суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
20: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
0: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах, но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
14: Эк.
1: 2.
14: До.
1: 3.
14: Тин.
1: 4.
14: Чар.
1: 5.
14: Пач.
1: 6.
14: Че.
1: 7.
14: Сат.
1: 8.
14: Ат.
1: 9.
14: Но.
1: 10.
14: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. и что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
8: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
6: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
8: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
6: В холодильника? Ничего себе разброс.
8: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
6: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
8: Именно.
6: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
8: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
6: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
8: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
6: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
8: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шринкфляция.
6: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
8: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
6: 85 граммов, да?
8: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы в 840.
6: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
8: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
6: То есть формально закон не нарушен?
8: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
6: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шринкфляции исчерпан?
8: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
6: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
8: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
6: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
8: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
6: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
8: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
6: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
8: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране, каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
6: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
8: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
10: Ну да, у них запас прочности больше.
8: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
10: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
8: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
10: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
8: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
10: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
8: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
10: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
8: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
10: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
8: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
10: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
8: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
10: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
8: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
10: И каждое звено хочет заработать?
8: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
10: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
8: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
10: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
8: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
10: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
8: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
10: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
8: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
10: Он работает в минус.
8: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
10: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
8: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
10: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
8: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
10: А количество продуктов на полках остается прежним.
8: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
10: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
8: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
10: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
8: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
10: То есть грузы приходится пускать в обход?
8: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
10: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
8: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
10: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
8: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
10: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
8: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
10: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
8: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
10: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
8: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
10: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шрингфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
8: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
10: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
8: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
10: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда, они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Начальник отдела гидрогеологии и мониторинга подземных вод филиала Институт геологии Ольга Березко о том, много ли в Беларуси месторождений минеральной воды.
11: Хотела бы для начала отметить, что минеральные воды – это воды с общим солевым составом от 1 до 35 грамм на литр. То есть это довольно соленые воды. Запасы в Беларуси, ну, довольно значительные. У нас оценены запасы на 243 месторождений в количестве 61,9 тысяч метров кубических в сутки. И хотелось бы, конечно, отметить, что минеральные воды отличаются по своему составу. Они есть различных гидрогеохимических классов, их всего 6, то есть они разнообразны по составу и по применению разнообразны. Но первое, самое простое, это питьевые или лечебно-столовые воды, это их минерализация составляет от 1 до 10 грамм на литр. Далее идут лечебные воды, у них уже большая минерализация, от 10 до 15. И при наличии специфических компонентов, это бальнеологические воды, лечебные или терапевтического наружного применения, уже соленые такие, с минерализацией свыше 15 грамм на литр. Выделены перспективные участки для других видов минеральных вод, в том числе, допустим, в пределах Микошевичского жидковического выступа, это опять же юг Беларуси, на глубине 100-120 метров скрыты весьма ценные, до сих пор не освоенные железистые воды. Они могут в перспективе использоваться для лечения железодефицитных анемий, к примеру. Таким образом, мы можем сказать, что действительно у нас воды живые. Они лечат все, можно сказать, полезное для здоровья, и в том числе лечат определенные заболевания.
1: Важный сигнал.
4: Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.
12: Сейчас их интересует агроэкотуризм. Это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать. Потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
4: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
13: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Ну, знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
4: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп Голый.
15: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
4: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр экономики Юрий Чеботарь о выполнении задач текущей пятилетки.
3: Чего я в прогнозе текущего года, и мы уверены, что вот эту линию будем продолжать в течение всей текущей вот пятилетки, это выполнение задач при прогнозировании, планировании на каждый год выполнение задач нашей текущей пятилетки. Поэтому ключевое в обосновании к прогнозу, к расчетам, ко всем, это обеспечение выполнения всех приоритетов, которые мы утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если пройтись коротко по каждому из них, например, что касается комфортной среды проживания, это строительство дорог до 5000 километров в год, и мы эту практику на следующий год продолжаем. Переход и больший упор на строительство арендного жилья, и на следующий год тоже предусматриваем рост строительства арендного жилья, предоставление, в том числе его нуждающимся, особо востребованным специальностям, ну и так далее. В плане развития реального сектора экономики, это поддержка, прежде всего, поддержка на внутреннем рынке, здесь тоже продолжаются наши все кредитные продукты в плане развития, инвестиционной активности и так далее. Ну и, конечно же, приоритет туризм в плане социально-экономического развития. Мы вместе с регионами отработаем показатель, который бы нацеливал их на развитие сфер туризма, при том всех, и проживания, предоставления услуг, музеи и так далее, и так далее. Вот это все заложено в наши расчетные показатели, целевые задачи прогноза. Вот. И сегодня, я надеюсь, мы все это одобрим.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
7: Погнали. И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню. Ты открываешь.
5: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
7: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
5: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе?

0: мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
1: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
0: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
1: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
0: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
1: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
0: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
1: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
0: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
1: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
0: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
1: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
0: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать

0: чужой парад тщеславия.
1: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
0: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
1: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
0: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
1: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
0: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
1: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
0: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
1: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
2: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
1: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
2: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
1: Окей. И?
2: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
1: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
3: Вот.
2: Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
1: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
2: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
1: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
2: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
1: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
2: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
1: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, какие проекты видит в программе «Один район, один проект».
5: Мы часто думаем, один проект, один район, а что же впихнуть в эту программу? Некоторые подкритиковывать начали тех, кто тратил деньги на подобные центры, на восстановление сельхозтехник, райагросервисов. А это как раз неплохое вложение. И нам надо, ну мы на совещании в ближайшее время, через неделю-две, обсудим этот вопрос. Нам надо серьезно проанализировать как мелиорацию, так и эти вопросы. Как будем двигаться дальше? Потому что все думали, будут шальные деньги. 154 проекта по программе «Один район, один проект» замахнулись. Не все сделали, но сельхозтехники и райсервисы, прежде всего облсервисы, они как раз и являются таким проектом. А кое-где даже важнее, чем создать 5 рабочих мест и штамповать какой-то пластик, и не то мешки какие-то делать и так далее. Наверное, и это надо. Но это хорошие проекты, которые надо реализовывать. И если кто-то вкладывал деньги, которые предназначены для программы «Один район, один проект», в подобное направление, в подобные проекты, я думаю, это неплохо. Точно так и по другим направлениям – строительным, дорожным и прочим. Там тоже надо нам разобраться. И нам надо подумать, как мы дальше будем двигаться по этим проектам «Один район, один проект».
3: Важный сигнал.
6: Белорусов заберут на СВО. Гур Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Беларуси.
7: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
6: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
7: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
6: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых в первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
8: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
5: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
6: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, какие проекты видит в программе «Один район, один проект».
5: Мы часто думаем, один проект, один район, а что же впихнуть в эту программу? Некоторые подкритиковывать начали тех, кто тратил деньги на подобные центры на восстановление сельхозтехник Райагросервисов. А это как раз неплохое вложение. И нам надо, ну мы на совещании в ближайшее время, через неделю-две, обсудим этот вопрос. Нам надо серьезно проанализировать как мелиорацию, так и эти вопросы. Как будем двигаться дальше? Потому что все думали, будут шальные деньги. 154 проекта по программе «Один район, один проект» замахнулись. Не все сделали, но сельхозтехники и райсервисы, прежде всего облсервисы, они как раз и являются таким проектом. А кое-где даже важнее, чем создать 5 рабочих мест и штамповать какой-то пластик, и не то мешки какие-то делать и так далее. Наверное, и это надо. Но это хорошие проекты, которые надо реализовывать. И если кто-то вкладывал деньги, которые предназначены для программы «Один район, один проект», в подобное направление, в подобные проекты, я думаю, это неплохо. Точно так и по другим направлениям – строительным, дорожным и прочим. Там тоже надо нам разобраться. И нам надо подумать, как мы дальше будем двигаться по этим проектам «Один район, один проект».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
10: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, прессовщика вторичного сырья и слесаря по ремонту автомобилей. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Действует полный социальный пакет.
6: Такое объявление опубликовало Дзержинское жилищно-коммунальное хозяйство. Зарплаты, которые указаны в приглашении на работу, колеблются от 1500 до 2700 максимум. Правда, последнюю сумму обещают только за должность электромонтера. При этом за аналогичные вакансии в соседних странах предлагают заметно больше, комментирует экономист Игорь Боровик.
11: В Польше минимальная зарплата в 2026 году 4806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.
6: Когда человеку в Беларуси за квалифицированный физический труд предлагают 1500-2500 рублей, неудивительно, что такие предприятия годами испытывают кадровый голод, говорит эксперт.
11: Люди либо ищут более выгодную работу внутри страны, либо уезжают туда, где за те же навыки готовы платить больше. И по данным Белстата, уезжают в первую очередь самые молодые и наиболее квалифицированные.
6: Масштаб утечки кадров можно увидеть хотя бы по соседней Польше. По данным Польского управления социального страхования, на конец 2025 года в системе было зарегистрировано почти 139 тысяч граждан Беларуси. Для сравнения, в 2016 году их было всего 14 тысяч, почти в 10 раз меньше. Причем около 59% работающих белорусов там – люди младше 40 лет. То есть пока белорусские предприятия ищут сварщиков, электриков и водителей, значительная часть трудоспособных кадров уже работает на экономику соседней страны, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
12: На руднике в Солигорске погиб горный мастер. На руднике во время осмотра горных выработок произошло обрушение пород кровли. В результате травму получил горный мастер. Мужчину доставили в Солигорскую центральную районную больницу, однако спасти его не удалось. Обстоятельства и причины несчастного случая расследует специальная комиссия. В Жлобине упал неизвестный беспилотник. Как сообщают местные СМИ, это произошло в районе Белорусского металлургического завода. Модель дрона неизвестна. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах. Улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта. Пострадавших нет. Местные власти инцидент пока не комментировали. Территориальные подразделения милиции Витебского гарнизона провели учения по разгону протестов. Тренировка состоялась на полигоне Лосвида. Как сообщили в УВД Витебского облсполкома, в составе групп правоохранители отработали тактику действий по пресечению грубых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. Напомню, в апреле в Витебске прошли учения по действиям в особых условиях. Силовики в том числе отрабатывали пресечение массовых беспорядков и задержание координаторов протестов. В Беларуси запретили две колбасы из Каменца. В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты, свиная и аппетитная от каменецкого цеха. В них нашли кишечную палочку, что недопустимо по нормам безопасности, а также нарушение маркировки. Изготовитель не указал состав пищевой добавки. Кишечная палочка вызывает острые пищевые отравления, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Директор Института мелиорации Александр Анженков рассказал, какие современные технологии используются для рекультивации земель.
13: Они, конечно, проектировались преимущественно в 80-е, 70-е годы, и рассчитаны они были на климатические условия, конкретно на обеспеченность осадками, которая была рассчитана еще более ранний период. Однако сейчас, если мы посмотрим на то, что происходит на улице, у нас двоякое изменение. С одной стороны, конечно, количество засух локальных, повышение температуры мы видим. С другой стороны, количество осадков в республике практически не меняется. То есть оно колеблется в пределах плюс-минус примерно 16%. Поэтому современные мелиоративные системы, они крайне необходимы, потому что избыточную воду весной нужно отвести в любом случае. Мелиоративная система – это как минимум 2, а то 6 и более недель раньше выход в поля сельскохозяйственной техники, потому что без мелиоративной системы поля просто у нас непроходимы.
3: Важный сигнал.
6: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
14: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
6: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
14: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
6: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
15: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
6: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
16: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
6: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Министр экономики Юрий Чеботарь о том, что качество жизни населения – приоритет номер один.
17: Качество жизни населения – это приоритет. Приоритет, конечно, номер один. Поэтому на следующий год параметры роста реальных доходов около 3%. Но, в принципе, вот мы видим по практике текущего и прошлых лет, отмечается опережающий все-таки рост реальных доходов. Этому способствует в том числе и повышение производительности труда, внедрение новых методов организации. В том числе мы очень надеемся на результативность действий указа по роботизации. В плане, опять-таки, повышения качества продукции, надежности и производительности, ну и других мер. Вот это все будет в том числе способствовать и повышению качества жизни нашего населения.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
19: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
18: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
19: Да, на бумаге звучит как победа, но... Как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
18: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
19: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
18: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
19: ага.
18: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
19: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
18: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику.
19: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
18: И дорога пустая.
19: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
18: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
19: Абсолютно.
18: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
19: О, да, формальдегид.
18: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 25 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
19: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
18: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
19: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
18: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
19: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
18: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
19: Да, это часто вообще не заводы.
18: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
19: Это такой летний токсичный коктейль.
18: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
19: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
18: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
19: Жлобин – металлургия.
18: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
19: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
18: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
19: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
18: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей. А значит, трение об асфальт сильнее. И этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
19: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода. Начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
18: Когда ветер уже давно сменился.
19: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
18: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 25 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
19: Ну да, на бумаге.
18: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
19: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» – это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
18: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
19: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает. но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
18: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
19: И самое циничное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
18: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
19: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
18: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
19: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
18: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
19: Звучит как прорыв.
18: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
19: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
18: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
19: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
18: В каком смысле?
19: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерирует промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
18: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
19: И как она учитывает новые реалии?
18: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
19: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
18: Лесов вроде бы не становится меньше.
19: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена, но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
18: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей, а теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить, поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
19: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
18: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
19: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
18: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
19: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
18: И закладывать это в издержки.
19: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
18: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива в России, теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
21: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
20: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобиле за введение в оборот бензина формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок, жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
22: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
20: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
23: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
20: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Армузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
2: Дас.
1: 20.
2: Бис.
1: 30.
2: Тис.
1: 40.
2: Чалис.
1: 50.
2: Пачас.
1: 60.
2: Сат.
1: 70.
2: Саттар.
1: 80.
2: Асси.
1: 90.
2: Навве.
1: 100.
2: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Новости зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
5: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
12: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
7: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
8: Ну, не меньше 4.
10: Мне 3 хватает.
24: А если дети появятся, сколько?
10: Я думаю, побольше надо.
7: Ну, хотя бы от 4000. Да, учитывая, что свое жилье несъемное. Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
25: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить. Вот мне, вот чтобы мне жить комфортно. Чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
12: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
26: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
12: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. Эксперты констатируют дефицит рабочей силы, что стимулирует рост зарплат. Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
27: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
28: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
29: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
30: Угу. Честно? Очень много.
31: Может, 1500.
32: Знаете что? Девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Но на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
33: 700, 1500.
34: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
35: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
36: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
28: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
0: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
28: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Баюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотаж.

0: Джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочная стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
1: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
2: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас, по-моему, в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
1: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
5: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас. Не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Эта тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду. Ну и проводила другие работы. У кого как. У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники. И создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза. Ну и по другим направлениям. Где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками. Отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают.

0: стоит никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Телефоны школьникам вернут? В Минобразовании рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
2: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
1: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
3: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка, это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
1: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
2: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
1: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Министр экономики Юрий Чеботарь о выполнении задач текущей пятилетки. Двое в прогнозе текущего года, и мы уверены, что вот эту линию будем продолжать в течение всей текущей вот пятилетки, это выполнение задач при прогнозировании, планировании на каждый год выполнение задач нашей текущей пятилетки. Поэтому ключевое в обосновании к прогнозу, к расчетам, ко всем, это обеспечение выполнения всех приоритетов, которые мы утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если пройтись коротко по каждому из них, например, что касается комфортной среды проживания, это строительство дорог до 5000 километров в год, и мы эту практику на следующий год продолжаем. Переход и больший упор на строительство арендного жилья, и на следующий год тоже предусматриваем рост строительства арендного жилья, предоставление в том числе его нуждающимся, особо востребованным специальностям, ну и так далее. В плане развития реального сектора экономики, это поддержка, прежде всего, поддержка на внутреннем рынке, здесь тоже продолжаются наши все кредитные продукты в плане развития, инвестиционной активности и так далее. Ну и, конечно же, приоритет туризм в плане социально-экономического развития. Мы вместе с регионами отработаем показатель, который бы нацеливал их на развитие сфер туризма, при том всех. И проживание, предоставление услуг, музей и так далее, и так далее. Вот это все заложено в наши расчетные показатели, целевые задачи прогноза. Вот. И сегодня, я надеюсь, мы все это одобрим.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
6: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
5: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
7: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
5: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
7: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
5: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
8: когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
5: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.
6: Сейчас их интересует агроэкотуризм. Это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать, потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
1: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
9: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
1: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп. Голый.
10: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
1: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
12: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
11: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
13: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
11: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова торчат могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
14: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
11: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
15: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300 их. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке. Очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта вещь, этот дом.
11: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
16: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
12: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
16: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
12: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭБ в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
17: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
12: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
18: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
12: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о хорошем варианте от министра финансов и простых формулах.
20: Мы говорим один проект, один район. Ну и уже такой уклон, вот я и комитет госконтроля изучал проблему, мне пишут, что не то делаем, проектов нет и так далее. Как? Так это наиважнейший проект сельхозтехника. Но то, что прав Василий Николаевич Герасимов, что раз запланировали там 154 проекта, ну таких надо реализовать. И у тебя надо, чтобы в программе, которую ты контролируешь, и как и у него, гектары, поля, так и у тебя должно быть. Сколько гектар, сколько полей, сколько там тракторов, сколько колхозов восстановить, деревень и так далее. Все конкретно.
21: Так по мероприятиям.
20: Как в советские времена.
21: Так вот, как вы сказали, по плану все так прописали. Василий Николаевич нам помог, подсказал, где были убыточные, особенно плодовочные комбинатики, мы их подобрали. Вот Ельск, уже он заработал.
20: Ну, то, что надо, надо восстановить. Да. То, что можем добавить, надо добавить. Да. Но должно быть прописано, что и как. Министр финансов, мы были на юго-востоке, Могилевской области, ну, хороший вариант предложил. Проект осуществили, берете кредиты и так далее. Мы не ставку банкирам там деньги даем погашать. Ввел проект, получи 25%. Потом вышел на проектную мощность, еще 15%. Разумно?
21: Разумно.
20: Но проект есть. Да. А не то, что мы будем проценты там погашать, и они будут до пенсии, а то и до смерти этот проект осуществлять.
21: Это уже своего рода оборотные средства.
20: Надо выходить на простые формулы, понятные формулы. Положил – получи. Нет – ну, будем спрашивать. Yes. И дисциплина. Должна быть железная дисциплина.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский за Москворечье, на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский, около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро Октябрьская, сообщили очевидцы. По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Рекру, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдаются даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
2: Ну, представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач? А никто.
5: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
3: Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, где-то прогуляли.
22: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все, все ржавое, все течет.
23: Ну, то, что эти трубы центральные менять надо, весь город знает. 40 лет назад положили, сгнили, надо менять все.
24: У нас раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать. Может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают, это точно.
5: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
25: Треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, а забирает частично у других отраслей социальных, прежде всего.
5: Кроме дискомфорта, из-за износа ЖКХ люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммунальных тарифов, но их хватает только на латание дыр.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о хорошем варианте от министра финансов и простых формулах.
20: Мы говорим один проект, один район. Ну и уже такой уклон, вот я и комитет госконтроля изучал проблему, мне пишут, что не то делаем, проектов нет и так далее. Как? Так это наиважнейший проект сельхозтехника. Но то, что прав Василий Николаевич Герасимов, что раз запланировали там 154 проекта, ну таких надо реализовать. И у тебя надо, чтобы в программе, которую ты контролируешь, и как и у него, так гектары, поля, так и у тебя должно быть. Сколько гектар, сколько полей, сколько там тракторов, сколько колхозов восстановить, деревень и так далее. Все конкретно.
21: Так по мероприятиям.
20: Как в советские времена.
21: Так вот, как вы сказали, по плану все так прописали. Василий Николаевич нам помог, подсказал, где были убыточные, особенно плодовощные комбинатики, мы их подобрали. Вот Ельск, уже он заработал.
20: Ну, то, что что надо, надо восстановить. Да. То, что можем добавить, надо добавить. Да. Но должно быть прописано, что и как. Министр финансов, мы были на Юго-Востоке, Могилевской области, ну, хороший вариант предложил. Проект осуществили, берете кредиты и так далее. Мы не ставку банкирам там деньги даем погашать. Ввел проект, получи 25%. Потом вышел на проектную мощность, еще 15%. Разумно?
4: Разумно.
20: Но проект есть. Да. А не то, что мы будем проценты там погашать, и они будут до пенсии, а то и до смерти этот проект осуществлять.
4: Это уже своего рода оборотные средства.
20: Надо выходить на простые формулы, понятные формулы. Положил, получи. Нет, ну, будем спрашивать. И дисциплина. Должна быть железная дисциплина.
6: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
6: 2.
7: До.
6: 3.
7: Тин.
6: 4.
7: Чар.
6: 5.
7: Пач.
6: 6.
7: Че.
6: 7.
7: Сат.
6: 8.
7: Ат.
6: 9.
7: Но.
6: 10.
7: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Привет!
8: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
9: Ага, ну, например, пилот или хирург.
8: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
9: А, путеец. Монтёр пути.
8: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
9: Угу.
8: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
9: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
8: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
9: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
8: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
9: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
8: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
9: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
8: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
9: Интересно.
8: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
9: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
8: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании Stanoprint International, с запросом всего на 36 человек.
9: Подожди. Сколько?
8: 36.
9: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
8: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
9: Именно.
8: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью, до нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
9: Какая?
8: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано: знание русского языка не требуется.
9: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
8: Вот-вот.
9: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
8: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
9: Ну да, когда работать вообще некому.
8: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
9: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
8: Точно.
9: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными. Но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
8: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
9: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
8: Да, около 300 долларов.
9: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
8: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
9: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
8: Кажется, что да, но...
9: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
8: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
9: Ну да, логично.
8: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
9: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
8: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
9: И сколько это?
8: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
9: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
8: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
9: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
8: Нет, конечно.
9: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
8: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
9: Ага. А еще медстраховка нужна.
8: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
9: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
8: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
9: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей.
8: Да, именно так система и работает.
9: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
8: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
9: А то есть денег в бюджете на всех нет?
8: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив 1000 за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
9: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
8: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
9: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
8: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
9: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
8: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
9: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
8: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
9: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
8: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
9: В смысле, как турагентство?
8: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД. Предприятие оплачивает визы, билеты. Человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
9: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
8: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
9: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
8: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
9: Ну, разница с 300 долларами очевидна.
8: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают 500-700 долларов, плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
9: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
8: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
9: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
8: Согласен.
9: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
8: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
9: А кому обслуживать, если людей нет?
8: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
9: А когда массово увольняли за нелояльность?
8: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
9: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
8: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
9: Жутко звучит.
8: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
9: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
8: О чем именно?
9: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
8: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
9: Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
10: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, прессовщика вторичного сырья и слесаря по ремонту автомобилей. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Действует полный социальный пакет.
12: Такое объявление опубликовало Дзержинское жилищно-коммунальное хозяйство. Зарплаты, которые указаны в приглашении на работу, колеблются от 1500 до 2700 максимум. Правда, последнюю сумму обещают только за должность электромонтера. При этом за аналогичные вакансии в соседних странах предлагают заметно больше, комментирует экономист Игорь Боровик.
11: В Польше минимальная зарплата в 2026 году 4806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.
12: Когда человеку в Беларуси за квалифицированный физический труд предлагают 1500-2500 рублей, неудивительно, что такие предприятия годами испытывают кадровый голод, говорит эксперт.
11: Люди либо ищут более выгодную работу внутри страны, либо уезжают туда, где за те же навыки готовы платить больше. И по данным Белстата, уезжают в первую очередь самые молодые и наиболее квалифицированные.
12: Масштаб утечки кадров можно увидеть хотя бы по соседней Польше. По данным Польского управления социального страхования, на конец 2025 года в системе было зарегистрировано почти 139 тысяч граждан Беларуси. Для сравнения, в 2016 году их было всего 14 тысяч, почти в 10 раз меньше. Причем около 59% работающих белорусов там – люди младше 40 лет. То есть пока белорусские предприятия ищут сварщиков, электриков и водителей, значительная часть трудоспособных кадров уже работает на экономику соседней страны, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
12: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
10: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
12: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке, а перед отправкой томаты проходили необходимые проверки и никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов-овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
10: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
12: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
13: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
12: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономике.

0: Офицеров штурмовики Старлея танкового полка отправляют в штурм за отказ послать подчиненных в бой на полностью заминированный участок. Лейтенант 13-го гвардейского танкового полка Степан Ивкин рассказал, как его подразделению приказали выйти на полностью заминированный участок и установить там пост РЭП. Саперного сопровождения не было, один из бойцов получил ранение, а остальные отказались вести группу. Ивкин решил людей на убой не отправлять.
1: Всем добрый день, лейтенант Ивкин Степан Андреевич. У нас произошел такой случай. Вот. Людей отправили выставлять пост РЭП. Вот. Там, где заминировано все. Вот, саперы отказались, вот, потому что у них один сапер 300. Вот. И я пошел толкать людей, заводить, пытаться. И пришел туда, откуда должно было начаться движение. Люди сказали, то, что они отказываются выполнять эту боевую задачу, так как задача заведомо невыполнима. Я вышел на заместить временно исполняющего обязанности командира роты, младшего лейтенанта Тарасова, и объяснил ему всю ситуацию. Сказал, я откатываюсь обратно, где я живу. Сказал, да, откатываюсь.
0: После этого решения, как утверждает офицер, командование потребовало от него записать видео, в котором он сам признает невыполнение боевой задачи. А дальше появился еще один аргумент. Не хочешь выполнять приказ, сам отправишься в штурмовое подразделение.
1: Начальник службы РЭП 13-го танкового полка, лейтенант Ратов, позывной Ланс. Сейчас требует видео от меня о том, что я отказался выполнять боевую задачу. Я не отказывался ее выполнять. Задача заведомо невыполнима, потому что саперы не пошли. Саперы отказались идти. Как людей отправлять без сапера, чтобы они подорвались? Отправлять людей на смерть, я не готов. И за это меня хотят либо посадить в тюрьму, либо привести в штурмовое подразделение из-за правды. Все. В раннем видео я рассказал ситуацию, которая произошла. И прошу максимально распространить это видео и оказать взаимную помощь, чтобы меня просто так не обвинили. Вот. Так как я хотел сохранить жизни людей, меня обвиняют в том, что я не выполнил боевой приказ. Прошу защитить меня и оказать содействие и помощь.
0: И эта история показательна не только судьбой одного лейтенанта. В военной среде все громче обсуждают другую проблему – почему армии снова не хватает людей. Капитан 3-го ранга Максим Климов в эфире военного обозревателя Павла Иванова прямо говорит, что ситуация движется к новой мобилизации. И вот тогда, по его мнению, у россиян неизбежно появится крайне неприятный вопрос – а куда делись те, кого армия набрала раньше, если официально потери не признают?
2: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения депутатных. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, может, разберемся, почему потери такие. Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос, вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить, потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
3: Ну, поэтому они это и не делают, да.
2: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе. Не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом, человеческими жизнями.
0: История Ивкина как раз дает один из возможных ответов на этот вопрос. Если изложенная им версия верна, офицеру предлагают выбор. Либо отправить людей без саперов на заминированную территорию, либо самому оказаться в штурмах. При этом официальные данные о потерях Москва не обновляет. Поэтому достоверно подсчитать, сколько людей армия потеряла именно из-за неудобных решений командиров, невозможно. Но Климов предупреждает, что новая волна мобилизации способна вынести эту тему далеко за границы ЗЭП-телеграм-каналов. А лейтенант Ивкин пока просит одного – максимальной огласки своей истории. Офицер не хочет расплачиваться своей жизнью из-за решения, о котором не жалеет, ведь он спас жизни своих бойцов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин провел заседание Совета министров, где рассмотрел

0: смотрели проекты прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь.
1: Сегодня проводим заседание Совета министров Республики Беларусь, на котором мы финализируем рассмотрение пакета прогнозных документов на 2027 год. Я напомню, на заседании Президиума Совета министров мы рассматривали эти документы, были высказаны ряд замечаний, предложений по проектам документов, поэтому я хотел бы, чтобы докладчики в своих выступлениях проинформировали, как эти замечания и предложения учтены.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Новости Зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
4: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
3: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
5: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
6: Ну, не меньше 4.
7: Мне 3 хватает.
8: А если дети появятся, сколько?
7: Я думаю, побольше надо.
5: Ну, хотя бы от 4000.
9: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
10: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
11: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 3000-4. Вот чтобы мне комфортно жить, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
3: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
12: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
3: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. Эксперты констатируют дефицит рабочей силы, что стимулирует рост зарплат. Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский
13: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
14: Эк.
13: 2.
14: До.
13: 3.
14: Тин.
13: 4.
14: Чар.
13: 5.
14: Пач.
13: 6.
14: Че.
13: 7.
14: Сат.
13: 8.
14: Ат.
13: 9.
14: Но.
13: 10.
14: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
0: Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси в иранской сельхозпродукции и развитии туризма.
15: Беларусь заинтересована в товарах иранского производства, ну, прежде всего, сельскохозяйственной продукции. У нас устойчивые дружеские отношения между двумя парламентами. Достаточно сказать, что за последние 2 года спикеры парламента встречались 3 раза, как в Тегеране, так и на других площадках. Прежде всего, мы активно взаимодействуем на международных парламентских форумах. Обсуждаем не только двусторонние сотрудничество, но и обмениваемся мнениями по международной повестке. Поэтому хочу сказать, что очень важно, чтобы развивались отношения между людьми. И здесь, прежде всего, в центре внимания гуманитарное сотрудничество и таких сфер, как образование, здравоохранение. Несмотря на то, что сложная сейчас обстановка на Ближнем Востоке, но обе страны заинтересованы и в развитии туризма. В перспективе мы бы хотели, чтобы у нас был открыт прямой авиарейс между нашими столицами.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Горицком районе столкнулись автокран и Volkswagen. Водитель легковушки в больнице. Авария произошла возле дома номер 67 на улице Железнодорожной. 59-летний водитель автокрана МАЗ на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. 59-летний водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП еще устанавливают. На Солигорском водохранилище мужчина за ночь поймал 381 рака, общим весом около 20 килограммов. Среди них 78 особей оказались меньше разрешенного размера. По словам мужчины, сначала он выловил разрешенные 2 килограмма, но затем вошел в азарт и продолжил ловлю. В результате ущерб природе оценили более чем в 25,5 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Брестской и Гродненской областях проходят двусторонние батальонные тактические учения с подразделениями Западного оперативного командования. В них принимают участие механизированные батальоны 6-й и 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад. Учения проводятся для отработки навыков штабов и командиров в управлении подразделениями при ведении боевых действий. Как сообщает Минобороны, военнослужащие отрабатывают действия в условиях непосредственного противоборства. В Борисове двое парней ударили ежа и сняли это на видео. Кадры с издевательством над животным появились в интернете. В ролике двое парней пнули ногой ежа, сняли это на видео, а потом еще раз подошли к нему с камерой, чтобы заснять беспомощное тело. Милиция установила личности молодых людей. Это жители Борисова 18 и 19 лет. С одним из них записали покаянное видео. Проводится проверка. Действиям парней будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Телефоны школьникам вернут? В Минобразовании рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
4: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
3: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
16: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка. Это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
3: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
4: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
3: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
18: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
17: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
19: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
17: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Ради Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
20: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
17: Слово «небольшое» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работает сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
1: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
17: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
21: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов. В целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас. Не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Эта тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду, ну и проводила другие работы. У кого как? У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники. И создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза, ну и по другим направлениям. Где как? Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками, отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Белорусов заберут на СВО. Гур Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Беларуси.
6: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
22: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
6: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. Особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
22: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых в первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
7: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
8: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
22: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
21: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас, Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Эта тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду, ну и проводило другие работы. У кого как? У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники, и создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза, ну и по другим направлениям, где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками, отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
18: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
17: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
19: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
17: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Ради Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
20: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
17: Слово «небольшое» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работают сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
1: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
17: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
14: Эк.
13: 2.
14: До.
13: 3.
14: Тин.
13: 4.
14: Чар.
13: 5.
14: Пач.
13: 6.
14: Че.
13: 7.
14: Сат.
13: 8.
14: Ат.
13: 9.
14: Но.
13: 10.
14: Дас.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор. Молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
9: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
5: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
9: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
5: В холодильника? Ничего себе разброс.
9: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
5: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
9: Именно.
5: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
9: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
5: Ну, то, без чего физически невозможно обойтись.
9: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
5: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
9: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шринкфляция.
5: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
9: Да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
5: 85 граммов, да?
9: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
5: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
9: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
5: То есть формально закон не нарушен?
9: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
5: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
9: Тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
5: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
9: Это самый распространенный вариант. Или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
5: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
9: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
5: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
9: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
5: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
9: Подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
5: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
9: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
5: У них запас прочности больше.
9: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
5: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
9: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
5: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
9: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
5: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
9: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
5: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
9: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
5: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
9: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
5: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
9: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
5: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
9: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
5: И каждое звено хочет заработать?
9: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
5: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговли стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
9: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
5: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
9: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
5: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
9: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
5: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
9: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
5: Он работает в минус.
9: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
5: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
9: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
5: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
9: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
5: А количество продуктов на полках остается прежним.
9: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
5: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
9: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
5: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
9: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
5: То есть грузы приходится пускать в обход?
9: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
5: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
9: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1,5-2 тысяч евро.
5: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
9: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
5: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
9: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
5: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
9: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
5: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
9: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
5: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
9: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
5: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
9: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
5: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
0: Начальник отдела гидрогеологии и мониторинга подземных вод филиала Институт геологии Ольга Березко о том, много ли в Беларуси месторождений минеральной воды.
10: Хотела бы для начала отметить, что минеральные воды – это воды с общим солевым составом от 1 до 35 грамм на литр. То есть это довольно соленые воды. Запасы в Беларуси довольно значительные. У нас оценены запасы на 243 месторождений в количестве 61,9 тысяч метров кубических в сутки. И хотелось бы, конечно, отметить, что минеральные воды отличаются по своему составу. Они есть различных гидрогеохимических классов, их всего 6, то есть они разнообразны по составу и по применению разнообразны. Но первое, самое простое, это питьевые или лечебно-столовые воды. Это их минерализация составляет от 1 до 10 грамм на литр. Далее идут лечебные воды. У них уже большая минерализация от 10 до 15. И при наличии специфических компонентов это бальнеологические воды, лечебные или терапевтического наружного применения, уже соленые такие, с минерализацией свыше 15 грамм на литр. Выделены перспективные участки для других видов минеральных вод, в том числе, допустим, в пределах Микошевичского-Житковического выступа, это опять же юг Беларуси, на глубине 100-120 метров скрыты весьма ценные, до сих пор не освоенные железистые воды. Они могут в перспективе использоваться для лечения железодефицитных анемий, к примеру. Таким образом, мы можем сказать, что действительно у нас воды живые. Они лечат все, можно сказать, полезное для здоровья, и в том числе лечат определенные заболевания.
2: Важный сигнал.
3: Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.
11: Сейчас их интересует агроэкотуризм. Это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать. Потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
3: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
12: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
3: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп Голый.
15: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
3: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее на зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Министр экономики Юрий Чеботарь о выполнении задач текущей пятилетки.
4: Чего я в прогнозе текущего года, и мы уверены, что вот эту линию будем продолжать в течение всей текущей вот пятилетки, это выполнение задач при прогнозировании, планировании на каждый год выполнение задач нашей текущей пятилетки. Поэтому ключевое в обосновании к прогнозу, к расчетам, ко всем, это обеспечение выполнения всех приоритетов, которые мы утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если пройтись коротко по каждому из них, например, что касается комфортной среды проживания, это строительство дорог до 5000 километров в год, и мы эту практику на следующий год продолжаем. Переход и больший упор на строительство арендного жилья, и на следующий год тоже предусматриваем рост строительства арендного жилья, предоставление в том числе его нуждающимся, особо востребованным специальностям, ну и так далее. В плане развития реального сектора экономики, это поддержка, прежде всего, поддержка на внутреннем рынке, здесь тоже продолжаются наши все кредитные продукты в плане развития, инвестиционной активности и так далее. Ну и, конечно же, приоритет туризм в плане социально-экономического развития. Мы вместе с регионами отработаем показатель, который бы нацеливал их на развитие сфер туризма, при том всех. И проживание, предоставление услуг, музеи и так далее, и так далее. Вот это все заложено в наши расчетные показатели, целевые задачи прогноза. Вот. И сегодня, я надеюсь, мы все это одобрим.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
7: Погнали. И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню. Ты открываешь.
6: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого. Ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных. Для министров не меньше.
7: Да ладно тебе. Перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
6: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Белоруссии, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
7: Ой, все началось.
6: Нет, ты послушай.

0: ешь свои драники?
1: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
0: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
1: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
0: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
1: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
0: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
1: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
0: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
1: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
0: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
1: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
0: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
1: А, я знаю эту историю. Он просто в

0: встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
1: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
0: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
1: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
0: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
1: Спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
0: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
1: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
2: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
1: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
2: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
1: Окей. И?
2: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
1: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
2: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
1: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
2: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
1: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
2: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
1: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
2: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
1: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, какие проекты видит в программе «Один район, один проект».
5: Мы часто думаем, один проект, один район, а что же впихнуть в эту программу? Некоторые подкритиковывать начали тех, кто тратил деньги на подобные центры, на восстановление сельхозтехник, райагросервисов. А это как раз неплохое вложение. И нам надо, ну мы на совещании в ближайшее время, через неделю-две, обсудим этот вопрос. Нам надо серьезно проанализировать как мелиорацию, так и эти вопросы. Как будем двигаться дальше? Потому что все думали, будут шальные деньги. 154 проекта по программе «Один район, один проект» замахнулись. Не все сделали, но сельхозтехники и райсервисы, прежде всего облсервисы, они как раз и являются таким проектом. А кое-где даже важнее, чем создать 5 рабочих мест и штамповать какой-то пластик, и не то мешки какие-то делать и так далее. Наверное, и это надо. Но это хорошие проекты, которые надо реализовывать. И если кто-то вкладывал деньги, которые предназначены для программы «Один район, один проект», в подобное направление, в подобные проекты, я думаю, это неплохо. Точно так и по другим направлениям – строительным, дорожным и прочим. Там тоже надо нам разобраться. И нам надо подумать, как мы дальше будем двигаться по этим проектам «Один район, один проект».
3: Важный сигнал.
6: Белорусов заберут на СВО. Гур Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Беларуси.
7: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
6: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
7: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. Особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
6: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых в первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
8: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
5: Да, с территории Беларуси. Отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
6: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. «Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию?» Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, какие проекты видит в программе «Один район, один проект».
5: Мы часто думаем, один проект, один район, а что же впихнуть в эту программу? Некоторые подкритиковывать начали тех, кто тратил деньги на подобные центры, на восстановление сельхозтехник, райагросервисов. А это как раз неплохое вложение. И нам надо, ну мы на совещании в ближайшее время, через неделю-две, обсудим этот вопрос. Нам надо серьезно проанализировать как мелиорацию, так и эти вопросы. Как будем двигаться дальше? Потому что все думали, будут шальные деньги. 154 проекта по программе «Один район, один проект» замахнулись, не все сделали, но сельхозтехники и райсервисы, прежде всего облсервисы, они как раз и являются таким проектом, а кое-где даже важнее, чем создать 5 рабочих мест и штамповать какой-то пластик, и не то мешки какие-то делать и так далее. Наверное, и это надо. Но это хорошие проекты, которые надо реализовывать. И если кто-то вкладывал деньги, которые предназначены для программы «Один район, один проект», в подобное направление, в подобные проекты, я думаю, это неплохо. Точно так и по другим направлениям – строительным, дорожным и прочим. Там тоже надо нам разобраться. И нам надо подумать, как мы дальше будем двигаться по этим проектам «Один район, один проект».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
7: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, прессовщика вторичного сырья и слесаря по ремонту автомобилей. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Действует полный социальный пакет.
6: Такое объявление опубликовало Дзержинское жилищно-коммунальное хозяйство. Зарплаты, которые указаны в приглашении на работу, колеблются от 1500 до 2700 максимум. Правда, последнюю сумму обещают только за должность электромонтера. При этом за аналогичные вакансии в соседних странах предлагают заметно больше, комментирует экономист Игорь Боровик.
10: В Польше минимальная зарплата в 2026 году 4806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.
6: Когда человеку в Беларуси за квалифицированный физический труд предлагают 1500-2500 рублей, неудивительно, что такие предприятия годами испытывают кадровый голод, говорит эксперт.
10: Люди либо ищут более выгодную работу внутри страны, либо уезжают туда, где за те же навыки готовы платить больше. И по данным Белстата, уезжают в первую очередь самые молодые и наиболее квалифицированные.
6: Масштаб утечки кадров можно увидеть хотя бы по соседней Польше. По данным Польского управления социального страхования, на конец 2025 года в системе было зарегистрировано почти 139 тысяч граждан Беларуси. Для сравнения, в 2016 году их было всего 14 тысяч, почти в 10 раз меньше. Причем около 59% работающих белорусов там – люди младше 40 лет. То есть пока белорусские предприятия ищут сварщиков, электриков и водителей, значительная часть трудоспособных кадров уже работает на экономику соседней страны, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
11: На руднике в Солигорске погиб горный мастер. На руднике во время осмотра горных выработок произошло обрушение пород кровли. В результате травму получил горный мастер. Мужчину доставили в Солигорскую центральную районную больницу, однако спасти его не удалось. Обстоятельства и причины несчастного случая расследует специальная комиссия. В Жлобине упал неизвестный беспилотник. Как сообщают местные СМИ, это произошло в районе Белорусского металлургического завода. Модель дрона неизвестна. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах. Улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта. Пострадавших нет. Местные власти инцидент пока не комментировали. Территориальные подразделения милиции Витебского гарнизона провели учения по разгону протестов. Тренировка состоялась на полигоне Лосвида. Как сообщили в УВД Витебского облсполкома, в составе групп правоохранители отработали тактику действий по пресечению грубых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. Напомню, в апреле в Витебске прошли учения по действиям в особых условиях. Силовики в том числе отрабатывали пресечение массовых беспорядков и задержание координаторов протестов. В Беларуси запретили две колбасы из Каменца. В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты, свиная и аппетитная от каменецкого цеха. В них нашли кишечную палочку, что недопустимо по нормам безопасности, а также нарушение маркировки. Изготовитель не указал состав пищевой добавки. Кишечная палочка вызывает острые пищевые отравления, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Директор Института мелиорации Александр Анженков рассказал, какие современные технологии используются для рекультивации земель.
12: Они, конечно, проектировались преимущественно в 80-е, 70-е годы, и рассчитаны они были на климатические условия, конкретно на обеспеченность осадками, которая была рассчитана еще более ранний период. Однако сейчас, если мы посмотрим на то, что происходит на улице, у нас двоякое изменение. С одной стороны, конечно, количество засух локальных, повышение температуры мы видим. С другой стороны, количество осадков в республике практически не меняется. То есть оно колеблется в пределах плюс-минус примерно 16%. Поэтому современные мелиоративные системы, они крайне необходимы, потому что избыточную воду весной нужно отвести в любом случае. Мелиоративная система – это как минимум 2, а то 6 и более недель раньше выход в поля сельскохозяйственной техники, потому что без мелиоративной системы, ну, поля просто у нас непроходимы.
3: Важный сигнал.
6: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
13: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
6: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
13: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
6: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
14: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
6: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
15: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
6: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр экономики Юрий Чеботарь о том, что качество жизни населения – приоритет номер один.
16: Качество жизни населения – это приоритет. Приоритет, конечно, номер один. Поэтому на следующий год параметры роста реальных доходов около 3%. Но, в принципе, вот мы видим по практике текущего и прошлых лет, отмечается опережающий все-таки рост реальных доходов. Этому способствует в том числе и повышение производительности труда, внедрение новых методов организации. В том числе мы очень надеемся на результативность действия указа по роботизации. В плане, опять-таки, повышения качества продукции, надежности и производительности, ну и других мер. Вот это все будет в том числе способствовать и повышению качества жизни нашего населения.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
18: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
17: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
18: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
17: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
18: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
17: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
18: ага.
17: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
18: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
17: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
18: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
17: И дорога пустая.
18: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
17: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
18: Абсолютно.
19: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
18: О, да, формальдегид.
19: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 25 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
18: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
19: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
18: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
19: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
18: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
19: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
18: Да, это часто вообще не заводы.
19: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
18: Это такой летний токсичный коктейль.
19: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
18: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
19: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
18: Жлобин – металлургия.
19: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
18: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
19: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
18: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
19: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей. А значит, трение об асфальт сильнее. И этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
18: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода. Начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
19: Когда ветер уже давно сменился.
18: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
19: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 25 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
18: Ну да, на бумаге.
19: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
18: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» – это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
19: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
18: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
19: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
18: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
19: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
18: Да, там накапливаются нитраты, От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитрака в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
17: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
18: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
17: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
18: Звучит как прорыв.
17: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
18: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
17: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
18: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
17: В каком смысле?
18: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерируют промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
17: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
18: И как она учитывает новые реалии?
17: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
18: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
17: Лесов вроде бы не становится меньше.
18: На бумаге – да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
17: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
18: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
17: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
18: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
17: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
18: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
17: И закладывать это в издержки.
18: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
17: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива в России, теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
21: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
20: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобили за введение в оборот бензинов формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок, жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
22: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
20: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
23: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
20: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Армузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
2: Дас.
1: 20.
2: Бис.
1: 30.
2: Тис.
1: 40.
2: Чалис.
1: 50.
2: Пачас.
1: 60.
2: Сат.
1: 70.
2: Саттар.
1: 80.
2: Асси.
1: 90.
2: Навве.
1: 100.
2: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Новости Зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
5: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
11: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
7: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
10: Ну, не меньше 4.
12: Мне 3 хватает.
24: А если дети появятся, сколько?
12: Я думаю, побольше надо.
7: Ну, хотя бы от 4000. Да, учитывая, что свое жилье несъемное. Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
25: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить. Вот мне. Вот чтобы мне жить комфортно. Чтобы я смогла съездить куда-то. Чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
11: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
26: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
11: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. Эксперты констатируют дефицит рабочей силы, что стимулирует рост зарплат. Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
27: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
28: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
29: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
30: Угу. Честно? Очень много.
31: Может, 1500.
32: А если что, девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Ну, на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
33: 700, 1500.
34: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
35: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
36: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
28: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары, товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
0: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
28: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
2: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук.

0: Школьного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
1: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
0: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
4: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас. Не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Эта тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду, ну и проводила другие работы. У кого как? У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники. И создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза, ну и по другим направлениям, где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками, отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свободу.

0: «Твою помощь» в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Телефоны школьникам вернут? В Минобразовании рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
2: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
1: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
3: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка. Это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
1: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
2: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
1: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр экономики Юрий Чеботарь о выполнении задач текущей пятилетки.
5: Чего я в прогнозе текущего года, и мы уверены, что вот эту линию будем продолжать в течение всей текущей вот пятилетки, это выполнение задач при прогнозировании, планировании на каждый год выполнения задач нашей текущей пятилетки. Поэтому ключевое в обосновании к прогнозу, к расчетам, ко всем, это обеспечение выполнения всех приоритетов, которые мы утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если пройтись коротко по каждому из них, например, что касается комфортной среды проживания – это строительство дорог до 5000 километров в год, и мы эту практику на следующий год продолжаем. Переход и больший упор на строительство арендного жилья, и на следующий год тоже предусматриваем рост строительства арендного жилья, предоставление, в том числе его нуждающимся, особо востребованным специальностям, ну и так далее. В плане развития реального сектора экономики – это поддержка, прежде всего, поддержка на внутреннем рынке. Здесь тоже продолжаются наши все кредитные продукты в плане развития, инвестиционной активности и так далее. Ну и, конечно же, приоритет туризм в плане социально-экономического развития. Мы вместе с регионами отработаем показатель, который бы нацеливал их на развитие сфер туризма, при том всех. И проживание, предоставление услуг, музеи и так далее, и так далее. Вот это все заложено в наши расчетные показатели, целевые задачи прогноза. Вот. И сегодня, я надеюсь, мы все это одобрим.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербуют иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганы Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганы погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
7: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
6: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть – из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
8: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
6: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
8: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
6: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганы это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганы, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
9: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
6: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.
7: Сейчас их интересует агроэкотуризм. Это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать. Потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
1: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
10: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
1: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп Голый.
11: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
1: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
13: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
12: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
14: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
12: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
15: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
12: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
16: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта вещь, этот дом.
12: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
18: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
17: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
19: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
17: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кожара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
20: Мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы от Добрыжского до Брагинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гомельчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
17: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
20: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
17: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко озвучил дилемму: отдавать или не отдавать земли эффективным хозяйствам.
21: Отвечаю на твой вопрос. Да. Ты меня должен понять. Я не могу забрать у хозяйства, которое хорошо работает. Ну, может быть, оно до тебя не дотягивает. Почти все в стране до тебя не дотягивают. Этому есть разные причины. Ну, забрать вот за забором твоего хозяйства, за забором земли у кого-то, ты знаешь, это проблема. И вопрос тут не только в том, что они хорошо работают. Есть же и других много вопросов. Поэтому я и предлагал раньше, отдайте ему в разных местах там хозяйство. Ну ладно, ну что, если за 300 километров у тебя хозяйство? Хозяйство в целом, оно сложившееся. Что за проблема? Система должна быть соответствующая. Ты хозяин, то хозяйство твое, оно функционирует, работает. Там у тебя сын, брат, сват или твой человек управляет этим хозяйством. Я не вижу тут больших проблем. Конечно, если бы оно тут под тобой было, но ты понимаешь, что ситуация так сложилась на Полесье, не только на Полесье, у меня это везде так. Хороший фермер, отдайте вот это мне эти земли. Мы сразу смотрим, под что эти земли. Многие хотят заниматься растениеводством, но не животноводством. Ну ты молодец, все комплекс этот. А чем мне людей кормить? Я что, только зерном буду хлебом людей кормить? Надо мясо, молоко. Поэтому я ориентирую фермерам, чтобы они занимались комплексно этими всеми вопросами.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
23: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот где дают жару. Москва, 2026 год. Ох, бля. Это жесть.
22: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
2: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
22: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
3: Я в шоке.
5: Пробка за бензином.
3: Ни одной заправки с сотым бензином.
8: ЮПРСТ!
22: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
24: Все нормально. Везде есть.
25: Везде есть все.
24: Да. Не надо вот этих истерик.
25: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
22: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
26: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
27: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
28: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
29: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
30: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
22: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Reuters до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко озвучил дилемму: отдавать или не отдавать земли эффективным хозяйствам.
21: Отвечаю на твой вопрос. Да. Ты меня должен понять. Я не могу забрать у хозяйства, которое хорошо работает. Ну, может быть, оно до тебя не дотягивает. Почти все в стране до тебя не дотягивают. Этому есть разные причины. Ну, забрать вот за забором твоего хозяйства, за забором земли у кого-то, ты знаешь, это проблема. И вопрос тут не только в том, что они хорошо работают. Есть же и других много вопросов. Поэтому я и предлагал раньше, отдайте ему в разных местах там хозяйство. Ну ладно, ну что, если за 300 километров у тебя хозяйство? Хозяйство в целом, оно сложившееся. Что за проблема? Система должна быть соответствующая. Ты хозяин, то хозяйство твое, оно функционирует, работает. Там у тебя сын, брат, сват или твой человек управляет этим хозяйством. Я не вижу тут больших проблем. Конечно, если бы оно тут под тобой было, но ты понимаешь, что ситуация так сложилась на Полесье, не только на Полесье, у меня это везде так. Хороший фермер, хороший фермер. Отдайте вот это мне эти земли. Мы сразу смотрим, под что эти земли. Многие хотят заниматься растениеводством, но не животноводством. Ну ты молодец, все комплекс этот. А чем мне людей кормить? Я что, только зерном буду хлебом людей кормить? Надо мясо, молоко. Поэтому я ориентирую фермерам, чтобы они занимались комплексно этими всеми вопросами.
0: Учим пакистанский вместе.
31: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
32: Гяра.
31: 12.
1: Бара.
31: 13.
1: Тера.
31: 14.
1: Чода.
31: 15.
1: Пандра.
31: 16.
1: Сола.
31: 17.
1: Сатра.
31: 18.
1: Атара.
31: 19.
1: Унис.
31: 20.
1: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
7: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
6: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
7: Давай.
6: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
7: Угу.
6: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
7: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
6: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
7: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
6: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
7: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
6: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
7: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
6: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
7: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
6: А если брать нормальные вещи?
7: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
6: Ого.
7: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
6: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
7: Угу.
6: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
7: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
6: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
7: Так.
6: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
7: Ну и рубашки.
6: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
7: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
6: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
7: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
6: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
7: Вот.
6: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
7: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
6: Согласен. Звучит как статусная вещь.
7: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
6: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Озон, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
7: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
6: Полиэстер.
7: 100% полиэстер. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
6: Ну да, ткань протирается.
7: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит 3x в течение года.
6: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
7: А там цены уже другие.
6: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
7: Вот именно. И это только половина беды.
6: Почему?
7: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
6: Ты имеешь в виду спортивную форму?
7: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
6: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
7: Угу.
6: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
7: А еще кроссовки нужны.
6: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
7: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
6: Какой?
7: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, максимум 2 урока физкультуры.
6: Да, она мгновенно становится серой.
7: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
6: Их нужно покупать пачками.
7: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
6: Скрытые платежи.
7: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
6: Это на год от 45 до 90 рублей.
7: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
6: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
7: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
6: Абсолютно. И всех этих цифр, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
7: Угу.
6: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
7: Расскажи подробнее, как это выглядит.
6: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
7: То есть рюкзак.
6: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
7: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
6: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
7: Появляются новые предметы, да.
6: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
7: О, да.
6: чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
7: Действительно.
6: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
7: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
6: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
7: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
6: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
7: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
6: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
7: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
6: Каким же?
7: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
6: Да, постановление работает.
7: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
6: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
7: Угу.
6: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
7: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
6: Проблема гораздо глубже.
7: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
6: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
7: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
6: Зарплаты тоже нужно повышать?
7: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
6: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
7: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
6: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
7: Угу.
6: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
7: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
6: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
7: Это дает чистую экономию до 20-25%.
6: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
7: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
6: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
7: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
6: Покупать бэушную форму?
7: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
6: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
7: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
6: Размажьте эти траты.
7: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
6: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию. Но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Война, не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
10: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
9: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
10: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
9: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
11: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевезти в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
9: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
11: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять. Здесь уже прямо прописана зона размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
9: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
9: «Пушкин важнее». Республиканский театр белорусской драматургии открывает юбилейный сезон русской драмой. Вместо белорусской в комментариях скандал.
12: Маленькие трагедии Пушкина – это жемчужина драматургии. Поэтому обращение к этому произведению для нас не только определенный опыт, но и серьезный вызов. И мы хотим взять эту высоту.
9: Так о своей премьере в Республиканском театре белорусской драматургии говорит режиссер Светлана Науменко. Именно ее спектакль по Александру Пушкину 20 августа открывает юбилейный 35-й театральный сезон. Однако белорусы в комментариях воодушевление режиссера не разделяют.
12: Театр белорусской драматургии, русский язык, русский Пушкин, русское все. Что-то не сходится.
13: Театр уже давно теряет свою главную особенность и языковое пространство. Русскую классику и так ставят везде. И не только у нас и в России, но и во всем мире. А теперь дайте мне ответ, где ставят белорусское?
12: Ну, Светлана и режиссер, и директор. Хозяйка, короче. Ей наше мнение не интересно.
9: А вот что об этом думает театральный критик Анжелика Дмитриева.
2: Здесь можно понимать, что Республиканский театр белорусской драматургии создавался не просто как еще один драматический театр. Его смысл был именно в белорусской пьесе, белорусском языке и поиске современной национальной драматургии. Долгие годы это было одно из немногих государственных мест, где зритель мог быть уверен – он придет и услышит белорусскую речь. После 2020 года труппа сильно изменилась. Ушли многие актеры и прежнее руководство. А сам театр постепенно начал терять эту исключительность. И вот в 2026 году идентичность театра почти полностью стерта. Когда юбилейный сезон открывают Пушкиным, поверьте, это уже не творческий эксперимент, а очередной шаг к размыванию первоначальной миссии театра.
9: При этом руководство театра успокаивает, мол, белорусская драматургия полностью не исчезла. В афише остаются уже легендарные среди театралов «Адамовы жарты», а также спектакли Евгения Корняга по белорусскому фольклору, комментирует

0: Радиосигнал. Военная правда.
1: Помогите, ради бога. Жена студента из Тамбова просит спасти мужа. Его вместо обещанных войск БПЛА отправили в штурмовики. Артем учился в приборостроительном колледже в Тамбове. После подписания контракта прямо в учебном заведении прошел подготовку оператора БПЛА и попал в 45-ю отдельную бригаду. Но в августе, по словам жены, его перевели в 252-й мотострелковый полк уже в качестве штурмовика.
2: Помогите, ради бога. Его отправили против его воли.
1: Жена парня Марина, ссылается на документ за подписью министра обороны Андрея Белоусова, где черным по белому написано, что операторов беспилотников нельзя переводить в штурмовые подразделения без их личного согласия. Семья утверждает, что Артем такого согласия не давал. Более того, жена говорит, что обращалась в военную прокуратуру, и там ей устно подтвердили незаконность перевода. Но вернуть мужа пока не удалось. Военный обозреватель Максим Климов считает, что подобные истории могут говорить прежде всего о нехватке людей непосредственно в пехоте.
3: Оператор БПЛА – это специалист, которого сначала нужно подготовить. Поэтому перевод такого человека в штурмовое подразделение с военной точки зрения выглядит странно. Но если конкретному полку срочно требуется пополнение пехоты, на практике командование может пытаться закрывать нехватку людьми, которые уже находятся внутри системы.
1: А теперь вспомним, кого именно сейчас активнее всего агитируют идти в беспилотные войска. Это студенты и вчерашние школьники. В учебных заведениях по всей стране уже рекламируют службу в войсках беспилотных систем как возможность получить льготы при поступлении или продолжить образование. То есть молодой человек может соглашаться на контракт именно потому, что ему предлагают конкретную специальность. История студента Семенова из Тамбова показывает, что дальше все может пойти совсем по другому сценарию, говорит военный юрист Алексей Табаков.
4: Для семьи принципиальный вопрос, какие условия зафиксированы в документах и каким образом оформлялся перевод. Если существуют ограничения на перевод операторов БПЛА без согласия военнослужащего, необходимо устанавливать, давал ли Семенов такое согласие и на каком основании командование изменило ему подразделение и должность.
1: Но для семьи сейчас юридические тонкости явно не на первом месте. Главное – успеть вернуть Артема и штурмовиков, пока он еще жив. Жена не теряет ни минуты, а она дошла уже и к губернатору Тамбовской области.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин об обеспечении народа Мьянмы качественным и доступным по цене продовольствием.
6: В текущих условиях глобальной конкуренции особое внимание стоит уделить агропромышленному комплексу. Обеспечение населения наших стран качественным и доступным по цене продовольствием является одним из вопросов национальной безопасности. Беларусь традиционно сильна в этой сфере и готова полностью закрывать потребности рынка Мьянмы в качественном сухом молоке, в детском питании, рапсовом и сливочном масле. В свою очередь, белорусский рынок нуждается в широком спектре сельскохозяйственных товаров мьянманского производства. С учетом достигнутого уровня отношений между нашими странами, мы заинтересованы в более глубоком и содержательном формате сотрудничества в вопросах продовольственной безопасности. В частности, предлагаем Мьянме на базе наших технологий создавать собственную переработку. Можете рассчитывать на нашу деятельную поддержку в вопросах выстраивания эффективного производства внутри Мьянмы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского Wildberries. Минэкономики разослала госорганам, подчиненным правительству, организациям и облсполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
8: Запрос связан с заинтересованием.

0: заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
1: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
2: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
1: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
2: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
1: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин наблюдал за действиями экипажей танка, гвардейцев из Гродненской механизированной бригады.
5: Тот заезд, который сейчас посмотрел, я скажу, неплохо. Командир роты молодец, отлично выполнил. Командир танка, командира батальона, отлично выполнил. Наводчик, который прослужил 15 месяцев парню уварняться, тоже оценку хорошо. В принципе, задержек не было по стрельбе. Это неплохо. Но важнее того, что здесь я увидел симбиоз. Ведь в штатной стрельбе важно не только, как подготовлен наводчик, важно, как слажен экипаж действует. Механик, командир, наводчик, как исправна техника, насколько подготовлено мишенное поле. И вот когда вот это все складывается воедино, то получается вот такой результат. Ну, окончательный результат будет выставлен батальону по завершению штатной стрельбы. Она еще продолжается. Ну, а там будет, конечно, подведен итог.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Бресте в результате ДТП погибла женщина. Трагедия произошла на пересечении улиц Московская и Гаврилова. Женщина-пешеход погибла на месте аварии. По предварительным данным, она переходила дорогу по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора. В Октябрьском районе на лесозаготовках погиб рабочий. 36-летний житель Светлогорска, работавший на частную компанию, без официального трудоустройства спиливал ветки деревьев в местном лесхозе. Во время работы на бензопиле разорвалась цепь. Она сорвалась и нанесла мужчине смертельный удар. Минский тракторный завод рассматривает планы по сокращению дилерской сети в России. Как сообщил гендиректор МТЗ Тарас Мурок, предприятие пересматривает требования к сервисному обслуживанию, что и повлечет за собой сокращение сети. Сейчас у МТЗ 89 дилеров и 5 собственных торговых домов в России, которые занимают 55% в структуре экспорта завода в денежном выражении. В первом полугодии выручка МТЗ от экспорта в РФ сократилась на 2%. Мурок отметил, что российские аграрии испытывают давление внешних факторов, ощущают сокращение экспорта зерна и снижение цен на него. Все это ограничивает возможности возобновления техники. Несмотря на это, завод рассчитывает, что по итогам года удастся нарастить экспорт на 2%. В Минском районе мужчина пришел обменять $50 и был задержан. В банке засомневались в подлинности банкноты и вызвали милицию. Экспертиза показала, что купюра была настоящей, но изначально это были $5. Кто-то стер цифру 5, дорисовав 50, чтобы увеличить номинал в 10 раз. Мужчина пояснил, что купюру ему передал знакомый из России для обмена, а сам он о фальшивке не знал. Если человек не знал о подделке, наказание ему не грозит, хотя деньги изымают. Но за сознательное фальшивомонетничество или сбыт грозит до 7 лет тюрьмы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов осталось в Беларуси? Сейчас в Беларуси работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В прошлом году он сообщал, что в стране работает 7 частных учреждений образования. Андрей Иванец подчеркнул, что существуют требования, предъявляемые к учреждению образования, независимо от того, школа это или детский сад. Если их выполняешь, то получаешь лицензию. Подход единый для всех, вне зависимости от формы собственности, говорит Иванец.
6: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
1: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024-го Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
7: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовые формы организации бизнеса и справедливого налогообложения.
1: По словам президента, в сферу образования вкладывают серьезные силы и деньги, и это будет продолжено. В белорусских школах уже ввели достаточно много новшеств. В частности, у первоклассников появился новый предмет – введение в школьную жизнь. В некоторых школах ввели раздельное обучение, когда мальчики и девочки учатся отдельно. Кроме того, в школах решили сократить уроки иностранных языков и ввести новые учебники истории для старших классов. В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. При этом обучение классических предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
8: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный, треугольник. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль? Она говорит, ноль. Он спрашивает, говорит, а кем вы работаете? Он говорит, а я учитель математики.
1: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
9: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
1: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
11: По матерям, что потом скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
10: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
12: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
10: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией в безмобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
13: Формально человек действительно ставит подпись сам, но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
10: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
14: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
10: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
16: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
15: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 1500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
17: Возьмите две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальон-тактические группы.
15: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
17: Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции.
15: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы. После этого Минобороны отправила военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
17: Давайте подведем черту под этим. Значит, Туровшин, если, а он правду говорит, у него, у Туровшина земли лучше, если взять средний, чем у него.
18: В два раза.
17: Если он в Туровшине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так, ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчивается уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск. Вместе с ним государство и он, две стороны, и докладываете, что вы, о чем вы договорились? Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, какую землю? Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровшине земли хорошие, любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
11: По матерям что, пойдем скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
10: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через три дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
12: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
10: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией в безмобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
13: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
10: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
14: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
10: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
18: Сиаха.
3: Синий.
18: Нила.
3: Коричневый.
18: Бура.
3: Зеленый.
18: Сабз.
3: Оранжевый.
18: Наранджи.
3: Фиолетовый.
18: Джамуни.
3: Красный.
18: Сурх.
3: Белый.
18: Сафед.
3: Желтый.
18: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
20: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
19: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
20: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
19: Со свежим ремонтом, да.
20: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
19: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
20: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, ну, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
19: Ого, это треть рынка просто испарилась.
20: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
19: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
20: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
19: Ну, логично, да.
20: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
19: Типа, куда эти деньги девать?
20: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
19: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
20: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, ну, вынужденного инвестирования.
19: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
20: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
19: Точно.
20: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
19: И цены там тоже скакнули.
20: Взлетели на 15-23% всего забот.
19: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
20: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
19: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
20: Бывало, да.
19: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
20: Давай посчитаем.
19: Допустим, она стоит $80 000. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – $16 000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
20: Никакой же.
19: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
20: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
19: Ага.
20: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
19: А для стандартной двушки за $115 000 платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
20: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
19: Ого, всей семьей впрягаются.
20: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
19: Это когда сначала гасишь только проценты?
20: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 000 рублей сверху.
19: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку? М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
20: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
19: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
20: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
19: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
20: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
19: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
20: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
19: И это не блеф, да.
20: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
19: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
20: О, это извечный спор.
19: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
20: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
19: Почему?
20: Если не учитывать полную стоимость владения.
19: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
20: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
19: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
20: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
19: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
20: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
19: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
20: Ну да.
19: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
20: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
19: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
20: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
19: Логистика.
20: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
19: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
20: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
19: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
20: Немало.
19: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
20: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
19: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
20: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
19: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
20: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
19: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
20: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
19: А остальные 65% – это подушка безопасности?
20: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
19: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
20: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
19: Неузаконенные перепланировки.
20: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
19: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
20: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
19: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос – Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
20: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
19: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Начальник отдела гидрогеологии и мониторинга подземных вод филиала Института геологии Ольга Березко о том, что артезианская вода безопаснее колодезной.
0: Поэтому кто еще использует колодец для своих целей, для потребления воды, то нужно регулярно проводить химический анализ проб воды. Это можно сделать, ну, в любой лаборатории, аккредитованной, в том числе и в нашем филиале, центральной лаборатории. И чтобы быть уверенным в том, что ты пьешь воду надлежащего качества. В связи с тем, что в колодцах именно есть проблемы с водой, с качеством воды, необходимо переходить и лучше, конечно, переходить на питье из артезианских источников. Что, в принципе, у нас сейчас эта тенденция наблюдается. Вообще в Республике Беларусь более 90% населения используют воду из централизованного водоснабжения, то есть это артезианские источники воды. Что касается глубин залегания, то это могут быть воды четвертичных отложений, это не очень глубокие воды, но, тем не менее, это напорные водоносные горизонты, которые защищены уже от поверхностного загрязнения. В среднем глубина составляет, там, допустим, от 20-40 до 60-80 метров, если это касается четвертичной, это не очень, как я сказала, глубокие. Либо это глубокие водоносные горизонты, те же протерозойские воды, которые еще лучше по качеству. Это порядка от 100 до 350 даже метров. Есть скважины, которые мы используем в хозпитевом водоснабжении.
3: Важный сигнал.
1: Хотел заработать на машину для матери доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копыльского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025-го опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.
21: Вероятно, что парень погиб где-то под Часовым Яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
1: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
22: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон, и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
1: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
2: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
1: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
5: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет, честно.
1: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется со СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин о локализации производства в Мьянме широкой линейки востребованных белорусских товаров.
6: В отличие от многих других ваших партнеров, мы готовы к реализации проектов, в основе которых локализация производства в Мьянме широкой линейки востребованных товаров. Беларусь предлагает Мьянме не просто покупать готовую технику, а с опорой на белорусские технологии совместно работать над созданием добавленной стоимости внутри вашей страны. У нас есть четкий график. Уже в первом квартале 2027 года в Мьянме должны быть запущены сборочное производство тракторов и грузовых автомобилей. Белорусская сторона свои обязательства выполнит в срок. Параллельно мы готовы расширять линейку поставок готовой продукции. Речь идет о пассажирском электротранспорте для ваших городов, а также о коммунальной и специальной технике. Такие же подходы у нас к сотрудничеству в химической отрасли. Беларусь рассматривает Мьянму не просто как рынок сбыта. Наша цель – взаимная выгода для предприятий двух стран. Готовы полностью закрыть потребности мьянманских шинных заводов качеством белорусском корде. Взамен наш нефтехимический комплекс заинтересован в прямых, стабильных и долгосрочных закупках мьянманского натурального каучука. Компания «Гродный Азот» располагает мощной производственной базой и компетенцией и готова обеспечить стабильные прямые поставки Мьянму специализированного сырья, в частности сульфата гидроксиламина. Предлагаем мьянманскому бизнесу обратить пристальное внимание на это предложение.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
8: Угу.
7: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
8: Но подожди.
7: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
8: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеримить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
7: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
8: Какая еще ловушка?
7: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
9: Но это деньги на старт.
7: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
9: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
7: Роскошь сидеть без копейки.
9: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
7: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
9: Да почему съедает-то?
7: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
9: Ну не сгущай краски.
7: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
15: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
7: Ага, базовое.
15: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
7: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
15: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
7: Знаю.
15: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
7: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда.

0: Частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
1: Нет, но...
0: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
1: Угу.
0: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
1: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
2: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
1: Ой, давай без этого.
2: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
1: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
3: Бюджет не резиновый.
1: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
3: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
1: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
3: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
1: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
3: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
1: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
2: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
1: И что с того?
2: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
1: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
2: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
1: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
2: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь

0: фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
1: Да ну?
0: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
1: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
0: Ну, это...
1: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
0: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
1: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
0: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
1: Угу, работает.
0: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
1: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
2: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
1: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
0: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
1: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
0: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о чуде, изготовленном в демократической диктатуре.
5: Это чисто боевой автомат.
6: Это полный
5: отстрелян, полностью боевой.
6: 7,62 на 39.
7: Мы здесь тоже подошли нетривиально. И вот табличку подписывая, написали не для войны, а для уверенности в мире. Вот это производство,
6: согласен,
7: на самом деле...
6: Но
7: вот это...
6: надо один сделать. Есть. И во Дворце независимости надо выставить. Это ж трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура очень важна. И я все время думал, про наших промышленников. Видишь?
8: Вижу.
6: Вот, оказывается, у него можно чему-то научиться.
8: Постоянно.
6: А ты все стонешь. Пресс тебе заставили делать, там, этот робот доить коров. Чудо сделали.
3: Важный сигнал.
9: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
10: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
9: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 1500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
6: Возьмите этот две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов, понимаете, о чем же сейчас. Их около 500 человек. Я их называю две батальон-тактические группы.
9: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
6: Пожалуйста, заставьте их здесь работать именем революции.
9: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы. После этого Минобороны отправила военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
3: Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о чуде, изготовленном в демократической диктатуре.
5: Это чисто боевой автомат.
12: Это полный
5: обстрелян, полностью автомат. Боевой.
12: 762 на 39.
7: Мы здесь тоже подошли нетривиально. И вот табличку подписывая написали «Не для войны, а для уверенности в мире». Вот это производство.
6: Согласен.
7: На самом деле...
6: Но вот для этого надо нужно. Один сделать. Есть. И во Дворце независимости надо выставить. Это ж трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они... при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура очень важна. И я все время думал про наших промышленников. Видишь?
13: Вижу.
6: Вот, оказывается, у него можно чему-то научиться.
13: Постоянно.
6: А ты все стонешь. Пресс тебе заставили делать, там этот робот доить коров. Чудо сделали.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Война, не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
10: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
9: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
10: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
9: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
14: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевести в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
9: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
14: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять. Здесь уже прямо прописана зона размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
9: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. на радиосигнал.
12: За последнюю неделю в Беларуси зафиксировано два случая, когда водители насмерть избили пешеходов и уехали. Как сообщает МВД, 52-летний водитель сбил 17-летнего пешехода в Гомельской области. Он уехал с места ДТП, но позже его задержали. Пешеход был без фликера. Второй случай произошел возле деревни Бояры Полоцкого района. Погиб 45-летний пешеход, а водитель скрылся с места происшествия. 50-летнего мужчину задержали по месту жительства. Он уже три раза был замечен за нетрезвым вождением. Горящий логотип Audi потянул на административку. В Борисовском районе 30-летний мужчина решил снять эффектное видео для соцсетей. Он вылил бензин прямо на проезжую часть, нарисовал логотип Audi и поджег. Перформанс оценили не только подписчики, но и милиция. Итог – административные протоколы за повреждение дороги и нарушение правил дорожного движения пешеходам. Прокуратура Вилейского района обнаружила несанкционированный детский лагерь. Он располагался в одной из агроусадеб. В лагере жили более 30 детей от 7 до 17 лет, а воспитатели-тренеры позиционировали свою деятельность как преподавание спортивных тренировок по карате. Прокуратура также нашла нарушения на детских площадках возле жилых домов. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В Минском метро решили провести плановые работы по техническому обслуживанию пассажирского конвейера в переходе между станциями Вокзальная и Площадь Ленина. Как сообщили в Минском метрополитене, работы начались в 20 часов 19 августа и продлятся до 8 утра 21 августа. На это время остановили конвейер номер 1, расположенный ближе к станции Вокзальная. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Директор Института мелиорации Александр Анженков о том, что значение рекультивации земель в Беларуси будет возрастать.
13: Они, конечно, проектировались преимущественно в 80-е, 70-е годы, и рассчитаны они были на климатические условия, конкретно на обеспеченность осадками, которая была рассчитана еще более ранний период. Однако сейчас, если мы посмотрим на то, что происходит на улице, у нас двоякое изменение. С одной стороны, конечно, количество засух локальных, повышение температуры мы видим. С другой стороны, количество осадков в республике практически не меняется. То есть оно колеблется в пределах плюс-минус примерно 16%. Поэтому современные мелиоративные системы, они крайне необходимы, потому что избыточную воду весной нужно отвести в любом случае. Мелиоративная система – это как минимум 2, а то 6 и более недель раньше выход в поля сельскохозяйственной техники, потому что без мелиоративной системы поля просто у нас непроходимы.
3: Важный сигнал.
9: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
15: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
9: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
16: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
9: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кожара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
17: Мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы от Добрушского до Брагинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гомельчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
9: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
17: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
9: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин о том, что Беларусь и Мьянма планируют заключить договор о защите и поощрении инвестиций.
18: Для перевода достигнутых договоренностей в плоскость реальных капиталовложений необходимо завершить формирование бесшовной юридической среды и гарантировать безусловную защиту капитала, прозрачность правил игры и механизмы вывода прибыли. Предстоит работа по заключению полноформатного международного договора о защите и поощрении инвестиций. Необходимо обеспечить для обеих сторон режим наибольшего благоприятствования. Беларусское предприятие Мьянме будет работать более эффективно, если условия функционирования будут соответствовать отечественным. Со своей стороны, Республика Беларусь готова предоставить мьянманским инвесторам условия ведения бизнеса, которые будут соответствовать самым высоким белорусским внутренним стандартам. В частности, в Беларуси функционируют свободные экономические зоны со значительными налоговыми каникулами. Работает индустриальный парк «Великий камень», предлагающий существенный набор льгот и готовую инфраструктуру мирового класса. Существует ряд преференциальных режимов инвестирования, а также обеспечивается стабильное законодательство и защита прав собственности. Приглашаем мьянманский бизнес активно пользоваться этими преференциями.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
20: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
19: Ага, почти 40.
20: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум, вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
19: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
20: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
19: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес — это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
20: Ну да, лес никто не пашет.
19: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
20: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
19: Да-да-да. И самое критичное, кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
20: А грибница — это же огромная сеть под землей.
19: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
20: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то?
19: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
20: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
19: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
20: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
19: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду. Но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
20: Угу.
19: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
20: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
19: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
20: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
19: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешняя гамма-излучение в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
20: А съеденный гриб или рыба?
19: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
20: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
19: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
20: А, по химии помню.
19: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
20: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
19: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
20: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
19: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи, бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
20: То есть он не пробивает насквозь?
19: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
20: Разрывая клетки изнутри?
19: Да. Врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
20: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
19: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда. В результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
20: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили, просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
19: И слей воду.
20: Да-да, или высуши на зиму. Ну или, в конце концов, выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
19: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
20: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
19: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
20: Жесть. Осушка.
19: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
20: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
19: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
20: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос, если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
19: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
20: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
19: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
20: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
19: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
20: Это как работает?
19: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 беккерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
20: И он туда засыпает грязную ягоду.
19: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 беккерелей. Все это тщательно перемешивается.
20: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
19: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 беккерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
20: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
19: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
20: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
19: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
20: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
19: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
20: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
19: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
20: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
19: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
20: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
19: Да. Он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
20: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
19: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
20: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
19: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
20: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
19: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
20: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
19: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
20: Щитовидка страдает в первую очередь.
2: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
20: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
2: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
20: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
2: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
20: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
2: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
20: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось, Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде, и все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы, и лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
22: Новости союзного государства.
23: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
24: 14:50 по Москве.
0: Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
23: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский эмигрант по имени Вячеслав.
1: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
23: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следует из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
5: Когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, в Санкт-Петербурге нашей там доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
23: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллионов человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
11: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
23: Эксперты отмечают, что кроме Грузии, у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
24: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
23: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. А раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно 120. То есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом. Успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
25: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье – работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
7: Учим пакистанский вместе.
10: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
10: 12.
12: Бара.
10: 13.
12: Тера.
10: 14.
12: Чодаха.
10: 15.
12: Пандраха.
10: 16.
12: Солаха.
10: 17.
12: Сатраха.
10: 18.
12: Атара.
10: 19.
12: Унис.
10: 20.
12: Бис.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
14: Важный сигнал.
26: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского Wildberries. Минэкономики разослала госорганам, подчиненным правительству, организациям и облсполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
27: Запрос связан с заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
26: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
28: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
26: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
28: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
26: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Европа есть Европа. Матери школьников сравнили подготовку к 1 сентября в Польше и Беларуси. Там школа как праздник. В соцсетях белорусы активно делятся расходами на сборы детей в школу. Кто-то к 1 сентября тратит 1000 рублей только на одежду, кто-то укладывается в пару сотен на все. В Польше траты обычно ниже. Иммигранты, чьи дети успели походить и в белорусскую, и в польскую школу, сравнили подготовку к школе в двух странах. Дочь Елены учится в лицее, а сын в 6-м классе школы. Женщина уже купила детям все необходимое к началу учебного года. Тетради, обложки и прочие канцтовары на двоих обошлись примерно в 400 злотых. Дополнительно семье предстоит купить учебники для лицея. Однако часть суммы дочь сможет покрыть самостоятельно, продав старые книги на школьной ярмарке. Купить торжественную одежду для первого дня Елена предлагала, но дочь решила надеть то, что есть.
8: Здесь все на расслабоне. Когда дети учились в Беларуси, отношение к 1 сентября было совсем другим. Мы начинали подготовку заранее. Теперь с ужасом вспоминаю, что канцелярские принадлежности приходилось покупать по специальному списку, строго соблюдая требования. Тетради, листы и даже цвет полей должны были быть определенного цвета. Восприятие даты 1 сентября в двух странах тоже разнится. В Беларуси это праздник учителя, а не ребенка. В Польше детей просто любят и ждут.
4: У Елены многодетная семья. Старшая дочь уже взрослая. Но и когда была несовершеннолетней, по словам белорусски, отдельной помощи на подготовку к 1 сентября в Беларуси она никогда не получала. В Польше на каждого из школьников раз в год Елена получает по 300 злотых. У другой белоруски по имени Анна четверо детей. Трое из них успели походить в белорусскую школу. Готовиться к новому учебному году семья начинала сразу после окончания предыдущего. Как многодетная семья, она имела право на пособие.
9: Помню, чтобы его получить, нужно было собрать очень много справок, отстоять очередь в соцзащите и иметь карту именно Беларусьбанка. Никакая другая не подходила, а сумма там была капля в море. Знаю, что многие берут кредиты, чтобы собрать ребенка в школу или покупают вещи по картам рассрочки. Все потому, что слишком большой шум и ажиотаж вокруг 1 сентября в Беларуси.
4: Еще одна белорусская мать по имени Вероника рассказала, что в Польше ее семья получает пособие в размере 300 злотых на подготовку к школе каждого ученика. Она отмечает, что подать заявление просто. Все можно сделать онлайн за несколько минут. Одежду, обувь и рюкзаки детям к 1 сентября женщина не покупает. Все меняется по мере изнашивания.
15: В этом году дети идут в 5-й и 6-й классы. Купила им только несколько тетрадей, потому что случайно увидела красивые в магазине. Ну и в целом в Польше можно очень дешево собрать ребенка в школу, потому что уже в августе начинаются разные акции.
4: Белорусские мамы рассказывают, что в Польше дети не несут 1 сентября в школу ни цветы, ни конфеты для учителей. По их словам, первый учебный день не превращают в праздник. При этом после линейки дети идут домой, они свободны в этот день. А вот в Беларуси 1 сентября – это полноценный учебный день. Многие отмечают, что это неправильно, мол, дети только пришли с летних каникул, а их сразу усадили за уроки. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
1: Давайте подведем черту под этим. Значит, Турушин, если, а он правду говорит, у него у Турушина земли лучше, если взять средний, чем у него.
2: В два раза.
1: Если он в Турушине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение.

0: конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровщине земли хорошие, любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов осталось в Беларуси? Сейчас в Беларуси работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В прошлом году он сообщал, что в стране работает 7 частных учреждений образования. Андрей Иванец подчеркнул, что существуют требования, предъявляемые к учреждению образования, независимо от того, школа это или детский сад. Если их выполняешь, то получаешь лицензию. Подход единый для всех, вне зависимости от формы собственности, говорит Иванец.
3: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
2: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024 Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
0: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
2: По словам президента, в сферу образования вкладывают серьезные силы и деньги, и это будет продолжено. В белорусских школах уже ввели достаточно много новшеств. В частности, у первоклассников появился новый предмет введения в школьную жизнь. В некоторых школах ввели раздельное обучение, когда мальчики и девочки учатся отдельно. Кроме того, в школах решили сократить уроки иностранных языков и ввести новые учебники истории для старших классов. В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. При этом обучение классических предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
4: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный, треугольный. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль. Она говорит, ноль. Он спрашивает, а кем вы работаете? Она говорит, а я учитель математики.
2: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
5: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
2: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого

0: лица.
1: Глава правительства Александр Турчин о локализации производства в Мьянме широкой линейки востребованных белорусских товаров.
2: В отличие от многих других ваших партнеров, мы готовы к реализации проектов, в основе которых локализация производства в Мьянме широкой линейки востребованных товаров. Беларусь предлагает Мьянме не просто покупать готовую технику, а с опорой на белорусские технологии совместно работать над созданием добавленной стоимости внутри вашей страны. У нас есть четкий график. Уже в первом квартале 2027 года в Мьянме должны быть запущены сборочное производство тракторов и грузовых автомобилей. Белорусская сторона свои обязательства выполнит в срок. Параллельно мы готовы расширять линейку поставок готовой продукции. Речь идет о пассажирском электротранспорте для ваших городов, а также о коммунальной и специальной технике. Такие же подходы у нас к сотрудничеству в химической отрасли. Беларусь рассматривает Мьянму не просто как рынок сбыта. Наша цель – взаимная выгода для предприятий двух стран. Готовы полностью закрыть потребности мьянманских шинных заводов качеством белорусском корде. Взамен наш нефтехимический комплекс заинтересован в прямых, стабильных и долгосрочных закупках мьянманского натурального каучука. Компания «Гродно Азот» располагает мощной производственной базой и компетенцией и готова обеспечить стабильные прямые поставки в Мьянму специализированного сырья, в частности, сульфата гидроксиламина. Предлагаем мьянманскому бизнесу обратить пристальное внимание на это предложение.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Черного и Азовского морей, не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
4: Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
3: В то время как президент заявляет об отсутствии критических последствий для экономики, из-за ударов ВСУ у предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек во всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
5: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят. Поставки сильно сократились.
3: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти триллион рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
6: В результате зерновой экспорт, 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
3: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Хотел заработать на машину для матери доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копыльского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025-го опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.
8: Вероятно, что парень погиб где-то под Часовым Яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
7: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
9: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
7: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
10: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
7: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых «мясных штурмов». И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
11: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
7: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется с СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
13: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
12: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
14: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
12: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
15: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
12: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
16: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
12: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
18: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
17: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
18: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
17: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кожара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
19: Мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы, от Добрушского до Брагинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гомельчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
17: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
19: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
17: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко озвучил дилемму: отдавать или не отдавать земли эффективным хозяйствам.
10: Отвечаю на твой вопрос. Да. Ты меня должен понять. Я не могу забрать у хозяйства, которое хорошо работает. Ну, может быть, оно до тебя не дотягивает. Почти все в стране до тебя не дотягивают. Этому есть разные причины. Ну, забрать вот за забором твоего хозяйства, за забором земли у кого-то, ты знаешь, это проблема. И вопрос тут не только в том, что они хорошо работают. Есть же и других много вопросов. Поэтому я и предлагал раньше, отдайте ему в разных местах там хозяйство. Ну ладно, ну что, если за 300 километров у тебя хозяйство? Хозяйство в целом, оно сложившееся. Что за проблема? Система должна быть соответствующая. Ты хозяин, то хозяйство твое, оно функционирует, работает. Там у тебя сын, брат, сват или твой человек управляет этим хозяйством. Я не вижу тут больших проблем. Конечно, если бы оно тут под тобой было, но ты понимаешь, что ситуация так сложилась на Полесье, не только на Полесье, у меня это везде так. Хороший фермер, отдайте вот это мне эти земли. Мы сразу смотрим, под что эти земли. Многие хотят заниматься растениеводством, но не животноводством. Ну ты молодец, все комплекс этот. Чем мне людей кормить? Я что, только зерном буду хлебом людей кормить? Надо мясо, молоко. Поэтому я ориентирую фермерам, чтобы они занимались комплексно этими всеми вопросами.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
20: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. О, вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот где дают жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
3: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
21: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
3: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
22: Я в шоке.
23: Пробка за бензином.
22: Ни одной заправки с сотым бензином в ЮПРСТ.
3: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
24: Все нормально. Везде есть.
25: Везде есть все.
24: Да. Не надо вот этих истерик.
25: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
3: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
26: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
27: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
28: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
29: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
30: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
3: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко озвучил дилемму: отдавать или не отдавать земли эффективным хозяйствам.
31: Отвечаю на твой вопрос. Да. Ты меня должен понять. Я не могу забрать у хозяйства, которое хорошо работает. Ну, может быть, оно до тебя не дотягивает. Почти все в стране до тебя не дотягивают. Этому есть разные причины. Ну, забрать вот за забором твоего хозяйства, за забором земли у кого-то, ты знаешь, это проблема. И вопрос тут не только в том, что они хорошо работают. Есть же и других много вопросов. Поэтому я и предлагал раньше, отдайте ему в разных местах там хозяйство. Ну ладно, ну что, если за 300 километров у тебя хозяйство? Хозяйство в целом, оно сложившееся. Что за проблема? Система должна быть соответствующая. Ты хозяин, то хозяйство твое, оно функционирует, работает. Там у тебя сын, брат, сват или твой человек управляет этим хозяйством. Я не вижу тут больших проблем. Конечно, если бы оно тут под тобой было, но ты понимаешь, что ситуация так сложилась на Полесье, не только на Полесье, у меня-то везде так. Хороший фермер, отдайте вот это мне эти земли. Мы сразу смотрим, под что эти земли. Многие хотят заниматься растениеводством, но не животноводством. Ну ты молодец, тебе комплекс этот. А чем мне людей кормить? Я что, только зерном буду хлебом людей кормить? Надо мясо, молоко. Поэтому я ориентирую фермерам, чтобы они занимались комплексно этими всеми вопросами.
0: Учим пакистанский вместе.
2: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
2: 12.
4: Бара.
2: 13.
4: Тера.
2: 14.
4: Чодаха.
2: 15.
4: Пандраха.
2: 16.
4: Сола.
2: 17.
4: Сатраха.
2: 18.
4: Атара.
2: 19.
4: Унис.
2: 20.
4: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
7: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
6: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
7: Давай.
6: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
7: Угу.
6: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
7: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
6: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
7: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
6: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
7: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
6: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
7: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
6: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
7: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
6: А если брать нормальные вещи?
7: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
6: Ого.
7: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
6: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
7: Угу.
6: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
7: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
6: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
7: Так.
6: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
7: Ну и рубашки.
6: Да, три рубашки – это 105-180 рублей.
7: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
6: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки – где-то 80-130, ну и блузки – 110-195 рублей.
7: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
6: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
7: Вот.
6: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
7: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
6: Согласен. Звучит как статусная вещь.
7: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
6: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
7: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
6: Полиэстер.
7: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
6: Ну да, ткань протирается.
7: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
6: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
7: А там цены уже другие.
6: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
7: Вот именно. И это только половина беды.
6: Почему?
7: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
6: Ты имеешь в виду спортивную форму?
7: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
6: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
7: Угу.
6: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
7: А еще кроссовки нужны.
6: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
7: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
6: Какой?
7: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, ну максимум 2 урока физкультуры.
6: Да, она мгновенно становится серой.
7: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
6: Их нужно покупать пачками.
7: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
6: Скрытые платежи.
7: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
6: Это на год от 45 до 90 рублей.
7: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
6: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
7: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
6: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
7: Угу.
6: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
7: Расскажи подробнее, как это выглядит.
6: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
7: То есть рюкзак.
6: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
7: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
6: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
7: Появляются новые предметы, да.
6: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
7: О, да.
6: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
7: Действительно.
6: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
7: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
6: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
7: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
6: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
7: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
6: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
7: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
6: Каким же?
7: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
6: Да, постановление работает.
7: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну, не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
6: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
7: Угу.
6: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
7: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
6: Проблема гораздо глубже.
7: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
6: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
7: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
6: Зарплаты тоже нужно повышать.
7: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
6: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
7: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
6: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
7: Угу.
6: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
7: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
6: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
7: Это дает чистую экономию до 20-25%.
6: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
7: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
6: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
7: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
6: Покупать бэушную форму?
7: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
6: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
7: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
6: Размажьте эти траты.
7: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
8: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию. Но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Война, не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
13: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
12: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
13: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
12: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
14: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевести в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
12: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
14: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять. Здесь уже прямо прописана зона размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
12: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
12: «Пушкин важнее». Республиканский театр белорусской драматургии открывает юбилейный сезон русской драмой. Вместо белорусской в комментариях скандал.
15: «Маленькие трагедии Пушкина» — это жемчужина драматургии. Поэтому обращение к этому произведению для нас не только определенный опыт, но и серьезный вызов. И мы хотим взять эту высоту.
16: Так о своей премьере в Республиканском театре белорусской драматургии говорит режиссер Светлана Науменко. Именно ее спектакль по Александру Пушкину 20 августа открывает юбилейный 35-й театральный сезон. Однако белорусы в комментариях воодушевление режиссера не разделяют.
17: Театр белорусской драматургии. Русский язык. Русский Пушкин. Русское все. Что-то не сходится.
18: Театр уже давно теряет свою главную особенность и языковое пространство. Русскую классику и так ставят везде. И не только у нас и в России, но и во всем мире. А теперь дайте мне ответ. Где ставят белорусское?
15: Ну, Светлана и режиссер, и директор. Хозяйка, короче. Ей наше мнение не интересно.
16: А вот что об этом думает театральный критик Анжелика Дмитриева.
19: Здесь можно понимать, что Республиканский театр белорусской драматургии создавался не просто как еще один драматический театр. Его смысл был именно в белорусской пьесе, белорусском языке и поиске современной национальной драматургии. Долгие годы это было одно из немногих государственных мест, где зритель мог быть уверен – он придет и услышит белорусскую речь. После 2020 года труппа сильно изменилась. Ушли многие актеры и прежнее руководство. А сам театр постепенно начал терять эту исключительность. И вот в 2026 году идентичность театра почти полностью стерта. Когда юбилейный сезон открывают Пушкиным, поверьте, это уже не творческий эксперимент, а очередной шаг к размыванию первоначальной миссии театра.
16: При этом руководство театра успокаивает, мол, белорусская драматургия полностью не исчезла. В афише остаются уже легендарные среди театралов «Адамовы жарты», а также спектакли Евгения Корняга по белорусскому фольклору, комментирует Светлана Науменко. Но и здесь зрители задают вполне логичный вопрос. Если даже театр белорусской драматургии все чаще играет русскую классику, то где должна звучать белорусская пьеса? И почему в российских государственных театрах спектаклей на белорусском языке не ставит никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Помогите ради Бога. Жена студента из Тамбова просит спасти мужа. Его вместо обещанных войск БПЛА отправили в штурмовики. Артем учился в приборостроительном колледже в Тамбове. После подписания контракта прямо в учебном заведении прошел подготовку оператора БПЛА и попал в 45-ю отдельную бригаду. Но в августе, по словам жены, его перевели в 252-й мотострелковый полк уже в качестве штурмовика.
21: Помогите ради Бога. Его отправили против его воли.
20: Жена парня Марина ссылается на документ за подписью министра обороны Андрея Белоусова, где черным по белому написано, что операторов беспилотников нельзя переводить в штурмовые подразделения без их личного согласия. Семья утверждает, что Артем такого согласия не давал. Более того, жена говорит, что обращалась в военную прокуратуру, и там ей устно подтвердили незаконность перевода. Но вернуть мужа пока не удалось. Военный обозреватель Максим Климов считает, что подобные истории могут говорить прежде всего о нехватке людей непосредственно в пехоте.
22: Оператор БПЛА – это специалист, которого сначала нужно подготовить. Поэтому перевод такого человека в штурмовое подразделение с военной точки зрения выглядит странно. Но если конкретному полку срочно требуется пополнение пехоты, на практике командование может пытаться закрывать нехватку людьми, которые уже находятся внутри системы.
20: А теперь вспомним, кого именно сейчас активнее всего агитируют идти в беспилотные войска. Это студенты и вчерашние школьники. В учебных заведениях по всей стране уже рекламируют службу в войсках беспилотных систем как возможность получить льготы при поступлении или продолжить образование. То есть молодой человек может соглашаться на контракт именно потому, что ему предлагают конкретную специальность. История студента Семенова из Тамбова показывает, что дальше все может пойти совсем по другому сценарию, говорит военный юрист Алексей Табаков.
1: Для семьи принципиальный вопрос, какие условия зафиксированы в документах и каким образом оформлялся перевод. Если существуют ограничения на перевод операторов БПЛА без согласия военнослужащего, необходимо устанавливать, давал ли Семенов такое согласие и на каком основании командование изменило ему подразделение и должность.
2: Но для семьи сейчас юридические тонкости явно не на первом месте. Главное – успеть вернуть Артема и штурмовиков, пока он еще жив. Жена не теряет ни минуты, а она дошла уже и к губернатору Тамбовской области.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
23: Глава правительства Александр Турчин об обеспечении народа Мьянмы качественным и доступным по цене продовольствием.
24: В текущих условиях глобальной конкуренции особое внимание стоит уделить агропромышленному комплексу. Обеспечение населения наших стран качественным и доступным по цене продовольствием является одним из

0: переработку. Можете рассчитывать на нашу деятельную поддержку в вопросах выстраивания эффективного производства внутри Мьянмы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского Wildberries. Минэкономики разослала госорганам, подчиненным правительству, организациям и облсполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
3: Запрос связан с заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
2: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
4: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
2: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
4: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
2: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин наблюдал за действиями экипажей танка, гвардейцев из Гродненской механизированной бригады.
6: Тот заезд, который сейчас посмотрел, я скажу, неплохо. Командир роты молодец, отлично выполнил. Командир танка, командира батальона, отлично выполнил. Наводчик, который прослужил 15 месяцев парню уварняться, тоже оценку хорошо. В принципе, задержек не было по стрельбе. Это неплохо. Но важнее того, что здесь я увидел симбиоз. Ведь в штатной стрельбе важно не только, как подготовлен наводчик, важно, как слажен экипаж действует. Механик, командир, наводчик, как исправна техника, насколько подготовлено мишенное поле. И вот когда вот это все складывается воедино, то получается вот такой результат. Ну, окончательный результат будет выставлен батальоном по завершению штатной стрельбы. Она еще продолжается. Ну, а там будет, конечно, подведен итог.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки.

0: Известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Бресте в результате ДТП погибла женщина. Трагедия произошла на пересечении улиц Московская и Гаврилова. Женщина-пешеход погибла на месте аварии. По предварительным данным, она переходила дорогу по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора. В Октябрьском районе на лесозаготовках погиб рабочий. 36-летний житель Светлогорска, работавший на частную компанию, без официального трудоустройства спиливал ветки деревьев в местном лесхозе. Во время работы на бензопиле разорвалась цепь. Она сорвалась и нанесла мужчине смертельный удар. Минский тракторный завод рассматривает планы по сокращению дилерской сети в России. Как сообщил гендиректор МТЗ Тарас Мурок, предприятие пересматривает требования к сервисному обслуживанию, что и повлечет за собой сокращение сети. Сейчас у МТЗ 89 дилеров и 5 собственных торговых домов в России, которые занимают 55% в структуре экспорта завода в денежном выражении. В первом полугодии выручка МТЗ от экспорта в РФ сократилась на 2%. Мурок отметил, что российские аграрии испытывают давление внешних факторов, ощущают сокращение экспорта зерна и снижение цен на него. Все это ограничивает возможности возобновления техники. Несмотря на это, завод рассчитывает, что по итогам года удастся нарастить экспорт на 2%. В Минском районе мужчина пришел обменять $50 и был задержан. В банке засомневались в подлинности банкноты и вызвали милицию. Экспертиза показала, что купюра была настоящей, но изначально это были $5. Кто-то стер цифру 5, дорисовав 50, чтобы увеличить номинал в 10 раз. Мужчина пояснил, что купюру ему передал знакомый из России для обмена, а сам он о фальшивке не знал. Если человек не знал о подделке, наказание ему не грозит, хотя деньги изымают. Но за сознательное фальшивомонетничество или сбыт грозит до 7 лет тюрьмы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов осталось в Беларуси? Сейчас в Беларуси работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В прошлом году он сообщал, что в стране работает 7 частных учреждений образования. Андрей Иванец подчеркнул, что существуют требования, предъявляемые к учреждению образования, независимо от того, школа это или детский сад. Если их выполняешь, то получаешь лицензию. Подход единый для всех, вне зависимости от формы собственности, говорит Иванец.
2: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
1: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024 Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
3: Индивидуальный предприниматель, по сути, должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовые формы организации бизнеса и справедливого налогообложения.
1: По словам президента, в сферу образования вкладывают серьезные силы и деньги, и это будет продолжено. В белорусских школах уже ввели достаточно много новшеств. В частности, у первоклассников появился новый предмет – введение в школьную жизнь. В некоторых школах ввели раздельное обучение, когда мальчики и девочки учатся отдельно. Кроме того, в школах решили сократить уроки иностранных языков и ввести новые учебники истории для старших классов. В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. При этом обучение классических предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
4: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный, треугольник. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль? Она говорит, ноль. Он спрашивает, говорит, а кем вы работаете? Он говорит, а я учитель математики.
1: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
5: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
1: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
7: По матерям, что по нём скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
6: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
8: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
6: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
9: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
6: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
10: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
6: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
12: Давайте подведем черту под этим. Значит, Туровшин, если, а он правду говорит, у него, у Туровшина земли лучше, если взять средний, чем у него.
13: В два раза.
12: Если он в Туровшине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчивается уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск. Вместе с ним государство и он, две стороны, и докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, куда какую землю. Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное, это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровшине земли хорошие. Любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
1: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
14: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 1500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
12: Возьмите этот две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальонно-тактические группы.
14: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
12: Пожалуйста, заставьте их здесь работать именем революции.
14: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы. После этого Минобороны отправило военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
12: Давайте я подведем черту под этим. Ага. Значит, Туровшин, если, а он правду говорит, у него у Туровшина земли лучше, если взять средний, чем у него.
13: В два раза.
12: Если он в Туровшине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так, ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчивается уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск, вместе с ним, государство и он, две стороны, и докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, какую землю. Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровщине земли хорошие, любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
7: Он материал, что пойдем скажете? Есть, если вы здесь. Они в основном собирают молодых.
6: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через три дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
8: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
6: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией в безмобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
9: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
6: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
10: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
6: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сиаха.
0: Синий.
13: Нила.
0: Коричневый.
13: Бура.
0: Зеленый.
13: Сабз.
0: Оранжевый.
13: Наранджи.
0: Фиолетовый.
13: Джамуни.
0: Красный.
13: Сурх.
0: Белый.
13: Сафед.
0: Желтый.
13: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
17: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
16: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
17: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку,
16: со свежим ремонтом, да?
17: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
16: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
17: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
16: Ого, это треть рынка просто испарилась.
17: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, максимум 4,5.
16: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
17: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
16: Ну, логично, да.
17: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
16: Типа, куда эти деньги девать?
17: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас крайне затруднен.
16: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
17: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
16: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
17: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
16: Точно.
17: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
16: И цены там тоже скакнули.
17: Взлетели на 15-23% всего забот.
16: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
17: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
16: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
17: Бывало, да.
16: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
17: Давай посчитаем.
16: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
17: Никакой же.
16: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
17: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
16: Ага.
17: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
16: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
17: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
16: Ого, всей семьей впрягаются.
17: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
16: Это когда сначала гасишь только проценты?
17: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
16: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
17: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
16: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
17: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
16: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
17: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
16: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
17: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
16: И это не блеф, да.
17: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
16: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
17: О, это извечный спор.
16: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
17: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
16: Почему?
17: Если не учитывать полную стоимость владения.
16: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
17: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
16: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
17: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
16: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
17: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
16: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
17: Ну да.
16: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
17: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
16: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
17: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
16: Логистика.
17: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
16: полтысячи рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
17: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
16: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
17: Немало.
16: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
17: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
16: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
17: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
16: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
17: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
16: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
17: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
16: А остальные 65% – это подушка безопасности?
17: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
16: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
17: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
16: Неузаконенные перепланировки.
17: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
16: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
17: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
16: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
17: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
16: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Начальник отдела гидрогеологии и мониторинга подземных вод филиала Института геологии Ольга Береско о том, что артезианская вода безопаснее колодезной.
18: Поэтому кто еще использует колодец для своих целей, для потребления воды, то нужно регулярно проводить химический анализ проб воды. Это можно сделать, ну, в любой лаборатории аккредитованной, в том числе и в нашем филиале, центральной лаборатории. И чтобы быть уверенным в том, что ты пьешь воду надлежащего качества. В связи с тем, что в колодцах именно есть проблемы с водой, с качеством воды, необходимо переходить и лучше, конечно, переходить на питье из артезианских источников. Что, в принципе, у нас сейчас эта тенденция наблюдается. Вообще в Республике Беларусь более 90% населения используют воду из централизованного водоснабжения, то есть это артезианские источники воды. Что касается глубин залегания, то это могут быть воды четвертичных отложений, это не очень глубокие воды, но, тем не менее, это напорная водоносная горизонты, которые защищены уже от поверхностного загрязнения. В среднем глубина составляет, там, допустим, от 20, 40 до 60-80 метров, если это касается четвертичной, это не очень, как я сказала, глубокие. Либо это глубокие водоносные горизонты, те же протерозойские воды, которые еще лучше по качеству. Это порядка от 100 до 350 даже метров. Есть скважины, которые мы используем в хозпитевом водоснабжении.
0: Важный сигнал.
1: Хотел заработать на машину для матери доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копыльского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье, доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025-го опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.
19: Вероятно, что парень погиб где-то под Часовым Яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
1: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
20: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон, и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
1: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
21: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
1: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
2: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
1: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется с СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
11: Глава правительства Александр Турчин о локализации производства в Мьянме широкой линейки востребованных белорусских товаров.
3: В отличие от многих других ваших партнеров, мы готовы к реализации проектов, в основе которых локализация производства в Мьянме широкой линейки востребованных товаров. Беларусь предлагает Мьянме не просто покупать готовую технику, а с опорой на белорусские технологии совместно работать над созданием добавленной стоимости внутри вашей страны. У нас есть четкий график. Уже в первом квартале 2027 года в Мьянме должны быть запущены сборочное производство тракторов и грузовых автомобилей. Белорусская сторона свои обязательства выполнит в срок. Параллельно мы готовы расширять линейку поставок готовой продукции. Речь идет о пассажирском электротранспорте для ваших городов, а также о коммунальной и специальной технике. Такие же подходы у нас к сотрудничеству в химической отрасли. Беларусь рассматривает Мьянму не просто как рынок сбыта. Наша цель – взаимная выгода для предприятий двух стран. Готовы полностью закрыть потребности мьянманских шинных заводов качеством белорусском корде. Взамен наш нефтехимический комплекс заинтересован в прямых, стабильных и долгосрочных закупках мьянманского натурального каучука. Компания «Гродный Азот» располагает мощной производственной базой и компетенцией и готова обеспечить стабильные прямые поставки в Мьянму специализированного сырья, в частности сульфата гидроксиламина. Предлагаем мьянманскому бизнесу обратить пристальное внимание на это предложение.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
5: Угу.
4: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
5: Но подожди.
4: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
5: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
4: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
5: Какая еще ловушка?
4: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
22: Но это деньги на старт.
4: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
22: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
4: Роскошь сидеть без копейки.
22: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
4: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
22: Да почему съедает-то?
4: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
22: Ну не сгущай краски.
4: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
5: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
4: Ага, базовое.
5: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
4: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
5: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске.
22: Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
4: Знаю.
22: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь, это делает только государство.
4: НПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон, правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
22: Зато самые важные доли.
4: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
22: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
4: Нет, но...
22: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
4: Угу.
22: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает без...

0: под 1,3% годовых.
1: Ой, давай без этого.
0: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
1: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход – рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
2: Бюджет не резиновый.
1: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
2: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
1: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
2: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
1: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
2: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
1: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
2: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
1: И что с того?
2: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
1: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
2: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
1: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
2: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
1: Да ну?
2: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
1: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
2: Ну, это...
1: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
2: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
1: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты.

0: и самая страшная миграция разрушила ключевой социальный институт – институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
1: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
0: Угу, работает.
1: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
0: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
2: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
0: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
1: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
0: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
1: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о чуде, изготовленном в демократической диктатуре.
5: Это чисто боевой автомат.
6: Это полный
5: стрелян, полностью боевой.
6: 7,62 на 39.
7: Мы здесь тоже подошли нетривиально. И вот табличку подписывая, написали «Не для войны, а для уверенности в мире». Вот это производство,
8: согласен,
7: на самом деле...
8: Но
7: вот для этого
8: надо один сделать. Есть. И во Дворце независимости надо выставить. Это ж трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура очень важна. И я все время думал про наших промышленников. Видишь?
9: Вижу.
8: Вот, оказывается, у него можно чему-то научиться.
9: Постоянно.
8: А ты все стонешь. Пресс тебе заставили делать, там, этот робот доить коров. Чудо сделали.
3: Важный сигнал.
10: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
11: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
10: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 1500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
8: Возьмите этот две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальонно-тактические группы.
10: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
8: Пожалуйста, заставьте их здесь работать именем революции.
10: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы. После этого Минобороны отправила военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о чуде, изготовленном в демократической диктатуре.
5: Это чисто боевой автомат.
9: Это полностью
5: боевой автомат. Полностью боевой.
7: 762 на 39. Мы здесь тоже подошли нетривиально. И вот табличку подписывая написали не для войны, а для уверенности в мире. Вот это производство.
8: Согласен.
7: На самом деле...
8: Но вот это надо один сделать. Есть. И во Дворце независимости надо выставить. Это ж трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они преддемократической диктатуры, смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура очень важна. И я все время думал про наших промышленников. Видишь?
9: Вижу.
8: Вот, оказывается, у него можно чему-то научиться.
9: Постоянно.
8: А ты все стонешь. Пресс тебе заставили делать, там, этот робот доить коров. Чудо сделали.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Война не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
12: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
10: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
12: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
10: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
13: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевести в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
10: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
13: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять. Здесь уже прямо прописана зона размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
10: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
14: За последнюю неделю в Беларуси зафиксировано два случая, когда водители насмерть сбили пешеходов и уехали. Как сообщает МВД, 52-летний водитель сбил 17-летнего пешехода в Гомельской области. Он уехал с места ДТП, но позже его задержали. Пешеход был без фликера. Второй случай произошел возле деревни Бояры Полоцкого района. Погиб 45-летний пешеход, а водитель скрылся с места происшествия. 50-летнего мужчину задержали по месту жительства. Он уже три раза был замечен за нетрезвым вождением. Горящий логотип Audi потянул на административку. В Борисовском районе 30-летний мужчина решил снять эффектное видео для соцсетей. Он вылил бензин прямо на проезжую часть, нарисовал логотип Audi и поджег. Перформанс оценили не только подписчики, но и милиция. Итог – административные протоколы за повреждение дороги и нарушение правил дорожного движения пешеходам. Прокуратура Вилейского района обнаружила несанкционированный детский лагерь. Он располагался в одной из агроусадеб. В лагере жили более 30 детей от 7 до 17 лет, а воспитатели-тренеры позиционировали свою деятельность как преподавание спортивных тренировок по карате. Прокуратура также нашла нарушения на детских площадках возле жилых домов. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В Минском метро решили провести плановые работы по техническому обслуживанию пассажирского конвейера в переходе между станциями Вокзальная и Площадь Ленина. Как сообщили в Минском метрополитене, работы начались в 20 часов 19 августа и продлятся до 8 утра 21 августа. На это время остановили конвейер номер 1, расположенный ближе к станции Вокзальная. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Из первых уст.
4: Директор Института мелиорации Александр Анженков о том, что значение рекультивации земель в Беларуси будет возрастать.
9: Они, конечно, проектировались преимущественно в 80-е, 70-е годы, и рассчитаны они были на климатические условия, конкретно на обеспеченность осадками, которая была рассчитана еще более ранний период. Однако сейчас, если мы посмотрим на то, что происходит на улице, у нас двоякое изменение. С одной стороны, конечно, количество засух локальных, повышение температуры мы видим. С другой стороны, количество осадков в республике практически не меняется. То есть оно колеблется в пределах плюс-минус примерно 16%. Поэтому современные мелиоративные системы, они крайне необходимы, потому что избыточную воду весной нужно отвести в любом случае. Мелиоративная система – это как минимум 2, а то 6 и более недель раньше выход в поля сельскохозяйственной техники, потому что без мелиоративной системы поля просто у нас непроходимы.
3: Важный сигнал.
10: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
15: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
10: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
15: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
10: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кожара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
16: Мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы от Добрушского до Брагинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гомельчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
10: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
16: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
10: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал.
17: 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин о том, что Беларусь и Мьянма планируют заключить договор о защите и поощрении инвестиций.
18: Для перевода достигнутых договоренностей в плоскость реальных капиталовложений необходимо завершить формирование бесшовной юридической среды и гарантировать безусловную защиту капитала, прозрачность правил игры и механизмы вывода прибыли. Предстоит работа по заключению полноформатного международного договора о защите и поощрении инвестиций. Необходимо обеспечить для обеих сторон режим наибольшего благоприятствования. Беларусское предприятие Мьянме будет работать более эффективно, если условия функционирования будут соответствовать отечественным. Со своей стороны, Республика Беларусь готова предоставить мьянманским инвесторам условия ведения бизнеса, которые будут соответствовать самым высоким белорусским внутренним стандартам. В частности, в Беларуси функционируют свободные экономические зоны со значительными налоговыми каникулами. Работает индустриальный парк «Великий камень», предлагающий существенный набор льгот и готовую инфраструктуру мирового класса. Существует ряд преференциальных режимов инвестирования, а также обеспечивается стабильное законодательство и защита прав собственности. Приглашаем мьянманский бизнес активно пользоваться этими преференциями.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
20: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
19: Ага, почти 40.
20: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум, вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
19: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
20: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
19: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес — это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
20: Ну да, лес никто не пашет.
19: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
20: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
19: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
20: А грибница – это же огромная сеть под землей.
19: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
20: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.
19: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию Спалесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
20: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
19: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
20: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
19: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
20: Угу.
19: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
20: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
19: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
20: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
19: По уровню полученной дозы – вполне. Но разница критическая. Внешняя гамма-излучение в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
20: А съеденный гриб или рыба?
19: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
20: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
19: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
20: А, по химии помню.
19: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
20: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
19: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
20: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
19: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи. Бета-частицы — это высокоэнергетический электрон.
20: То есть он не пробивает насквозь?
19: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
20: Разрывая клетки изнутри?
19: Да. Врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
20: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
19: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда. В результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
20: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
19: И слей воду.
20: Да-да, или высуши на зиму. Ну или в конце концов выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
19: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
20: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
19: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
20: Жесть. Осушка.
19: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
20: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
19: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
20: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос, если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
19: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
20: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
19: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
20: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
19: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
20: Это как работает?
19: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 бекерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
20: И он туда засыпает грязную ягоду.
19: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 бекерелей. Все это тщательно перемешивается.
20: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
19: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 бекерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
20: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
19: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю у станций метро и на обочинах.
20: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
19: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
20: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
19: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
20: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
19: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
20: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
19: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
20: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
19: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
20: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
19: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
20: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
19: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
20: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
19: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
20: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
19: и новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
20: Щитовидка страдает в первую очередь.
19: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
20: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
19: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
20: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
19: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
20: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
19: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
20: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось, Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
21: 14.50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
2: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский эмигрант по имени Вячеслав.
22: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
2: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следует из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
0: когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, ну, в Санкт-Петербурге нашей там доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
2: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллиона человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
1: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
2: Эксперты отмечают, что кроме Грузии, у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
11: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
2: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. Раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно 120. То есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом. Успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации... Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
17: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе.
23: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали! 11.
5: Гяра.
23: 12.
5: Бара.
23: 13.
5: Тера.
23: 14.
5: Чодага.
23: 15.
5: Пандрага.
23: 16.
5: Сола.
23: 17.
5: Сатрага.
23: 18.
5: Атара.
23: 19.
5: Униз.
23: 20.
5: Бис.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского Wildberries. Минэкономики разослала госорганам, подчиненным правительству, организациям и облсполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
7: Запрос связан с заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
14: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
8: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
14: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
8: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
14: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
9: Европа есть Европа. Матери школьников сравнили подготовку к 1 сентября в Польше и Беларуси. Там школа как праздник. В соцсетях белорусы активно делятся расходами на сборы детей в школу. Кто-то к 1 сентября тратит 1000 рублей только на одежду, кто-то укладывается в пару сотен на все. В Польше траты обычно ниже. Иммигранты, чьи дети успели походить и в белорусскую, и в польскую школу, сравнили подготовку к школе в двух странах. Дочь Елены учится в лицее, а сын в 6-м классе школы. Женщина уже купила детям все необходимое к началу учебного года. Тетради, обложки и прочие канцтовары на двоих обошлись примерно в 400 злотых. Дополнительно семье предстоит купить учебники для лицея. Однако часть суммы дочь сможет покрыть самостоятельно, продав старые книги на школьной ярмарке. Купить торжественную одежду для первого дня Елена предлагала, но дочь решила надеть то, что есть.
12: Здесь все на расслабоне. Когда дети учились в Беларуси, отношение к 1 сентября было совсем другим. Мы начинали подготовку заранее. Теперь с ужасом вспоминаю, что канцелярские принадлежности приходилось покупать по специальному списку, строго соблюдая требования. Тетради, листы и даже цвет полей должны были быть определенного цвета. Восприятие даты 1 сентября в двух странах тоже разнится. В Беларуси это праздник учителя, а не ребенка. В Польше детей просто любят и ждут.
9: У Елены многодетная семья. Старшая дочь уже взрослая, но и когда была несовершеннолетней, по словам белорусски, отдельной помощи на подготовку к 1 сентября в Беларуси она никогда не получала. В Польше на каждого из школьников раз в год Елена получает по 300 злотых. У другой белоруски по имени Анна четверо детей. Трое из них успели походить в белорусскую школу. Готовиться к новому учебному году семья начинала сразу после окончания предыдущего. Как многодетная семья, она имела право на пособие.
13: Помню, чтобы его получить, нужно было собрать очень много справок, отстоять очередь в соцзащите и иметь карту именно Беларусьбанка. Никакая другая не подходила, а сумма там была капля в море. Знаю, что многие берут кредиты, чтобы собрать ребенка в школу или покупают вещи по картам рассрочки. Все потому, что слишком большой шум и ажиотаж вокруг 1 сентября в Беларуси.
9: Еще одна белорусская мать по имени Вероника рассказала, что в Польше ее семья получает пособие в размере 300 злотых на подготовку к школе каждого ученика. Она отмечает, что подать заявление просто. Все можно сделать онлайн за несколько минут. Одежду, обувь и рюкзаки детям к 1 сентября женщина не покупает. Все меняется по мере изнашивания.
15: В этом году дети идут в 5-й и 6-й классы. Купила им только несколько тетрадей, потому что случайно увидела красивые в магазине. Ну и в целом в Польше можно очень дешево собрать ребенка в школу, потому что уже в августе начинаются разные акции.
9: Белорусские мамы рассказывают, что в Польше дети не несут 1 сентября в школу ни цветы, ни конфеты для учителей. По их словам, первый учебный день не превращают в праздник. При этом после линейки дети идут домой, они свободны в этот день. А вот в Беларуси 1 сентября – это полноценный учебный день. Многие отмечают, что это неправильно, мол, дети только пришли с летних каникул, а их сразу усадили за уроки. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
24: Давайте подведем черту под этим. Значит, Туровшин, если, а он правду говорит, у него у Туровшин земли лучше, если взять средний, чем у него.
25: В два раза.
24: Если он в Туровшине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так, ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчивается уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне. в Минск, вместе с ним государство и он, две стороны, и докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, какую землю? Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровщине земли хорошие, любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
17: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: получаешь лицензию. Подход единый для всех, вне зависимости от формы собственности, говорит Иванец.
1: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
0: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024-го Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
2: Индивидуальный предприниматель, по сути, должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
0: По словам президента, в сферу образования вкладывают серьезные силы и деньги, и это будет продолжено. В белорусских школах уже ввели достаточно много новшеств. В частности, у первоклассников появился новый предмет – введение в школьную жизнь. В некоторых школах ввели раздельное обучение, когда мальчики и девочки учатся отдельно. Кроме того, в школах решили сократить уроки иностранных языков и ввести новые учебники истории для старших классов. В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. При этом обучение классических предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
3: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный треугольник. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль? Она говорит, ноль. Он спрашивает, говорит, а кем вы работаете? Она говорит, а я учитель математики.
0: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
4: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
0: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин о локализации производства в Мьянме широкой линейки востребованных белорусских товаров.
7: В отличие от многих других ваших партнеров, мы готовы к реализации проектов, в основе которых локализация производства в Мьянме широкой линейки востребованных товаров. Беларусь предлагает Мьянме не просто покупать готовую технику, а с опорой на белорусские технологии совместно работать над созданием добавленной стоимости внутри вашей страны. У нас есть четкий график. Уже в первом квартале 2027 года в Мьянме должны быть запущены сборочное производство тракторов и грузовых автомобилей. Белорусская сторона свои обязательства выполнит в срок. Параллельно мы готовы расширять линейку поставок готовой продукции. Речь идет о пассажирском электротранспорте для ваших городов, а также о коммунальной и специальной технике. Такие же подходы у нас к сотрудничеству в химической отрасли. Беларусь рассматривает Мьянму не просто как рынок сбыта. Наша цель – взаимная выгода для предприятий двух стран. Готовы

0: полностью закрыть потребности мьянманских шинных заводов качеством белорусском корде. Взамен наш нефтехимический комплекс заинтересован в прямых, стабильных и долгосрочных закупках мьянманского натурального каучука. Компания «Гродно Азот» располагает мощной производственной базой и компетенцией и готова обеспечить стабильные прямые поставки в Мьянму специализированного сырья, в частности сульфата гидроксиламина. Предлагаем мьянманскому бизнесу обратить пристальное внимание на это предложение.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Черного и Азовского морей, не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
3: Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем. Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
2: В то время как президент заявляет об отсутствии критических последствий для экономики, из-за ударов ВСУ у предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек по всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
4: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят. Поставки сильно сократились.
2: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 триллион рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
5: В результате зерновой экспорт, 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
2: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Хотел заработать на машину для матери доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копыльского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье, доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025-го опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.
7: Вероятно, что парень погиб где-то под Часовым Яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
6: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
8: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
6: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
9: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
6: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых «мясных штурмов». И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
10: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
6: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется со СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, ррекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
12: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
11: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
13: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки.
2: Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
11: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
13: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
11: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
14: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, он еще не самый больной.
11: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
16: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
15: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
17: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
15: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кажара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
18: мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы от Добрского до Брадинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гоминчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
15: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
18: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
15: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко озвучил дилемму: отдавать или не отдавать земли эффективным хозяйствам.
20: Отвечаю на твой вопрос. Да. Ты меня должен понять. Я не могу забрать у хозяйства, которое хорошо работает. Ну, может быть, оно до тебя не дотягивает. Почти все в стране до тебя не дотягивают. Этому есть разные причины. Ну, забрать вот за забором твоего хозяйства, за забором земли у кого-то, ты знаешь, это проблема. И вопрос тут не только в том, что они хорошо работают. Есть же и других много вопросов. Поэтому я и предлагал раньше, отдайте ему в разных местах там хозяйство. Ну ладно, ну что, если за 300 километров у тебя хозяйство? Хозяйство в целом, оно сложившееся. Что за проблема? Система должна быть соответствующая. Ты хозяин, то хозяйство твое, оно функционирует, работает. Там у тебя сын, брат, сват или твой человек управляет этим хозяйством. Я не вижу тут больших проблем. Конечно, если бы оно тут под тобой было, но ты понимаешь, что ситуация так сложилась на Полесье, не только на Полесье, у меня это везде так. Хороший фермер, хороший фермер. Отдайте вот это мне эти земли. Мы сразу смотрим, под что эти земли. Многие хотят заниматься растениеводством, но не животноводством. Ну ты молодец, тебе комплекс этот. А чем мне людей кормить? Я что, только зерном буду хлебом людей кормить? Надо мясо, молоко. Поэтому я ориентирую фермерам, чтобы они занимались комплексно этими всеми вопросами.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
21: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля. Это жесть.
2: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
0: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
2: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
3: Я в шоке.
22: Пробка за бензином.
3: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
2: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
23: Все нормально. Везде есть.
24: Везде есть все.
23: Да. Не надо вот этих истерик.
24: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
2: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
25: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
26: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
27: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
28: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
29: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
2: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко озвучил дилемму: отдавать или не отдавать земли эффективным хозяйствам.
20: Отвечаю на твой вопрос. Да. Ты меня должен понять. Я не могу забрать у хозяйства, которое хорошо работает. Ну, может быть, оно до тебя не дотягивает. Почти все в стране до тебя не дотягивают. Этому есть разные причины. Ну, забрать вот за забором твоего хозяйства, за забором земли у кого-то, ты знаешь, это проблема. И вопрос тут не только в том, что они хорошо работают. Есть же и других много вопросов. Поэтому я и предлагал раньше, отдайте ему в разных местах там хозяйство. Ну ладно, ну что, если за 300 километров у тебя хозяйство? Хозяйство в целом, оно сложившееся. Что за проблема? Система должна быть соответствующая. Ты хозяин, то хозяйство твое, оно функционирует, работает. Там у тебя сын, брат, сват или твой человек управляет этим хозяйством. Я не вижу тут больших проблем. Конечно, если бы оно тут под тобой было, но ты понимаешь, что ситуация так сложилась на Полесье, не только на Полесье, у меня это везде так. Хороший фермер, хороший фермер. Отдайте вот это мне эти земли. Мы сразу смотрим, под что эти земли. Многие хотят заниматься растениеводством, но не животноводством. Ну ты молодец, все комплекс этот. А чем мне людей кормить? Я что, только зерном буду хлебом людей кормить? Надо мясо, молоко. Поэтому я ориентирую фермерам, чтобы они занимались комплексно этими всеми вопросами.
1: Учим пакистанский вместе.
30: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
31: Гяра.
30: 12.
4: Бара.
30: 13.
4: Тера.
30: 14.
4: Чодага.
30: 15.
4: Пандрага.
30: 16.
4: Сола.
30: 17.
4: Сатрага.
30: 18.
4: Атара.
30: 19.
4: Унис.
30: 20.
4: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
6: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
5: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
6: Давай.
5: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
6: Угу.
5: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
6: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
5: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
6: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
5: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
6: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
5: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
6: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
5: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
6: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
5: А если брать нормальные вещи?
6: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
5: Ого.
6: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
5: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
6: Угу.
5: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
6: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
5: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
6: Так.
5: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
6: Ну и рубашки.
5: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
6: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
5: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки – где-то 80-130, ну и блузки – 110-195 рублей.
6: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
5: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
6: Вот.
5: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
6: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
5: Согласен. Звучит как статусная вещь.
6: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
5: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Озон, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
6: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
5: Полиэстер.
6: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
5: Ну да, ткань протирается.
6: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит 3x в течение года.
5: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
6: А там цены уже другие.
5: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
6: Вот именно. И это только половина беды.
5: Почему?
6: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
5: Ты имеешь в виду спортивную форму?
6: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
5: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
6: Угу.
5: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
6: А еще кроссовки нужны.
5: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
6: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
5: Какой?
6: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, максимум 2 урока физкультуры.
5: Да, она мгновенно становится серой.
6: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
5: Их нужно покупать пачками.
6: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
5: Скрытые платежи.
6: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
5: Это на год от 45 до 90 рублей.
6: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
5: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
6: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
5: Абсолютно. И всех этих цифр, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
6: Угу.
5: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
6: Расскажи подробнее, как это выглядит.
5: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
6: То есть рюкзак.
5: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
6: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
5: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
6: Появляются новые предметы, да.
5: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
6: О, да.
5: чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
6: Действительно.
5: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
6: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
5: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
6: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
5: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
6: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
5: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
6: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
5: Каким же?
6: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
5: Да, постановление работает.
6: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
5: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
6: Угу.
5: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
6: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
5: Проблема гораздо глубже.
6: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
5: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
6: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
5: Зарплаты тоже нужно повышать?
6: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
5: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
6: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
5: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
6: Угу.
5: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
6: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
5: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
6: Это дает чистую экономию до 20-25%.
5: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
6: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
5: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
6: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
5: Покупать бэушную форму?
6: иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
5: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
6: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
5: Размажьте эти траты.
6: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
5: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию. Но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Война, не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
9: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
8: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
9: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
8: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
10: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевести в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
8: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
10: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять. Здесь уже прямо прописана зона размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
8: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
8: Пушкин важнее. Республиканский театр белорусской драматургии открывает юбилейный сезон русской драмой. Вместо белорусской в комментариях скандал.
11: Маленькие трагедии Пушкина – это жемчужина драматургии. Поэтому обращение к этому произведению для нас не только определенный опыт, но и серьезный вызов. И мы хотим взять эту высоту.
8: Так о своей премьере в Республиканском театре белорусской драматургии говорит режиссер Светлана Науменко. Именно ее спектакль по Александру Пушкину 20 августа открывает юбилейный 35-й театральный сезон. Однако белорусы в комментариях воодушевление режиссера не разделяют.
11: Театр белорусской драматургии. Русский язык. Русский Пушкин. Русское все. Что-то не сходится.
12: Театр уже давно теряет свою главную особенность и языковое пространство. Русскую классику и так ставят везде. И не только у нас и в России, но и во всем мире. А теперь дайте мне ответ. Где ставят белорусское?
11: Ну, Светлана и режиссер, и директор. Хозяйка, короче. Ей наше мнение не интересно.
8: А вот что об этом думает театральный критик Анжелика Дмитриева.
0: Здесь нужно понимать, что Республиканский театр белорусской драматургии создавался не просто как еще один драматический театр. Его смысл был именно в белорусской пьесе, белорусском языке и поиске современной национальной драматургии. Долгие годы это было одно из немногих государственных мест, где зритель мог быть уверен – он придет и услышит белорусскую речь. После 2020 года труппа сильно изменилась. Ушли многие актеры и прежнее руководство. А сам театр постепенно начал терять эту исключительность. И вот в 2026 году идентичность театра почти полностью стерта. Когда юбилейный сезон открывают Пушкиным, поверьте, это уже не творческий эксперимент, а очередной шаг к размыванию первоначальной миссии театра.
8: При этом руководство театра успокаивает, мол, белорусская драматургия полностью не исчезла. В афише остаются уже легендарные среди театралов «Адамовы жарты», а также спектакли Евгения Корняга по белорусскому фольклору, комментирует Светлана Науменко. Но и здесь зрители задают вполне логичный вопрос. Если даже театр белорусской драматургии все чаще играет русскую классику, то где должна звучать белорусская пьеса? И почему в российских государственных театрах спектакли на белорусском языке не ставит никто? О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Помогите ради Бога. Жена студента из Тамбова просит спасти мужа. Его вместо обещанных войск БПЛА отправили в штурмовики. Артем учился в приборостроительном колледже в Тамбове. После подписания контракта прямо в учебном заведении прошел подготовку оператора БПЛА и попал в 45-ю отдельную бригаду. Но в августе, по словам жены, его перевели в 252-й мотострелковый полк уже в качестве штурмовика.
13: «Помогите ради Бога. Его отправили против его воли».
3: Жена парня Марина, ссылается на документ за подписью министра обороны Андрея Белоусова, где черным по белому написано, что операторов беспилотников нельзя переводить в штурмовые подразделения без их личного согласия. Семья утверждает, что Артем такого согласия не давал. Более того, жена говорит, что обращалась в военную прокуратуру, и там ей устно подтвердили незаконность перевода. Но вернуть мужа пока не удалось. Военный обозреватель Максим Климов считает, что подобные истории могут говорить прежде всего о нехватке людей непосредственно в пехоте.
14: Оператор БПЛА – это специалист, которого сначала нужно подготовить. Поэтому перевод такого человека в штурмовое подразделение с военной точки зрения выглядит странно. Но если конкретному полку срочно требуется пополнение пехоты, на практике командование может пытаться закрывать нехватку людьми, которые уже находятся внутри системы.
3: А теперь вспомним, кого именно сейчас активнее всего агитируют идти в беспилотные войска. Это студенты и вчерашние школьники. В учебных заведениях по всей стране уже рекламируют службу в войсках беспилотных систем как возможность получить льготы при поступлении или продолжить образование. То есть молодой человек может соглашаться на контракт именно потому, что ему предлагают конкретную специальность. История студента Семенова из Тамбова показывает, что дальше все может пойти совсем по другому сценарию, говорит военный юрист Алексей Табаков.
15: Для семьи принципиальный вопрос, какие условия зафиксированы в документах и каким образом оформлялся перевод. Если существуют ограничения на перевод операторов БПЛА без согласия военнослужащего, необходимо устанавливать, давал ли Семенов такое согласие и на каком основании командование изменило ему подразделение и должность.
3: Но для семьи сейчас юридические тонкости явно не на первом месте. Главное – успеть вернуть Артема и штурмовиков, пока он еще жив. Жена не теряет ни минуты, а она дошла уже и к губернатору Тамбовской области.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Глава правительства Александр Турчин об обеспечении народа Мьянмы качественным и доступным по цене продовольствием.
17: В текущих условиях глобальной конкуренции особое внимание стоит уделить агропромышленному комплексу. Обеспечение населения наших стран качественным и доступным по цене продовольствием является одним из вопросов национальной безопасности. Беларусь традиционно сильна в этой сфере и готова полностью закрывать потребности рынка Мьянмы в качественном сухом молоке, детском питании, рапсовом и сливочном масле. В свою очередь, белорусский рынок нуждается в широком спектре сельскохозяйственных товаров мьянманского производства. С учетом достигнутого уровня отношений между нашими странами, мы заинтересованы в более глубоком и содержательном формате сотрудничества в вопросах продовольственной безопасности. В частности, предлагаем Мьянме на базе наших технологий создавать собственную переработку. Можете рассчитывать на нашу деятельную поддержку в вопросах выстраивания эффективного производства внутри Мьянмы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского Wildberries.

0: Российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
1: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
2: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
1: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
2: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
1: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин наблюдал за действиями экипажей танка, гвардейцев из Гродненской механизированной бригады.
5: Тот заезд, который сейчас посмотрел, я скажу, неплохо. Командир роты молодец, отлично выполнил. Командир танка, командира батальона, отлично выполнил. Наводчик, который прослужил 15 месяцев парню уварняться, тоже оценку хорошо. В принципе, задержек не было по стрельбе. Это неплохо. Но важнее того, что здесь я увидел симбиоз. Ведь в штатной стрельбе важно не только, как подготовлен наводчик, важно, как слажен экипаж действует. Механик, командир, наводчик, как исправна техника, насколько подготовлено мишенное поле. И вот когда вот это все складывается воедино, то получается вот такой результат. Ну, окончательный результат будет выставлен батальоном по завершению штатной стрельбы. Она еще продолжается. Ну, а там будет, конечно, подведен итог.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Бресте в результате ДТП погибла женщина. Трагедия произошла на пересечении улиц Московская и Гаврилова. Женщина-пешеход погибла на месте аварии. По предварительным данным, она переходила дорогу по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора. В Октябрьском районе на лесозаготовках погиб рабочий. 36-летний житель Светлогорска, работавший на частную компанию, без официального трудоустройства спиливал ветки деревьев в местном лесхозе. Во время работы на бензопиле разорвалась цепь. Она сорвалась и нанесла мужчине смертельный удар. Минский тракторный завод рассматривает планы по сокращению дилерской сети в России. Как сообщил гендиректором ТЗ Тарас Мурок, предприятие пересматривает требования к сервисному обслуживанию, что и повлечет за собой сокращение сети. Сейчас у МТЗ 89 дилеров и 5 собственных торговых домов в России, которые занимают 55% в структуре экспорта завода в денежном выражении. В первом полугодии выручка МТЗ от экспорта в РФ сократилась на 2%. Мурок отметил, что российские аграрии испытывают давление внешних факторов, ощущают сокращение экспорта зерна и снижение цен на него. Все это ограничивает возможности возобновления техники. Несмотря на это, завод рассчитывает, что по итогам года удастся нарастить экспорт на 2%. В Минском районе мужчина пришел обменять $50 и был задержан. В банке засомневались в подлинности банкноты и вызвали милицию. Экспертиза показала, что купюра была настоящей, но изначально это были $5. Кто-то стер цифру 5, дорисовав 50, чтобы увеличить номинал в 10 раз. Мужчина пояснил, что купюру ему передал знакомый из России для обмена, а сам он о фальшивке не знал. Если человек не знал о подделке, наказание ему не грозит, хотя деньги изымают. Но за сознательное фальшивомонетничество или сбыт грозит до 7 лет тюрьмы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов осталось в Беларуси? Сейчас в Беларуси работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В прошлом году он сообщал, что в стране работает 7 частных учреждений образования. Андрей Иванец подчеркнул, что существуют требования, предъявляемые к учреждению образования, независимо от того, школа это или детский сад. Если их выполняешь, то получаешь лицензию. Подход единый для всех, вне зависимости от формы собственности, говорит Иванец.
2: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
1: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024-го Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
3: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
1: По словам президента, в сферу образования вкладывают серьезные силы и деньги, и это будет продолжено. В белорусских школах уже ввели достаточно много новшеств. В частности, у первоклассников появился новый предмет – введение в школьную жизнь. В некоторых школах ввели раздельное обучение, когда мальчики и девочки учатся отдельно. Кроме того, в школах решили сократить уроки иностранных языков и ввести новые учебники истории для старших классов. В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. При этом обучение классических предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
4: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный треугольник. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль. Она говорит, ноль. Он спрашивает, говорит, а кем вы работаете? Она говорит, а я учитель математики.
1: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
5: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
1: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
7: По матерям, что по нём скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
6: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
8: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
6: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией в безмобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
9: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
6: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
10: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
6: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
12: Давайте подведем черту под этим. Значит, Турушин, если, а он правду говорит, у него у Турушина земли лучше, если взять средний, чем у него.
13: В два раза.
12: Если он в Турушине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчивается уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск вместе с ним, государство и он, две стороны, и докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, какую землю. Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровщине земли хорошие. Любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
15: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
14: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
12: Возьмите этот две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальон-тактические группы.
14: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
12: Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции.
14: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы. После этого Минобороны отправила военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет.